0: также пока не появилась. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшиеся продажи билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был «Балтийский лоцман». Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно не конкурентоспособная, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
2: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту ходят. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
2: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть ни импорт, ни погашение долга и ни инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
5: Чтобы просто было понятно, масштабы бегства, из России только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть закон вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится. Бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
2: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
7: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%. 20%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
1: Главные новости дня.
2: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
8: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
2: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отгородиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
9: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
2: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
10: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
2: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Депутат республиканского якутского парламента от «Единой России» Виктор Федоров заявил, что якутянам нужно идти в чиновники, потому что заработать больше негде.
11: Идти на госслужбу.
12: Почему?
11: А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются. Сейчас идут аукционы в городе, я слежу за по выкупу участков. Заявок нету. Бизнес еле дышит. Ну что вы хотели, если бы у нас был уснов, грубо говоря, 6% с учетом льгот республики 4,75%, а вы еще 5% НДС паяли. И что бы, два раза увеличили. Рухнули, рестораны позакрывались. Какой бизнес?
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
12: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне приходит,
13: вы уже видели?
12: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить чаем, напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
0: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
14: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами, воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам этот зуб сосед плоскогубцами, и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей! Тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал». Вот она депутат, она говорит: «А что, а мне нормально, мне хватает». Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. «Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности». Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят: смотрите, рыба-то дешевеет. Везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
15: Радиолента. Прямая речь.
6: Сотрудник Сухоложского огнеупорного завода на собрании с руководством предприятия пожаловался на недостойное отношение государства к рабочим людям.
16: Но люди сейчас разочаровались. У меня вопрос. Потому что почему разочаровались? Много было обещано, но по факту мы не увидели каких-то таких масштабных изменений в стране, да, к лучшему, чтобы человек труда был на первом месте. Ведь без людей труда не будет страны. Страна – это не территория, это люди. Если не будет работяг, не будет страны. Мы не видим, что к нам какое-то отношение хорошее будет, есть со стороны государства. Мы работаем честно. Мы ложим здоровье, жизнь ложим. Но мы не видим ответа от государства. Это раз. И вот наша жизнь проходит. Я уже как бы, да, тоже, ну не скажу, что сильно молодой, но не старый. Вот моя жизнь идет. И у меня вопрос: а сколько еще надо времени, чтобы простой работяга у нас в стране достойно зажил? Чтобы он мог не работать от зарплаты до зарплаты за еду, а он мог накопить на машину там годика за три, на квартиру лет за три. А ведь сейчас... Но это нереально. То есть цены там какие-то миллионы. Просто человек, работяга, он не сможет. Ипотека, ты на всю жизнь раб. Ты работаешь на дядю. А человек хочет свободы. Почему нет рождаемости в стране? Нет же, люди не могут свой угол какой-то, какую-то квартиру, дом. Это все так трудно. Это так все сложно. Чтобы получить землю, надо пройти 10 кругов бюрократического ада. Бумажки, 100 подписей, печати. Ошибки, туда-сюда люди бегают. Просто я вот сам с этим сталкивался. Это нереально.
15: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете? Слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное. Это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо. Все хорошо. Включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем. Мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и сказать, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».

0: студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
1: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
0: По словам Юлии, после беседы с директором техникума молодой человек подписал контракт, а уже через 2 дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
2: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что ну, на войне нужен там, человек моложе, чем какой условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
0: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
3: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
4: Да там же дети учатся от 18 лет. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет. У меня у самой 2 сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
0: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
6: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре

0: Прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
1: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
0: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
2: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
3: Подрасти, да.
2: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
0: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Лондон оплачивает ракеты. Военкор Катинок о новом британском пакете вооружения для Украины.
6: Британская Миноборона сообщила о выделении 100 миллионов фунтов на покупку у Соединенных Штатов Америки ракет к системам «Патриот» для нужд украинцев. В пересчете на доллары это около 135 миллионов. Средства будут направлены через программу закупок оружия для Украины в США на европейские деньги ПУРУ. Лондон присоединился к ней в начале 2026 года. Кроме того, в данный пакет войдут артиллерийские снаряды и беспилотники. Все это должно быть доставлено на Украину до наступления зимы. Окно возможностей для нас не то что закрывается, оно захлопывается.
5: Переговоры без результата. Военкор Живов о росте военного давления после турне американцев в Москву и Киев.
7: На Украине уже заявили, что новые условия Москвы хуже предыдущих. Принимать их никто не будет. То есть и турне американцев в Москву и Киев заметного публичного результата не возымело. Наши удары по Украине, вероятно, будут становиться все жестче. При этом растут дальность и опасность ударов по территории России, равно как и ущерб. Я лишь надеюсь, что в ближайшее время защита от беспилотников выйдет на другой уровень. Иначе противник будет продолжать искать узкие места в нашей противовоздушной обороне, связи, логистике и защите критической инфраструктуры. Особенно опасным может быть период до выборов в Госдуму. В это время противник, вероятно, будет стремиться соединить атаки, медийный эффект, поскольку это их самое сильное оружие. Я просто предупреждаю, чтобы вас эта мирно-переговорная возня не расслабляла.
5: Зимний пакет. Военкор подобный о ракетах «Патриот», снарядах и беспилотниках для Украины.
8: Минобороны Соединенного Королевства объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов на закупку у США ракет-перехватчиков к системам зенитного ракетного комплекса «Патриот» для нужд Украины. Средства будут направлены через программу «Инициативу НАТО», в рамках которой союзники финансируют закупки американского вооружения для Киева. Заявление прозвучало на фоне 36-й встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая прошла сегодня в формате видеоконференции с участием представителей почти 50 стран. Помимо ракет к «Патриот», в пакет помощи Лондона войдут крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты. Напомним, Лондон обязался передать Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году. Из которых на данный момент доставлено 25 тысяч. Также будут финансироваться при участии Германии, Дании, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Доставка всего вооружения запланирована до наступления зимнего периода.
4: Радио «Лента», 15:57 AM. Главные новости дня.
0: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
3: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
0: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
9: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Алешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. Человек чуть ли сознание не теряет, эвакуацию надо вызывать. Ему, ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
0: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
10: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
0: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
12: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условие: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
13: Ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой. Как меня уже новое пугает. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***ло. Говорю, нет. мне неинтересно подписание контракта. Уже кричит мне в трубку: «Все, ждите повестку!» и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
15: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
14: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
15: И растет очень быстро.
14: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
15: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
14: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
15: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
14: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
15: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
14: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
15: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
14: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
15: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
14: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
15: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
14: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
15: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
14: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
15: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
14: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
15: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
14: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
15: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
14: И делается это не через прямые приказы, верно?
15: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
14: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
15: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
14: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
15: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
14: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
15: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
14: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
15: Еще каких?
14: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
15: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
14: И делается это весьма радикально.
15: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
14: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
15: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
14: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
15: Именно.
14: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
15: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
14: Это удар по квалифицированному среднему классу.
15: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
14: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
15: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
14: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
15: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
14: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
15: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
14: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
15: И снова иллюзия. для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
14: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
15: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
14: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
15: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
14: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
15: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
14: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
15: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
14: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
15: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
14: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
15: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
14: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
15: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
14: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
15: Это точное сравнение.
14: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
15: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
14: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
15: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
14: Под каток попали сотни тысяч людей.
15: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
14: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
15: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
14: Практика так называемых бесед становится рутиной.
15: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
14: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
15: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
14: Да ладно, прямо рвут?
15: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
14: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
15: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
14: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
15: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
14: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
15: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
14: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
11: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей. Но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сети. И добавила свой ироничный комментарий.
17: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов. Но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
16: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную Калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами. Тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
18: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
16: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые. Стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые 1000 раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
19: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею Беспрозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
16: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов с Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
20: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
16: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск поездки сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
1: Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
16: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%. Но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение.
4: она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшиеся продажи билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был Балтийский лоцман. Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Дочь военнослужащего Екатерина Горовцова записала видеообращение о том, что после гибели отца семья не может получить положенные выплаты из-за расхождения в одной букве отчества.
6: В апреле погиб мой папа. Он погиб на СВО, спасая своих сослуживцев. Мне сейчас это тяжело говорить, но после его гибели моя семья столкнулась с такой ситуацией, которая просто не укладывается в голове. Моя мама и две младшие сестры до сих пор не могут получить положенные им выплаты, и причина буквально в одной букве в отчестве папы. В свидетельстве о рождении у папы отчество указано через букву «А», во всех остальных документах через букву «О». И абсурдность для меня в том, что при жизни это никому не мешало. Он также служил, он также получал зарплату. А когда его не стало, получается так, что моя семья не может претендовать из-за одной буквы на положенные им выплаты, в том числе мои две младшие сестры не могут даже получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. И получается так, что моя мама на одну липецкую зарплату пытается сама поднимать моих младших сестер. Мама обращалась уже во всевозможные инстанции. По региональной выплате ей пришел письменный отказ, по всем остальным выплатам ей сказали обращаться через суд. И, конечно же, мы не сидим просто так, мы занимаемся этим вопросом. Наняли платного юриста, который пытается решить и урегулировать этот вопрос законным способом, но сколько займет это по времени и какой будет итог, мы не знаем. Поэтому я решила осветить эту ситуацию здесь.
11: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены. Но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная. А по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
7: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закиста в телефонных книгах, как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
16: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
22: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. На сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
16: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана
0: Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
3: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
0: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радиолента. Прямая речь.
12: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
5: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на «Денюшки» на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги, и на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
11: Криминальные новости.
15: Участник СВО помочился на машину и разбил ее после ссоры из-за парковки. Жительница Набережных Челнов в соцсетях пожаловалась на поведение военнослужащего. Об этом пишут местные паблики. Конфликт произошел из-за того, что женщина от нехватки мест припарковалась возле своего дома, частично перекрыв тротуар. По ее словам, подошедший мужчина начал ругаться, а потом плевать на авто. Женщина вызвала полицию. Пока наряд ехал, военный сходил за пивом и облил им машину, а также пригрозил зарезать автовладелицу. Приехавшим полицейским женщина сообщила, что дебошир вооружен ножом. Его забрали в отделение, но вскоре отпустили, оставив при нетрезвом мужчине нож. Пострадавшие силовики объяснили, мол, не имеют права задерживать вооруженного дебошира, поскольку он участник СВО и им должна заниматься военная прокуратура. Поэтому, вернувшись из полиции домой, женщина припарковалась уже так, чтобы точно никому не мешать. Но ранним утром услышала, как сработала сигнализация. На записи с камер было видно, как тот же военнослужащий помочился на автомобиль и ударил ножом по лобовому стеклу, разбив его. Автовладелица написала заявление и жалобу на отдел полиции, в котором не приняли никаких мер, чтобы предотвратить произошедшее. По ее словам, военного зовут Вадим. У него жена и 8-летний сын, а в Набережных Челнах он находился в отпуске. Два тела с ножевыми ранениями пролежали 9 дней в квартире в Тюмени. Убийцу ветерана СВО задержали. Погибших обнаружила хозяйка квартиры на улице Судостроителей 5 сентября. 49-летний Михаил и его 44-летняя сожительница Оксана были убиты еще 27 августа. По данным 112, в тот вечер пара выпивала с новым знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. 64-летний гость схватил нож и несколько раз ударил Михаила. Затем он убил Оксану, чтобы избавиться от свидетельницы, и ушел. Мужчину нашли и задержали. Ранее он был неоднократно судим. Во время очередной отсидки уже в колонии завербовался на фронт в ЧВК «Вагнер». Повоевав и получив ранения в зоне СВО, вернулся домой. На допросе задержанный признался в убийстве. Его отправили в СИЗО.
0: Задержанному генерал-майору подмосковного МВД Сергею Малькову стало плохо в следственном изоляторе на Петровке. Вечером в понедельник к нему вызывали скорую. По данным МЭШ, Мальков, которому завтра исполняется 66 лет, около 20 лет болеет сахарным диабетом, также у него гипертония. После задержания он пропустил прием необходимых лекарств, из-за чего к вечеру почувствовал себя хуже. Медиков вызвали, чтобы проверить уровень сахара в крови. Помощь ему оказали на месте, госпитализация не понадобилась. Напомним, ранее генерал-майора задержали по делу о хищении топлива, предназначенного для служебных машин подмосковной полиции. В СИЗО Мальков пробудет по меньшей мере до 5 ноября. Среди бела дня сожгли полицейскую машину в Башкирии. По данным базы, все произошло в одном из дворов города Октябрьского. Мужчина в капюшоне подошел к служебной машине отдела МВД, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль мгновенно вспыхнул. После этого неизвестный скрылся. Ведется его розыск. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
12: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
8: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому

0: Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на пояс крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что Лиман до сих пор не взят российскими войсками. Они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
2: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
0: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ.

0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Кандидат экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему в России растут цены на продукты.
2: Чудес в экономике не бывает. Понятно, что если экономика страны ни с того ни с сего начинает тратить на войну в 2-2,5 раза больше, ну то есть тратить физические, материальные, финансовые ресурсы на то, чтобы производить то, что уничтожается, ну, практически с колес, да, то понятно, что в экономике возникает неравновесие. Кроме того, экономика говорит, что мы раньше сотрудничали с соседом, который был близко и который мог производить все, и все хорошее, и мы к этому привыкли, а теперь мы с этим соседом не дружим, а будем закупать все у соседа, который находится на расстоянии там, в 5 раз дальше, производит все чуть-чуть хуже, но за счет того, что логистика, и за счет того, что он понимает, что нам деться некуда, все это будет стоить дороже. Да? И вот такие неравновесия в экономике, то есть если бы это была советская экономика, где плановая, где все, вот люди в госплане, в госкомцене, в госкомтруде должны были считать на счетах, на калькуляторе, на арифмометре, выравнивать, удерживать экономику в равновесии, то, конечно, бы она рухнула точно так же, как рухнула экономика Советского Союза. Но российская экономика, она другая. И в ней главным и фактически единственным регулятором приведения, поддержания равновесия являются цены. То есть любое искажение соотношения спроса и предложения, опять, как говорится, первая страница учебника экономики. Спрос, предложение. Рисуешь кривую, двигаешь кривую спроса, двигаешь кривую предложения, и ты понимаешь, что у тебя цена меняется. Вот, собственно говоря, это мы наблюдаем в нашей жизни. Спрос с точки зрения денег, которые получает население, растет. Люди получают все больше денег, в том через военные каналы, да, там 700 тысяч людей, воюющих в Украине, получают безумные деньги, которые по-настоящему там, в 2,5 раза превышают среднюю зарплату по стране. Там военно-промышленный комплекс, он набрал там 1 000 000 человек по сравнению с довоенными временами и платит им зарплаты, которые выросли там, не знаю, в 2 раза по сравнению с тем, что было до войны. И мы хотим, чтобы в экономике ничего не изменилось.
1: Аналитик Андрей Калитин считает, что России грозит волна безработицы в ряде отраслей.
3: Наша экономика уже начинает остывать после перегрева, и в этом году темпы ее роста будут сокращаться. При этом ставки по кредитам, скорее всего, останутся двузначными, и дорогое кредитование, и инфляция будут съедать рентабельность бизнеса. Это грозит сокращениями, и мы знаем, что уже с конца прошлого года крупнейшие российские компании проводят тихую чистку кадров и сокращают целыми проектами, которые не оправдали своей эффективности или выглядят слишком дорогими в текущих условиях. И в этом году в российской экономике может сложиться парадоксальная ситуация, когда при остром дефиците кадров в одних сферах вдруг резко вырастет безработица в других.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: В Пермском крае за последние 24 часа с бензином лучше не стало. Автомобилисты продолжают сутками стоять в очередях на автозаправочные станции.
5: 2,5 часа стоял на «Газпроме» на трассе в этой сраной очереди, чтобы заправиться. Я не знаю, я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. Ну, люди же спят, наверное. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу. Лукойлы стоят просто нефтехимпромы без... Они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины... Вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины. Я поехал на эту трассу куда-то там, в Верхний Мулянск, как он называется, я вообще в душе не знаю. Стоял 2,5 часа, 2,5, и я был 5-й на колонке. Просто бензин кончился. Я просто обсыхаю. Но у меня лампочка мигает, и я не знаю, я сейчас просто... Я не знаю, с каким чудом я доехал до нефтехимпрома. Здесь точно такая же пробка километровая. Точно такая же, и она ни хрена не двигается. Она просто не движется никак. Я не понимаю, чаты не работают. Но в чате люди что-то пишут непонятное. Краснокамский бензин, еще где-то. Программы не работают, Яндекс.Карты не работают. Почему в такой кризис нельзя нормально заправкам скооперироваться и сделать какой-то реестр, где есть бензин и когда будет бензовоз? Я 2,5 часа отстоял, подошел, спросил у менеджера, говорю, когда будет бензин, я, может, подожду здесь. 4 часа минимум еще ждать.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
6: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
6: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
8: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
6: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации. Поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
8: Подрасти, да.
7: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
6: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
10: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
9: Да, про отношение долга к ВВП.
10: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
9: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
10: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
9: Угу.
10: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
9: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
10: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
9: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
10: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
9: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
10: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
9: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
10: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
9: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
10: Внушительно.
9: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
10: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
9: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
10: Ну да, деньги не окрашены.
9: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
10: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
9: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
10: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
9: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
10: И кто их покупает?
9: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
10: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
9: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
10: Так.
9: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
10: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
9: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
10: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
9: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
10: Да уж.
9: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
10: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
9: Именно.
10: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
9: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
10: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
9: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
10: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
9: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
10: То есть вместе это где-то
9: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
10: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
9: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
10: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
9: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
10: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
9: Это катастрофический сценарий.
10: Даже так?
9: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
10: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
9: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
10: Знаешь, для многих НДС будет как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
9: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
10: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
9: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
10: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
9: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний, у него есть маневр.
10: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
9: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
10: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
9: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг 3. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
10: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
9: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
11: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
9: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой школы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
11: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
9: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там Россия. российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
12: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
14: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
12: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Главные новости дня.
15: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная. А по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
16: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
12: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
17: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
12: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
18: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
12: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл повестку будущих переговоров в Москве главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
19: В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, это очень важная встреча, она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать. Но главное, это было достигнуто о том, что уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву, и главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших сейчас двусторонних отношений, эту тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума. Об этом вкратце шла речь на упомянутой вами беседе, но для того, чтобы все обсудить в комплексе, именно Путин пригласил Пашиняна в Москву. И Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет. Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков глав государств.
0: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени.
20: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Нужна ли новая мобилизация? Военкор канал «Архангел» спецназа об аргументах «за» и «против» нового призыва в 2026 году.
22: Сразу скажем, однозначного ответа на этот вопрос нет. О планах мобилизации мы слышим только из медиа, а не официальных источников. И в целом нас не готовят встречать мобилизованных. Давайте разберемся. Почему выступают за проведение мобилизации? Во-первых, необходима ротация тех, кто находится на фронте не первый год. Обновление сил позволит повысить боевую готовность, а также даст бойцам, воюющим длительное время, возможность восстановить морально-психологическое состояние. Во-вторых, для улучшения темпов наступления нужна более крупная группировка, чем сейчас. Попросту в решающий момент может не хватить сил для закрепления и удержания позиций при контратаке. Те, кто выступает против мобилизации, приводят следующие аргументы. Она не решит проблему качества бойцов на фронте и приведет к росту потерь. Считается, что молодое пополнение без опыта будет гибнуть уже на первых же боевых задачах. Фронт застыл. При этом, очевидно, застыл. Киев и Одесса далеко. Цели спецоперации не ясны.
21: Дроны на Москву. Архангел спецназа о возобновлении ночных налетов на столицу.
22: После налета на Пермский край, во время которого дроны сбивали и в дневное время, вооруженные силы Украины вновь перешли к тактике ночных ударов. Если вчера днем подразделениями противовоздушной обороны было сбито 32 беспилотника, то в ночь на 8 сентября их было уже 384 единицы. Целей было несколько, и одной из них стала Саратовская область, в том числе аэродром Энгельс. Помимо этого, снова дроны начали сбивать на подлете к Москве. После нескольких дней перерыва, вместе с возобновлением атак по Киеву, вооруженные силы Украины запускают дроны на столицу. При этом вооруженные силы Украины сейчас также концентрируют усилия на прифронтовых регионах. Ночью фиксировались удары по Мелитополю, также «Хорнеты» отмечали на трассы в Новороссии. Украинские каналы выкладывают спутниковые снимки с ударом по аэродрому Таганрог, где есть повреждения среди летной техники. И это все за одни сутки. Осень будет сложной.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
23: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
24: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
23: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
25: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
23: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
2: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии, а я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный, и есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
23: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все зэт-военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы. Например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
20: Говорят военкоры.
21: Зет-блогер Зергулио про топливо, которое воровало руководство МВД в Подмосковье.
22: Основные фигуранты. Начальник тыла. Генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков. Начальник федерального казенного учреждения, Центр хозяйственного и сервисного обеспечения, Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров. Начальник отдела этого же учреждения, подполковник внутренней службы Анна Левина. Генерал, полковник и подполковник профильной службы по снабжению топливом. Не слабо. И сколько действовало это ОПГ? Коррупция разъедает не хуже ржавчины или гангрены. Представьте себе ощущение простых сотрудников полиции, которые, зная, что руководство ворует топливо, должны были выходить на дежурство, закупая бензин за свои более чем скромные зарплаты. При том, что они и так работают один за троих минимум. Чего стоят громкие слова по ТВ, когда полицейские – щит общества, становый хребет страны – у себя на работе каждый день наблюдали такое. Хищение госимущества должно трактоваться по тяжести наравне с госизменой. И в Минобороны точно так же. А с учетом военного времени – вплоть до высшей меры социальной защиты. Ибо они рушат уже саму основу государства.
21: До сих пор зависит от Украины. Олег Царев о секрете Запорожской атомной электростанции.
5: Электростанция с 2022 года под российским контролем. Но электроэнергия к ней из Украины идет все время. С перерывами на то, когда линии электропередач перебивают. Перерывы не всегда короткие. Последний длился 18 суток. Всего 27 отключений с 2022 года. Это украинская электроэнергия. Если украинская электроэнергия на Запорожскую атомную электростанцию не будет подаваться, и российское дистопливо в генераторах кончится, встанут насосы охлаждения. Получим выброс радиации. Посредником между Россией и Украиной выступает Гросси. Отсюда и формула на троих. Россия, Украина и Штаты. Трамп еще в марте 2025-го предлагал забрать станцию под американскую собственность. А Москва в январе на переговорах в Абу-Даби предлагала делить ее выработку с Украиной пополам. Киев ответил, что делиться готов с американцами, но не с русскими. Украинская электроэнергия, на которой сейчас сидит Запорожская атомная электростанция, благодаря которой нет масштабной аварии, это и есть объяснение того, почему Украина до сих пор претендует на то, что Запорожская атомная электростанция принадлежит ей. Вот такой секрет.
21: Демилитаризация наоборот. Военкор Поддубный о выводах экс-главы ЦРУ и технологиях будущих конфликтов.
22: Бывший директор Центрального разведывательного управления США, генерал армии в отставке Дэвид Петреус, выступая в Британской палате лордов, заявил, что конфликт на Украине представляет собой не только крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой, но и определяющий полигон для технологий будущих войн. По его словам, будущие историки будут изучать этот конфликт так же, как предыдущие поколения изучали гражданскую войну в США и две мировые войны. В своем выступлении Петреус описал происходящее на Украине как слияние технологических, промышленных, оперативных и организационных факторов в принципиально новый способ ведения боевых действий. Данные собираются, анализируются и распространяются с беспрецедентной скоростью. А системы управления боем связаны с огромным числом недорогих беспилотных систем, способных наносить точные удары в воздухе, на земле и на море. Гражданские технологии переносятся непосредственно в зону боевых действий, а изменения в программное обеспечение беспилотников вносятся прямо во время боевых действий. На горячую, как в высокотехнологичном производстве. Решающее преимущество получит та сторона, чьи институты смогут учиться быстрее противника. Стратегическое мышление становится важнее количественного превосходства в танках, ракетах, деньгах и даже людях. Особую роль в войнах будущего Петреус отвел Соединенному Королевству. По его мнению, так называемый «украинский опыт» дает Лондону возможность стать первой крупной страной Запада, которая выстроит свои оборонные институты вокруг новой концепции войны, пионером в которой стала Украина.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа.

0: Учивших такие предписания призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
1: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать, но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась за время пути. Собачка могла подрасти.
2: Да,
1: что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
0: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
5: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя. 24/7 опять-таки. Дал бы вам Бог $1 миллиард, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати, и в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный, он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента».

0: Красный карлик на радио Лента.
1: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Что вы почувствуете, если старый друг, улетевший за границы Солнечной системы, вдруг начинает говорить на непонятном нам языке бессмыслицы? Это не фантастический фильм, а реальная драма, развернувшаяся в миллиардах километров от Земли. Сегодня вы узнаете, как инженерам НАСА удалось совершить impossible — ремонт легендарного зонда прямо из глубокого космоса. В ноябре 2023 года автоматическая межпланетная станция Voyager 1, путешествующая в межзвездном пространстве с сентября 1977 года, неожиданно перестала присылать осмысленные научные данные. Вместо четких бинарных кодов телеметрии на огромные экраны лаборатории реактивного движения в Пасадене начал поступать хаотичный, бесконечно повторяющийся набор единицы нулей, настоящий космический бред. Легендарный зонд находился на колоссальном расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, а радиосигналу, летящему со скоростью света, требовалось целых 22,5 часа только на то, чтобы долететь в одну сторону. Инженеры миссии под руководством ведущего специалиста Сюзанны Дод оказались перед страшной реальностью. Бортовая аппаратура, созданная в эпоху пленочных магнитофонов и дисковых телефонов, медленно угасала в ледяной бездне. В интернете и околонаучных блогах мгновенно закрутились самые фантастические и пугающие теории. Любители конспирологии заявляли, что зонд был перехвачен инопланетным разумом, изменившим программу, или попал в аномальную зону молчания на самой границе нашей системы. Радикальные уфологи даже шептались, что Voyager наткнулся на гипотетический купол Вселенной, который блокирует передачу сигнала. Однако научная правда оказалась одновременно трагичной и невероятно прозаичной. Полностью отказала одна единственная микросхема в системе полетных данных FDS, отвечавшая за правильную упаковку информации перед отправкой. Все банально, все просто. Команда специалистов НАСА совершила немысленный инженерный подвиг. Они вручную переписали 46-летний код программы, разбили его на мелкие фрагменты и аккуратно перераспределили по другим здоровым ячейкам памяти космического старика. В апреле 2024 года, спустя месяц бессонных ночей и тревожного ожидания, Voyager 1 снова отозвался четким человеческим пульсом научных данных. Это величайший триумф инженерной мысли, убедительно показавший, что даже за пределами Солнца человеческий разум способен чинить сложнейшую технику сквозь пространство и время. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 9 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Мощный день, кстати, 9 месяц, 9 день, еще и год, в сумме тоже девятка. Итак, у нас выпала руна Лагус перевернутая. Лагус у нас руна воды, но она в перевернутом значении обещает путаницу в мыслях, в чувствах. Это та энергия, когда кажется, что интуиция будто подсказывает что-то важное, но на деле это может быть всего лишь фантазия или чужие внушения. Здесь Лагус в перевернутом положении предупреждает о риске, попасть под негативное влияние. Может быть, психологическое давление, может быть, чужие манипуляции или даже элементарное недопонимание в разговоре. То есть день требует особой осторожности в суждениях, в действиях. Не все то правда, что кажется очевидным, не все то золото, что блестит. То есть в этот день все аферисты будут максимально активными. В сфере работы такая руна может проявиться как неверная информация, то есть ошибки в документах, какая-то неправильная трактовка. И есть риск поддаться на чужие уговоры, может принять решение, основанное на ложных данных. Информацию сеем через три сита. То есть думаем не сгоряча, принимаем решение не резко, а очень долго, подумав, проанализировав. Поэтому крайне важно проверять все дважды. Не доверять пустым обещаниям. Если кто-то предлагает слишком легкий способ решения проблемы или обещает золотые горы, держитесь на стороже. День больше подходит для анализа, чем для активных действий и принятия решений. В отношениях Лагус перевернутая всегда приносит какую-то нотку недоверия, может ревность, может какие-то скрытые мотивы. То есть партнеры могут пытаться манипулировать друг другом, прикрываясь красивыми словами. Это день, когда внешний лоск, блеск может не совпадать с внутренним содержанием. Если вы чувствуете раздражение или подозрение, не бросайтесь с обвинениями, просто попробуйте разобраться спокойно. А вот для одиноких людей велика вероятность познакомиться с человеком, который будет казаться слишком хорошим, чтобы быть правдой. И тут как раз важно не поддаваться иллюзиям. Вот аферисты, опять же, могут шептать вам красивые слова, но в итоге оказаться совсем не теми, кем есть на самом деле. По здоровью перевернутая Лагус связана с психоэмоциональными перегрузками, стрессами, нарушениями в водном обмене организма. Тем более, недавно совсем было полнолуние. Мы это все чувствуем. Это день, когда обостряются страхи, тревожные состояния. И на физическом уровне могут проявляться отеки, усталость, бессонница. И здесь лучший совет от руны – это отдых, чистая вода и внимание к своему телу и к психике. Если чувствуете, что эмоции захлестывают, шкалят, попробуйте медитацию, дыхательные практики. Если не можете справиться сами, обязательно обратитесь к специалисту, к психологу, может быть, просто поговорите с другом или человеком, которому вы доверяете. Так что 9 сентября станет временем иллюзий и проверок на честность. Перевернутая Лагу советует включить холодный разум, не доверять первой эмоции или впечатлению. И в этот день особенно важно уметь отличать правду от красивой сказки и сохранять внутреннюю трезвость. Принимайте, благодарите. Предупрежден, значит вооружен. Ну и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Свердловского поселка чуть не расплакалась, вспоминая свой недавний визит на кладбище.
5: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней. Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. С ума сойти. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны. Ну, как сказать, ну, цены, вы посмотрите, один этот ЖКХ одно задавило уже людей. Если у людей пенсии по 18, по 20 тысяч, а за двухкомнатную квартиру человеку отдать 8 тысяч, что у него? Да в больницу вот сходит, в аптеку. Вот я пошла тысячу, две упаковочки купила. Вот, все. И что? Много наболтаешь, я посадить.
6: Думаете, могут посадить?
5: А что, на час не трудно, психушку дадут, да и все. Разговора нету. Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. Всех молодых парней то на той войне гробят, то на другой войне.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей. Но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее: «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сети и добавила свой ироничный комментарий.
8: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов, но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
7: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами, тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
9: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
7: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые. Стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые тысячу раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
3: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею Беспрозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером.
10: Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
7: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
11: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
7: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
12: Калининградская область заняла 2-е место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
7: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%. Но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшаяся продажа билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был «Балтийский лоцман». Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания Фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
15: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
14: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача максимально быстро выкачать как можно больше денег.
17: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть ни импорт, ни погашение долга и ни инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
18: Чтобы просто было понятно, масштабы бегства, из России только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть закон вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
17: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
19: Радиолента. Прямая речь.
4: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
20: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%. 20%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
19: Главные новости дня.
17: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
21: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
17: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отгородиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
22: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
17: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
1: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
17: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радиолента. Прямая речь.
4: Депутат республиканского якутского парламента от «Единой России» Виктор Федоров заявил, что якутянам нужно идти в чиновники, потому что заработать больше негде.
2: Идти на госслужбу.
6: Почему?
2: А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются. Сейчас идут аукционы города, я слежу за по выкупу участков. Заявок нет. Бизнес еле дышит. Ну что вы хотели, если бы у нас был уснов, грубо говоря, 6% с учетом льгот республики 4,75%, а вы еще 5% НДС паяли. И что бы, два раза увеличили. Рухнули, рестораны позакрывались. Какой бизнес?
19: На радио «Лента» потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
23: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходит,
24: вы уже видели?
23: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
3: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
25: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ. Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами, Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам этот зуб сосед плоскогубцами, и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал». Вот она депутат, она говорит: «А что, а мне нормально, мне хватает». Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева: «Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности». Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, ну если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят: смотрите, рыба-то дешевеет. Везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Сотрудник Сухоложского огнеупорного завода на собрании с руководством предприятия пожаловался на недостойное отношение государства к рабочим людям.
8: Но люди сейчас разочаровались. У меня вопрос. Потому что почему разочаровались? Много было обещано, но по факту мы не увидели каких-то таких масштабных изменений в стране, да, к лучшему, чтобы человек труда был на первом месте. Ведь без людей труда не будет страны. Страна – это не территория, это люди. Если не будет работяг, не будет страны. Мы не видим, что к нам какое-то отношение хорошее будет, есть со стороны государства. Мы работаем честно. Мы ложим здоровье, жизнь ложим. Но мы не видим ответа от государства. Это раз. И вот наша жизнь проходит. Я уже как бы, да, тоже, ну не скажу, что сильно молодой, но не старый. Вот моя жизнь идет. И у меня вопрос: а сколько еще надо времени, чтобы простой работяга у нас в стране достойно зажил? Чтобы он мог не работать от зарплаты до зарплаты за еду, а он мог накопить на машину там годика за три, на квартиру лет за три. А сейчас... Но это нереально. То есть цены там какие-то миллионы. Просто человек, работяга, он не сможет. Ипотека, ты на всю жизнь раб. Ты работаешь на дядю. А человек хочет свободы. Почему нет рождаемости в стране? Нет же, люди не могут свой угол какой-то, какую-то квартиру, дом. Это все так трудно. Это так все сложно. Чтобы получить землю, надо пройти 10 кругов бюрократического ада. Бумажки, 100 подписей, печати. Ошибки, туда-сюда люди бегают. Просто я вот сам с этим сталкивался. Это нереально.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим: останавливаемся там, где сейчас стоим, и, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, с скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем. Мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов» сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственников убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые твоими пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут и скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
0: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
17: По словам Юлии, после беседы с директором техникума молодой человек подписал контракт, а уже через два

0: вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что, ну, на войне нужен там человек моложе, чем какой условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
1: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
2: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
3: Да там же дети учатся от 18 лет. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
1: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
5: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
7: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
5: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
7: Подрасти, да.
6: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.

0: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Лондон оплачивает ракеты. Военкор Катинок о новом британском пакете вооружения для Украины.
3: Британская Миноборона сообщила о выделении 100 миллионов фунтов на покупку у Соединенных Штатов Америки ракет к системам «Патриот» для нужд украинцев. В пересчете на доллары это около 135 миллионов. Средства будут направлены через программу закупок оружия для Украины в США на европейские деньги «Пуру». Лондон присоединился к ней в начале 2026 года. Кроме того, в данный пакет войдут артиллерийские снаряды и беспилотники. Все это должно быть доставлено на Украину до наступления зимы. Окно возможностей для нас не то что закрывается, оно захлопывается.
2: Переговоры без результата. Военкор Живов о росте военного давления после турне американцев в Москву и Киев.
4: На Украине уже заявили, что новые условия Москвы хуже предыдущих. Принимать их никто не будет. То есть и турне американцев в Москву и Киев заметного публичного результата не возымело. Наши удары по Украине, вероятно, будут становиться все жестче. При этом растут дальность и опасность ударов по территории России, равно как и ущерб. Я лишь надеюсь, что в ближайшее время защита от беспилотников выйдет на другой уровень. Иначе противник будет продолжать искать узкие места в нашей противовоздушной обороне, связи, логистике и защите критической инфраструктуры. Особенно опасным может быть период до выборов в Госдуму. В это время противник, вероятно, будет стремиться соединить атаки, медийный эффект, поскольку это их самое сильное оружие. Я просто предупреждаю, чтобы вас эта мирно-переговорная возня не расслабляла.
2: Зимний пакет. Военкор подобный о ракетах «Патриот», снарядах и беспилотниках для Украины.
5: Минобороны Соединенного Королевства объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов на закупку у США ракет-перехватчиков к системам зенитного ракетного комплекса «Патриот» для нужд Украины. Средства будут направлены через программу «Инициативу НАТО», в рамках которой союзники финансируют закупки американского вооружения для Киева. Заявление прозвучало на фоне 36-й встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая прошла сегодня в формате видеоконференции с участием представителей почти 50 стран. Помимо ракет к «Патриот», в пакет помощи Лондона войдут крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты. Напомним, Лондон обязался передать Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году. Из которых на данный момент доставлено 25 тысяч. Также будут финансироваться при участии Германии, Дании, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Доставка всего вооружения запланирована до наступления зимнего периода.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
6: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
0: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
7: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех железках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. Человек чуть ли сознание не теряет. Эвакуацию надо вызывать. Ну, если доживешь завтра, как бы вот соседнее подразделение выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
0: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
8: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
0: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условие: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
11: Ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой. Как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, какое это нахуй. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радиолента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. К Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
13: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
12: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
13: И растет очень быстро.
12: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
13: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
12: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
13: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
12: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
13: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
12: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
13: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
12: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
13: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
12: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
13: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
12: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
13: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
12: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
13: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
12: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
13: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
12: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
13: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
12: И делается это не через прямые приказы, верно?
13: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
12: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
13: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
12: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
13: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
12: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
13: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
12: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
13: Еще каких?
12: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
13: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
12: И делается это весьма радикально.
13: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
12: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
13: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
12: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
13: Именно.
12: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
13: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
12: Это удар по квалифицированному среднему классу.
13: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
12: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
13: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
12: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
13: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
12: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
13: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
12: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
13: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
12: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
13: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
12: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
13: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
12: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
13: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
12: но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
13: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
12: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
13: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей. Но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сети. И добавила свой ироничный комментарий.
15: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов. Но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
14: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет. Однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами, тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
16: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
14: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые. Стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые 1000 раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
5: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею без прозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
14: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов с Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
17: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
14: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
18: Калининградская область заняла 2-е место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
14: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находятся в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%, но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшиеся продажи билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был «Балтийский лоцман». Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Дочь военнослужащего Екатерина Горовцова записала видеообращение о том, что после гибели отца семья не может получить положенные выплаты из-за расхождения в одной букве отчества.
20: В апреле погиб мой папа. Он погиб на СВО, спасая своих сослуживцев. Мне сейчас это тяжело говорить, но после его гибели моя семья столкнулась с такой ситуацией, которая просто не укладывается в голове. Моя мама и две младшие сестры до сих пор не могут получить положенные им выплаты, и причина буквально в одной букве в отчестве папы. В свидетельстве о рождении у папы отчество указано через букву А, во всех остальных документах через букву О. И абсурдность для меня в том, что при жизни это никому не мешало. Он также служил, он также получал зарплату. А когда его не стало, получается так, что моя семья не может претендовать из-за одной буквы на положенные им выплаты. В том числе мои две младшие сестры не могут даже получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. И получается так, что моя мама на одну липецкую зарплату пытается сама поднимать моих младших сестер. Мама обращалась уже во всевозможные инстанции. По региональной выплате ей пришел письменный отказ. По всем остальным выплатам ей сказали обращаться через суд. И, конечно же, мы не сидим просто так. Мы занимаемся этим вопросом. Наняли платного юриста, который пытается решить и урегулировать этот вопрос законным способом. Но сколько займет это по времени и какой будет итог, мы не знаем. Поэтому я решила осветить эту ситуацию здесь.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас военное время, указом президента декларации отменены. Но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная. А по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
22: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
21: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
23: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы на Причистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. На сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
21: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
24: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
21: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
25: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы? А на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на денежки, на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги, и на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
1: Криминальные новости.
0: Участник СВО помочился на машину и разбил ее после ссоры из-за парковки. Жительница Набережных Челнов в соцсетях пожаловалась на поведение военнослужащего. Об этом пишут местные паблики. Конфликт произошел из-за того, что женщина от нехватки мест припарковалась возле своего дома, частично перекрыв тротуар. По ее словам, подошедший мужчина начал ругаться, а потом плевать на авто. Женщина вызвала полицию. Пока наряд ехал, военный сходил за пивом и облил им машину, а также пригрозил зарезать автовладелицу. Приехавшим полицейским женщина сообщила, что дебошир вооружен ножом. Его забрали в отделение, но вскоре отпустили, оставив при нетрезвом мужчине нож. Пострадавшие силовики объяснили, мол, не имеют права задерживать вооруженного дебошира, поскольку он участник СВО и им должна заниматься военная прокуратура. Поэтому, вернувшись из полиции домой, женщина припарковалась уже так, чтобы точно никому не мешать. Но ранним утром услышала, как сработала сигнализация. На записи с камер было видно, как тот же военнослужащий помочился на автомобиль и ударил ножом по лобовому стеклу, разбив его. Автовладелица написала заявление и жалобу на отдел полиции, в котором не приняли никаких мер, чтобы предотвратить произошедшее. По ее словам, военного зовут Вадим. У него жена и 8-летний сын, а в Набережных Челнах он находился в отпуске. Два тела с ножевыми ранениями пролежали 9 дней в квартире в Тюмени. Убийцу ветерана СВО задержали. Погибших обнаружила хозяйка квартиры на улице Судостроителей 5 сентября. 49-летний Михаил и его 44-летняя сожительница Оксана были убиты еще 27 августа. По данным 112, в тот вечер пара выпивала с новым знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. 64-летний гость схватил нож и несколько раз ударил Михаила. Затем он убил Оксану, чтобы избавиться от свидетельницы, и ушел. Мужчину нашли и задержали. Ранее он был неоднократно судим. Во время очередной отсидки уже в колонии завербовался на фронт в ЧВК «Вагнер». Повоевав и получив ранения в зоне СВО, вернулся домой. На допросе задержанный признался в убийстве. Его отправили в СИЗО. Задержанному генерал-майору подмосковного МВД Сергею Малькову стало плохо в следственном изоляторе на Петровке. Вечером в понедельник к нему вызывали скорую. По данным МЭШ, Мальков, которому завтра исполняется 66 лет, около 20 лет болеет сахарным диабетом, также у него гипертония. После задержания он пропустил прием необходимых лекарств, из-за чего к вечеру почувствовал себя хуже. Медиков вызвали, чтобы проверить уровень сахара в крови. Помощь ему оказали на месте, госпитализация не понадобилась. Напомним, ранее генерал-майора задержали по делу о хищении топлива, предназначенного для служебных машин подмосковной полиции. В СИЗО Мальков пробудет по меньшей мере до 5 ноября. Среди бела дня сожгли полицейскую машину в Башкирии. По данным базы, все произошло в одном из дворов города Октябрьского. Мужчина в капюшоне подошел к служебной машине отдела МВД, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль мгновенно вспыхнул. После этого неизвестный скрылся. Ведется его розыск. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
2: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто Работа рутинная – это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи, своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в БАРС и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
1: Главные новости дня.
4: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но так российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
4: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
7: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
4: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Кандидат экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему в России растут цены на продукты.
8: Чудес в экономике не бывает. Понятно, что если экономика страны ни с того ни с сего начинает тратить на войну в 2-2,5 раза больше, ну то есть тратить физические, материальные, финансовые ресурсы на то, чтобы производить то, что уничтожается, ну, практически с колес, да, то понятно, что в экономике возникает неравновесие. Кроме того, экономика говорит, что мы раньше сотрудничали с соседом, который был близко и который мог производить все, и все хорошее, и мы к этому привыкли, а теперь мы с этим соседом не дружим, а будем закупать все у соседа, который находится на расстоянии там, в 5 раз дальше, производит все чуть-чуть хуже, но за счет того, что логистика...

0: Украине получают безумные деньги, которые по-настоящему там в 2,5 раза превышают среднюю зарплату по стране. Там военно-промышленный комплекс, он набрал там 1 000 000 человек по сравнению с довоенными временами, и платит им зарплаты, которые выросли там, не знаю, в 2 раза по сравнению с тем, что было до войны. И мы хотим, чтобы в экономике ничего не изменилось.
1: Аналитик Андрей Калитин считает, что России грозит волна безработицы в ряде отраслей.
2: Наша экономика уже начинает остывать после перегрева, и в этом году темпы ее роста будут сокращаться. При этом ставки по кредитам, скорее всего, останутся двузначными, и дорогое кредитование, и инфляция будут съедать рентабельность бизнеса. Это грозит сокращениями, и мы знаем, что уже с конца прошлого года крупнейшие российские компании проводят тихую чистку кадров и сокращают целыми проектами, которые не оправдали своей эффективности или выглядят слишком дорогими в текущих условиях. И в этом году в российской экономике может сложиться парадоксальная ситуация, когда при остром дефиците кадров в одних сферах вдруг резко вырастет безработица в других.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: В Пермском крае за последние 24 часа с бензином лучше не стало. Автомобилисты продолжают сутками стоять в очередях на автозаправочные станции.
5: 2,5 часа стоял на «Газпроме» на трассе в этой сраной очереди, чтобы заправиться. Я не знаю, я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. Ну, люди же спят, наверное. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу. Лукойлы стоят просто нефтехимпромы без... Они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины. Я поехал на эту трассу куда-то там, в Верхнем Улянск, как он называется, я вообще в душе не знаю. Стоял 2,5 часа, 2,5, и я был 5-й на колонке. Просто бензин кончился. Я просто обсыхаю. Но у меня лампочка мигает, и я не знаю, я сейчас просто... Я не знаю, с каким чудом я доехал до нефтехимпрома. Здесь точно такая же пробка километровая. Точно такая же, и она ни хрена не двигается. Она просто не движется никак. Я не понимаю, чаты не работают. Ну, в чате люди что-то пишут непонятное. Краснокамский бензин, еще где-то. Программы не работают, Яндекс.Карты не работают. Почему в такой кризис нельзя нормально с заправкам скооперироваться и сделать какой-то реестр, где есть бензин и когда будет бензовоз? Я 2,5 часа отстоял, подошел, спросил у менеджера, говорю, когда будет бензин, я, может, подожду здесь. 4 часа минимум еще ждать.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
6: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить.

0: ходить россиянам по всей стране.
1: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
0: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность. В случае мобилизации, поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
2: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
3: Подрасти, да.
2: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
0: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
6: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
5: Да, про отношение долга к ВВП.
6: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
5: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
6: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
5: Угу.
6: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
5: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
6: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
5: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
6: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
5: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
6: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
5: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
6: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
5: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
6: Внушительно.
5: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
6: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
5: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
6: Ну да, деньги не окрашены.
5: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
6: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
5: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
6: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
5: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
6: И кто их покупает?
5: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
6: И тут многие могут сказать, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
5: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
6: Так.
5: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
6: Выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
5: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
6: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
5: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
6: Да уж.
5: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
6: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
5: Именно.
6: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
5: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
6: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
5: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
6: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
5: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
6: То есть вместе это где-то...
5: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
6: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
5: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
6: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
5: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
6: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
5: Это катастрофический сценарий.
6: Даже так?
5: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
6: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
5: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
6: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
5: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
6: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
5: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
6: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
5: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
6: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
5: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
6: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
5: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
6: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
5: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
6: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
5: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
6: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
5: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланников США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
7: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, ну, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
8: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
0: В После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Главные новости дня.
9: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
10: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
9: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
11: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. На сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
9: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022-го активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
12: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
9: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл повестку будущих переговоров в Москве главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
14: В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, это очень важная встреча, она была весьма содержательная. Были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством. И соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать. Но главное, это было достигнуто о том, что уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву. И главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших сейчас двусторонних отношений. Эту тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума. Об этом вкратце шла речь на упомянутой вами беседе, но для того, чтобы все обсудить в комплексе, именно Путин пригласил Пашиняна в Москву. И Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет. Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков глав государств.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Нужна ли новая мобилизация? Военкор канал «Архангел» спецназа об аргументах за и против нового призыва в 2026 году.
17: Сразу скажем, однозначного ответа на этот вопрос нет. О планах мобилизации мы слышим только из медиа, а не официальных источников. И в целом нас не готовят встречать мобилизованных. Давайте разберемся. Почему выступают за проведение мобилизации? Во-первых, необходима ротация тех, кто находится на фронте не первый год. Обновление сил позволит повысить боевую готовность, а также даст бойцам, воюющим длительное время, возможность восстановить морально-психологическое состояние. Во-вторых, для улучшения темпов наступления нужна более крупная группировка, чем сейчас. Попросту в решающий момент может не хватить сил для закрепления и удержания позиций при контратаке. Те, кто выступает против мобилизации, приводят следующие аргументы. Она не решит проблему качества бойцов на фронте и приведет к росту потерь. Считается, что молодое пополнение без опыта будет гибнуть уже на первых же боевых задачах. Фронт застыл. При этом, очевидно, застыл. Киев и Одесса далеко. Цели спецоперации не ясны.
16: Дроны на Москву. Архангел спецназа о возобновлении ночных налетов на столицу.
17: После налета на Пермский край, во время которого дроны сбивали и в дневное время, вооруженные силы Украины вновь перешли к тактике ночных ударов. Если вчера днем подразделениями противовоздушной обороны было сбито 32 беспилотника, то в ночь на 8 сентября их было уже 384 единицы. Целей было несколько, и одной из них стала Саратовская область, в том числе аэродром Энгельс. Помимо этого, снова дроны начали сбивать на подлете к Москве. После нескольких дней перерыва, вместе с возобновлением атак по Киеву, вооруженные силы Украины запускают дроны на столицу. При этом вооруженные силы Украины сейчас также концентрируют усилия на прифронтовых регионах. Ночью фиксировались удары по Мелитополю, также «Хорнеты» отмечали на трассы в Новороссии. Украинские каналы выкладывают спутниковые снимки с ударом по аэродрому Таганрог, где есть повреждения среди летной техники. И это все за одни сутки. Осень будет сложной.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
18: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
0: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в ВСК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
19: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
20: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
0: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. 2 свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы. Например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
1: Говорят военкоры.
16: Зет-блогер Зергулио про топливо, которое воровало руководство МВД в Подмосковье.
2: Основные фигуранты. Начальник тыла. Генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков. Начальник федерального казенного учреждения, Центр хозяйственного и сервисного обеспечения, Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров. Начальник отдела этого же учреждения, подполковник внутренней службы Анна Левина. Генерал, полковник и подполковник профильной службы по снабжению топливом. Не слабо. И сколько действовало это ОПГ? Коррупция разъедает не хуже ржавчины или гангрены. Представьте себе ощущения простых сотрудников полиции, которые, зная, что руководство ворует топливо, должны были выходить на дежурство, закупая бензин за свои более чем скромные зарплаты. При том, что они и так работают один за троих минимум. Чего стоят громкие слова по ТВ, когда полицейские – щит общества, становый хребет страны, у себя на работе каждый день наблюдали такое. Хищение госимущества должно трактоваться по тяжести наравне с госизменой. И в Минобороны точно так же. А с учетом военного времени, вплоть до высшей меры социальной защиты. Ибо они рушат уже саму основу государства.
16: До сих пор зависит от Украины. Олег Царев о секрете Запорожской атомной электростанции.
5: Электростанция с 2022 года под российским контролем. Но электроэнергия к ней из Украины идет все время. С перерывами на то, когда линии электропередач перебивают. Перерывы не всегда короткие. Последний длился 18 суток. Всего 27 отключений с 2022 года. Это украинская электроэнергия. Если украинская электроэнергия на Запорожскую атомную электростанцию не будет подаваться, и российское дистопливо в генераторах кончится, станут насосы охлаждения. Получим выброс радиации. Посредником между Россией и Украиной выступает Гросси. Отсюда и формула на троих. Россия, Украина и Штаты. Трамп еще в марте 2025-го предлагал забрать станцию под американскую собственность. А Москва в январе на переговорах в Абу-Даби предлагала делить ее выработку с Украиной пополам. Киев ответил, что делиться готов с американцами, но не с русскими. Украинская электроэнергия, на которой сейчас сидит Запорожская атомная электростанция, благодаря которой нет масштабной аварии, это и есть объяснение того, почему Украина до сих пор претендует на то, что Запорожская атомная электростанция принадлежит ей. Вот такой секрет.
16: Демилитаризация наоборот. Военкор Поддубный о выводах экс-главы ЦРУ и технологиях будущих конфликтов.
17: Бывший директор Центрального разведывательного управления США, генерал армии в отставке Дэвид Петреус, выступая в Британской палате лордов, заявил, что конфликт на Украине представляет собой не только крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой, но и определяющий полигон для технологий будущих войн. По его словам, будущие историки будут изучать этот конфликт так же, как предыдущие поколения изучали гражданскую войну в США и две мировые войны. В своем выступлении Петреус описал происходящее на Украине как слияние технологических, промышленных, оперативных и организационных факторов в принципиально новый способ ведения боевых действий. Данные собираются, анализируются и распространяются с беспрецедентной скоростью. А системы управления боем связаны с огромным числом недорогих беспилотных систем, способных наносить точные удары в воздухе, на земле и на море. Гражданские технологии переносятся непосредственно в зону боевых действий, а изменения в программное обеспечение беспилотников вносятся прямо во время боевых действий. На горячую, как в высокотехнологичном производстве. Решающее преимущество получит та сторона, чьи институты смогут учиться быстрее противника. Стратегическое мышление становится важнее количественного превосходства в танках, ракетах, деньгах и даже людях. Особую роль в войнах будущего Петреус отвел Соединенному Королевству. По его мнению, так называемый «украинский опыт» дает Лондону возможность стать первой крупной страной Запада, которая выстроит свои оборонные институты вокруг новой концепции войны, пионером в которой стала Украина.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
22: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
0: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
23: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
0: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность. В случае мобилизации, поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
22: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
7: Подрасти, да.
22: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
0: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
8: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя. 24/7 опять-таки. Дал бы вам Бог $1 миллиард, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати, и в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
7: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Что вы почувствуете, если старый друг, улетевший за границы Солнечной системы, вдруг начинает говорить на непонятном нам языке бессмыслицы? Это не фантастический фильм, а реальная драма, развернувшаяся в миллиардах километров от Земли. Сегодня вы узнаете, как инженерам НАСА удалось совершить Impossible — ремонт легендарного зонда прямо из глубокого космоса. В ноябре 2023 года автоматическая межпланетная станция Voyager 1, путешествующая в межзвездном пространстве с сентября 1977 года, неожиданно перестала присылать осмысленные научные данные. Вместо четких бинарных кодов телеметрии на огромные экраны лаборатории реактивного движения в Пасадене начал поступать хаотичный, бесконечно повторяющийся набор единицы нулей, настоящий космический бред. Легендарный зонд находился на колоссальном расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, а

0: сигнала. Однако научная правда оказалась одновременно трагичной и невероятно прозаичной. Полностью отказала одна единственная микросхема в системе полетных данных FIDS, отвечавшая за правильную упаковку информации перед отправкой. Все банально, все просто. Команда специалистов НАСА совершила немысленный инженерный подвиг. Они вручную переписали 46-летний код программы, разбили его на мелкие фрагменты и аккуратно перераспределили по другим здоровым ячейкам памяти космического старика. В апреле 2024 года, спустя месяц бессонных ночей и тревожного ожидания, Voyager 1 снова отозвался четким человеческим пульсом научных данных. Это величайший триумф инженерной мысли, убедительно показавший, что даже за пределами Солнца человеческий разум способен чинить сложнейшую технику сквозь пространство и время. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 9 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Мощный день, кстати, 9 месяц, 9 день, еще и год, в сумме тоже девятка. Итак, у нас выпала руна Лагус перевернутая. Лагус у нас руна воды, но она в перевернутом значении обещает путаницу в мыслях, в чувствах. Это та энергия, когда кажется, что интуиция будто подсказывает что-то важное, но на деле это может быть всего лишь фантазия или чужие внушения. Здесь Лагус в перевернутом положении предупреждает о риске попасть под негативное влияние. Может быть психологическое давление, может быть чужие манипуляции или даже элементарное недопонимание в разговоре. То есть день требует особой осторожности в суждениях, в действиях. Не все то правда, что кажется очевидным, не все то золото, что блестит. То есть в этот день все аферисты будут максимально активными. В сфере работы такая руна может проявиться как неверная информация, то есть ошибки в документах, какая-то неправильная трактовка. И есть риск поддаться на чужие уговоры, может принять решение, основанное на ложных данных. Информацию сеем через три сита, то есть думаем не сгоряча, принимаем решение не резко, а очень долго подумав, проанализировав. Поэтому крайне важно проверять все дважды, не доверять пустым обещаниям. Если кто-то предлагает слишком легкий способ решения проблемы или обещает золотые горы, держитесь на стороже. День больше подходит для анализа, чем для активных действий и принятия решений. В отношениях Лагус перевернутая всегда приносит какую-то нотку недоверия, может ревность, может какие-то скрытые мотивы. То есть партнеры могут пытаться манипулировать друг другом, прикрываясь красивыми словами. Это день, когда внешний лоск, блеск может не совпадать с внутренним содержанием. Если вы чувствуете раздражение или подозрение, не бросайтесь с обвинениями, просто попробуйте разобраться спокойно. А вот для одиноких людей велика вероятность познакомиться с человеком, который будет казаться слишком хорошим, чтобы быть правдой. И тут как раз важно не поддаваться иллюзиям. Вот аферисты, опять же, могут шептать вам красивые слова, но в итоге оказаться совсем не теми, кем есть на самом деле. По здоровью перевернутая Лагус связана с психоэмоциональными перегрузками, стрессами, нарушениями в водном обмене организма. Тем более, недавно совсем было полнолуние. Мы это все чувствуем. Это день, когда обостряются страхи, тревожные состояния. И на физическом уровне могут проявляться отеки, усталость, бессонница. И здесь лучший совет от руны – это отдых, чистая вода и внимание к своему телу и к

0: психике. Если чувствуете, что эмоции захлестывают, шкалят, попробуйте медитацию, дыхательные практики. Если не можете справиться сами, обязательно обратитесь к специалисту, к психологу. Может быть, просто поговорите с другом или человеком, которому вы доверяете. Так что 9 сентября станет временем иллюзий и проверок на честность. Перевернутая Лагу советует включить холодный разум, не доверять первой эмоции или впечатлению. И в этот день особенно важно уметь отличать правду от красивой сказки и сохранять внутреннюю трезвость. Принимайте, благодарите. Предупрежден, значит вооружен. Ну и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Свердловского поселка чуть не расплакалась, вспоминая свой недавний визит на кладбище.
4: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней. Ну, много вообще, много, конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. С ума сойти. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны. Ну, как сказать, ну, цены, вы посмотрите, один этот ЖКХ одно задавило уже людей. Если у людей пенсии по 18, по 20 тысяч, а на двухкомнатную квартиру человеку отдать 8 тысяч, что у него? Да в больницу вот сходит, в аптеку. Вот я пошла тысячу, две упаковочки купила. Вот, все. И что? Много наболтаешь, я посадить.
5: Думаете, могут посадить?
4: А что, начаться не трудно, психушку дадут, да и все. Разговора нету. Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. Всех молодых парней то на той войне гробят, то на другой войне.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей, но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сети и добавила свой ироничный комментарий.
7: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов. Но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
6: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами. Тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
8: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
6: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые, стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые тысячу раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
2: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею без прозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушаково. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
6: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов с Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
9: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
6: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск поездки сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
10: Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
6: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%. Но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшаяся продажа билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был Балтийский лоцман. Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
12: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
12: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть ни импорт, ни погашение долга и ни инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
15: Чтобы просто было понятно, масштабы бегства из России только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сближать тонущего Титаника.
12: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
16: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
1: Главные новости дня.
17: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
18: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
17: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отгородиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
19: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
17: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи, а Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
20: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
17: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: депутат республиканского якутского парламента от «Единой России» Виктор Федоров заявил, что якутянам нужно идти в чиновники, потому что заработать больше негде.
0: Идти на госслужбу.
21: Почему?
0: А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются. Сейчас идут аукционы в городе, я слежу за по выкупу участка. Заявок нету. Бизнес еле дышит. Ну что вы хотели, если бы у нас был уснок, грубо говоря, 6% с учетом льгот республики 4,75%, а вы еще 5% НДС паяли. И что бы, 2 раза увеличили? Рухнули, рестораны позакрывались. Какой бизнес?
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
22: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне приходит,
23: вы уже видели?
22: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже 3-летней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
2: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
24: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо. Вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами, и нормально. А вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал». Вот она депутат, она говорит: «А что, а мне нормально, мне хватает». Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. «Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне 3-летней давности». Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, ну если у тебя там еще 4 детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят: смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Сотрудник Сухоложского огнеупорного завода на собрании с руководством предприятия пожаловался на недостойное отношение государства к рабочим людям.
25: Но люди сейчас разочаровались. У меня вопрос. Потому что почему разочаровались? Много было обещано, но по факту мы не увидели каких-то таких масштабных изменений. в стране, да, к лучшему, чтобы вот человек труда был на первом месте. Ведь без людей труда не будет страны. Страна – это не территория, это люди. Если не будет работяг, не будет страны. Мы не видим, что к нам какое-то отношение хорошее будет, есть со стороны государства. Мы работаем честно. Мы ложим здоровье, жизнь ложим. Но мы не видим ответа от государства. Это раз. И вот наша жизнь проходит. Я уже как бы, да, тоже, ну не скажу, что сильно молодой, но не старый. И вот моя жизнь идет. И у меня вопрос, а сколько еще надо времени, чтобы простой работяга у нас в стране достойно зажил, чтобы он мог не работать от зарплаты до зарплаты за еду, а он мог накопить на машину там годика за три, на квартиру лет за три. А сейчас, ну, это нереально. То есть цены там какие-то миллионы, просто человек, работяга, он не сможет. Ипотека, ты на всю жизнь раб. Ты работаешь на дядю, а человек хочет свободы. Почему нет рождаемости в стране? Нет же, люди не могут свой угол какой-то, какую-то квартиру, дом. Это все так трудно, это так все сложно. Чтобы получить землю, надо пройти 10 кругов бюрократического ада. Бумажки, 100 подписей, печати, ошибки. Туда-сюда люди бегают. Просто я вот сам с этим сталкивался. Это нереально.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, выпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так назвали, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникайте, и многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов» сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, в которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в России под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Старлинка. В секунду, когда Старлинк откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
9: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
8: По словам Юлии, после беседы с директором техникума молодой человек подписал контракт, а уже через 2 дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
21: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что ну, на войне нужен там, человек моложе, чем условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
17: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
6: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
10: Так там же дети учатся от 18 лет. Нет, нет, нет, ни в коем случае. Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет, нет, нет, нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
17: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
14: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще черта в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышение числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
13: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
23: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
13: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
14: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
23: Подрасти, да.
14: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
13: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
15: Лондон оплачивает ракеты. Военкор Котинок о новом британском пакете вооружения для Украины.
16: Британская Миноборона сообщила о выделении 100 миллионов фунтов на покупку у Соединенных Штатов Америки ракет к системам «Патриот» для нужд украинцев. В пересчете на доллары это около 135 миллионов. Средства будут направлены через программу закупок оружия для Украины в США на европейские деньги «Пуру». Лондон присоединился к ней в начале 2026 года. Кроме того, в данный пакет войдут артиллерийские снаряды и беспилотники. Все это должно быть доставлено на Украину до наступления зимы. Окно возможностей для нас не то что закрывается, оно захлопывается.
15: Переговоры без результата. Военкор Живов о росте военного давления после турне американцев в Москву и Киев.
18: На Украине уже заявили, что

0: Минобороны Соединенного Королевства объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов на закупку у США ракет-перехватчиков к системам зенитного ракетного комплекса «Патриот» для нужд Украины. Средства будут направлены через программу «Инициативу НАТО», в рамках которой союзники финансируют закупки американского вооружения для Киева. Заявление прозвучало на фоне 36-й встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая прошла сегодня в формате видеоконференции с участием представителей почти 50 стран. Помимо ракет к «Патриот», в пакет помощи Лондона войдут крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты. Напомним, Лондон обязался передать Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году, из которых на данный момент доставлено 25 тысяч. Также будут финансироваться при участии Германии, Дании, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Доставка всего вооружения запланирована до наступления зимнего периода.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
3: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
2: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
4: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Алешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. Человек чуть ли сознание не теряет, эвакуацию надо вызывать. Ему, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
2: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
5: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов-Петров-Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
2: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 15:57 АМ.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
2: «Ждите повестку!» Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон, яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю, я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радиолента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые и самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
4: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
3: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
4: И растет очень быстро.
3: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
4: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
3: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
4: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
3: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
4: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
3: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
4: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
3: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
4: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
3: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
4: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
3: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
4: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться?
3: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
4: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
3: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
4: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
3: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
4: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
3: И делается это не через прямые приказы, верно?
4: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
3: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
4: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
3: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
4: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
3: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
4: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
3: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
4: Еще каких?
3: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
4: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
3: И делается это весьма радикально.
4: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
3: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
4: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
3: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
4: Именно.
3: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
4: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
3: Это удар по квалифицированному среднему классу.
4: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
3: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
4: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
3: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
4: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
3: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
4: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
3: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
4: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
3: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
4: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
3: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
4: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
3: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
4: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
3: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
4: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
3: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
4: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
3: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
4: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
3: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
4: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
3: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
4: Это точное сравнение.
3: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
4: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
3: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
4: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
3: Под каток попали сотни тысяч людей.
4: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
3: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
4: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
3: Практика так называемых бесед становится рутиной.
4: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
3: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
4: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
3: Да ладно, прямо рвут?
4: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
3: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
4: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
3: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
4: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
3: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
4: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
3: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей. Но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сети. И добавила свой ироничный комментарий.
6: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов. Но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
5: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами, тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
7: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
5: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые, стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые тысячу раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
8: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею Беспрозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
5: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов с Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но путей их решения пока не видят.
9: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем, нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
5: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
10: Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
5: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%. Но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшаяся продажа билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был Балтийский лоцман. Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
1: Дочь военнослужащего Екатерина Горовцова записала видеообращение о том, что после гибели отца семья не может получить положенные выплаты из-за расхождения в одной букве отчества.
13: В апреле погиб мой папа. Он погиб на СВО, спасая своих сослуживцев. Мне сейчас это тяжело говорить, но после его гибели моя семья столкнулась с такой ситуацией, которая просто не укладывается в голове. Моя мама и две младшие сестры до сих пор не могут получить положенные им выплаты, и причина буквально в одной букве в отчестве папы. В свидетельстве о рождении у папы отчество указано через букву «А», во всех остальных документах через букву «О». И абсурдность для меня в том, что при жизни это никому не мешало. Он также служил, он также получал зарплату. А когда его не стало, получается так, что моя семья не может претендовать из-за одной буквы на положенные им выплаты. В том числе мои две младшие сестры не могут даже получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. И получается так, что моя мама на одну липецкую зарплату пытается сама поднимать моих младших сестер. Мама обращалась уже во всевозможные инстанции. По региональной выплате ей пришел письменный отказ. По всем остальным выплатам ей сказали обращаться через суд. И, конечно же, мы не сидим просто так. Мы занимаемся этим вопросом. Наняли платного юриста, который пытается решить и урегулировать этот вопрос законным способом. Но сколько займет это по времени и какой будет итог, мы не знаем. Поэтому я решила осветить эту ситуацию здесь.
0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
15: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
14: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
16: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
5: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
17: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
5: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
18: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы? А на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на денежки на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги, и на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
0: Криминальные новости.
19: Участник СВО помочился на машину и разбил ее после ссоры из-за парковки. Жительница Набережных Челнов в соцсетях пожаловалась на поведение военнослужащего. Об этом пишут местные паблики. Конфликт произошел из-за того, что женщина от нехватки мест припарковалась возле своего дома, частично перекрыв тротуар. По ее словам, подошедший мужчина начал ругаться, а потом плевать на авто. Женщина вызвала полицию. Пока наряд ехал, военный сходил за пивом и облил им машину, также пригрозил зарезать автовладелицу. Приехавшим полицейским женщина сообщила, что дебошир вооружен ножом. Его забрали в отделение, но вскоре отпустили, оставив при нетрезвом мужчине нож. Пострадавшие силовики объяснили, мол, не имеют права задерживать вооруженного дебошира, поскольку он участник СВО и им должна заниматься военная прокуратура. Поэтому, вернувшись из полиции домой, женщина припарковалась уже так, чтобы точно никому не мешать. Но ранним утром услышала, как сработала сигнализация. На записи с камер было видно, как тот же военнослужащий помочился на автомобиль и ударил ножом по лобовому стеклу, разбив его. Автовладелица написала заявление и жалобу на отдел полиции, в котором не приняли никаких мер, чтобы предотвратить произошедшее. По ее словам, военного зовут Вадим. У него жена и 8-летний сын, а в Набережных Челнах он находился в отпуске. Два тела с ножевыми ранениями пролежали 9 дней в квартире в Тюмени. Убийцу ветерана СВО задержали. Погибших обнаружила хозяйка квартиры на улице Судостроителей 5 сентября. 49-летний Михаил и его 44-летняя сожительница Оксана были убиты еще 27 августа. По данным 112, в тот вечер пара выпивала с новым знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. 64-летний гость схватил нож и несколько раз ударил Михаила. Затем он убил Оксану, чтобы избавиться от свидетельницы, и ушел. Мужчину нашли и задержали. Ранее он был неоднократно судим. Во время очередной отсидки уже в колонии завербовался на фронт в ЧВК «Вагнер». Повоевав и получив ранение в зоне СВО, вернулся домой. На допросе задержанный признался в убийстве. Его отправили в СИЗО. Задержанному генерал-майору подмосковного МВД Сергею Малькову стало плохо в следственном изоляторе на Петровке. Вечером в понедельник к нему вызывали скорую. По данным МЭШ, Мальков, которому завтра исполняется 66 лет, около 20 лет болеет сахарным диабетом, также у него гипертония. После задержания он пропустил прием необходимых лекарств, из-за чего к вечеру почувствовал себя хуже. Медиков вызвали, чтобы проверить уровень сахара в крови. Помощь ему оказали на месте, госпитализация не понадобилась. Напомним, ранее генерал-майора задержали по делу о хищении топлива, предназначенного для служебных машин подмосковной полиции. В СИЗО Мальков пробудет по меньшей мере до 5 ноября. Среди бела дня сожгли полицейскую машину в Башкирии. По данным базы, все произошло в одном из дворов города Октябрьского. Мужчина в капюшоне подошел к служебной машине отдела МВД, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль мгновенно вспыхнул. После этого неизвестный скрылся. Ведется его розыск. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
20: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
0: Главные новости дня.
21: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там Россия российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, ну, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
21: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
2: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
21: После атаки беспилотника в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Кандидат экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему в России растут цены на продукты.
3: Чудес в экономике не бывает. Понятно, что если экономика страны ни с того ни с сего начинает тратить на войну в 2-2,5 раза больше, ну то есть тратить физические, материальные, финансовые ресурсы на то, чтобы производить то, что уничтожается, ну, практически с колес, да, то понятно, что в экономике возникает неравновесие. Кроме того, экономика говорит, что мы раньше сотрудничали с соседом, который был близко и который мог производить все, и все хорошее, и мы к этому привыкли, а теперь мы с этим соседом не дружим, а будем закупать все у соседа, который находится на расстоянии там, в 5 раз дальше, производит все чуть-чуть хуже, но за счет того, что логистика, и за счет того, что он понимает, что нам деться некуда, все это будет стоить дороже. Да? И вот такие неравновесия в экономике, то есть если бы это была советская экономика, где плановая, где все, вот люди в госплане, в госкомцене, в госкомтруде должны были считать на счетах, на калькуляторе, на арифмометре, выравнивать, удерживать экономику в равновесии, то, конечно, бы она рухнула точно так же, как рухнула экономика Советского Союза. Но российская экономика, она другая, и в ней главным регулятором, и фактически единственным регулятором приведения, поддержания равновесия являются цены. То есть любое искажение соотношения спроса и предложения, опять, как говорится, первая страница учебника экономики. Спрос, предложение. Рисуешь кривую, двигаешь кривую спроса, двигаешь кривую предложения, и ты понимаешь, что у тебя цена меняется. Вот, собственно говоря, это мы наблюдаем в нашей жизни. Спрос с точки зрения денег, которые получает население, растет. Люди получают все больше денег, в том через военные каналы, да, там 700 тысяч людей, воюющих в Украине, получают безумные деньги, которые по-настоящему там, в 2,5 раза превышают среднюю зарплату по стране. Там военно-промышленный комплекс, он набрал там 1 000 000 человек по сравнению с довоенными временами, и платит им зарплаты, которые выросли там, не знаю, в 2 раза по сравнению с тем, что было до войны. И мы хотим, чтобы в экономике ничего не изменилось.
12: Аналитик Андрей Калитин считает, что России грозит волна безработицы в ряде отраслей.
4: Наша экономика уже начинает остывать после перегрева, и в этом году темпы ее роста будут сокращаться. При этом ставки по кредитам, скорее всего, останутся двузначными, и дорогое кредитование, и инфляция будут съедать рентабельность.

0: 5 утра просто.
1: В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. Ну, люди же спят, наверное. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу, Лукойлы стоят просто Нефтехимпрома без... Они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины. Я поехал на эту трассу куда-то там, Верхний Мулянск, как он называется, я вообще в душе не знаю. Стоял 2.5 часа, 2.5, и я был 5-й на колонке. Просто бензин кончился. Я просто обсыхаю. Но у меня лампочка мигает, и я не знаю, я сейчас просто... Я не знаю, с каким чудом я доехал до Нефтехимпрома. Здесь точно такая же пробка километровая. Точно такая же, и она ни хрена не двигается. Она просто не движется никак. Я не понимаю, чаты не работают. Но в чате люди что-то пишут непонятное. Краснокамский бензин, еще где-то. Программы не работают, Яндекс.Карты не работают. Почему в такой кризис нельзя нормально заправкам скооперироваться и сделать какой-то реестр, где есть бензин и когда будет бензовоз? Я 2.5 часа отстоял, подошел, спросил у менеджера, говорю, когда будет бензин, я, может, подожду здесь. 4 часа минимум еще ждать.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
4: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
3: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
5: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
3: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации. Поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
4: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
5: Подрасти, да.
4: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
3: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей.

0: Новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
3: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
2: Да, про отношение долга к ВВП.
3: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
2: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
3: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
2: Угу.
3: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
2: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
3: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
2: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
3: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
2: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
3: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
2: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
3: ага,
2: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
3: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
2: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
3: Внушительно.
2: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
3: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
2: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
3: Ну да, деньги не окрашены.
2: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
3: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
2: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
3: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
2: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
3: И кто их покупает?
2: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
3: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
2: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
3: Так.
2: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
3: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
2: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
3: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
2: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
3: Да уж.
2: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
3: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
2: Именно.
3: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
2: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
3: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
2: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
3: почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
2: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
3: То есть вместе это где-то...
2: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
3: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
2: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
3: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
2: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
3: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
2: Это катастрофический сценарий.
3: Даже так?
2: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
3: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
2: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
3: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
2: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
3: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
2: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
3: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
2: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
3: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
2: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
3: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
2: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
3: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
2: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
4: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
2: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
4: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
2: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланников США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, ну, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на пояс крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
7: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
0: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
8: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
9: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закрыта в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
8: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
10: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, подчинница Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру, на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
8: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
11: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
8: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл повестку будущих переговоров в Москве главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
13: В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, это очень важная встреча, она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать. Но главное, это было достигнуто о том, что уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву, и главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших сейчас двусторонних отношений, эту тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума. Об этом вкратце шла речь на упомянутой вами беседе, но для того, чтобы все обсудить в комплексе, именно Путин пригласил Пашиняна в Москву. И Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет. Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков глав государств.
1: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
15: Нужна ли новая мобилизация? Военкор канал «Архангел» спецназа об аргументах за и против нового призыва в 2026 году.
16: Сразу скажем, однозначного ответа на этот вопрос нет. О планах мобилизации мы слышим только из медиа, а не официальных источников. И в целом нас не готовят встречать мобилизованных. Давайте разберемся. Почему выступают за проведение мобилизации? Во-первых, необходима ротация тех, кто находится на фронте не первый год. Обновление сил позволит повысить боевую готовность, а также даст бойцам, воюющим длительное время, возможность восстановить морально-психологическое состояние. Во-вторых, для улучшения темпов наступления нужна более крупная группировка, чем сейчас. Попросту в решающий момент может не хватить сил для закрепления и удержания позиций при контратаке. Те, кто выступает против мобилизации, приводят следующие аргументы. Она не решит проблему качества бойцов на фронте и приведет к росту потерь. Считается, что молодое пополнение без опыта будет гибнуть уже на первых же боевых задачах. Фронт застыл. При этом, очевидно, застыл. Киев и Одесса далеко. Цели спецоперации не ясны.
15: Дроны на Москву. Архангел спецназа о возобновлении ночных налетов на столицу.
16: После налета на Пермский край, во время которого дроны сбивали и в дневное время, вооруженные силы Украины вновь перешли к тактике ночных ударов. Если вчера днем подразделениями противовоздушной обороны было сбито 32 беспилотника, то в ночь на 8 сентября их было уже 384 единицы. Целей было несколько, и одной из них стала Саратовская область, в том числе аэродром Энгельс. Помимо этого, снова дроны начали сбивать на подлете к Москве. После нескольких дней перерыва, вместе с возобновлением атак по Киеву, вооруженные силы Украины запускают дроны на столицу. При этом вооруженные силы Украины сейчас также концентрируют усилия на прифронтовых регионах. Ночью фиксировались удары по Мелитополю, также «Хорнеты» отмечали на трассе в Новороссии. Украинские каналы выкладывают спутниковые снимки с ударом по аэродрому Таганрог, где есть повреждения среди летной техники. И это все за одни сутки. Осень будет сложной.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
17: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
18: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
17: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В часть ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на втором курсе одного из университетов Воронежа.
19: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
20: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
0: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все ЗВ-военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы. Например, получено при выполнении задач. Или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал. Когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
1: Говорят военкоры.
15: Z-блогер Зергулио про топливо, которое воровало руководство МВД в Подмосковье.
16: Основные фигуранты. Начальник тыла. Генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков. Начальник федерального казенного учреждения, Центр хозяйственного и сервисного обеспечения, Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров. Начальник отдела этого же учреждения, подполковник внутренней службы Анна Левина. Генерал, полковник и подполковник профильной службы по снабжению топливом. Не слабо. И сколько действовало это ОПГ? Коррупция разъедает не хуже ржавчины или гангрены. Представьте себе ощущения простых сотрудников полиции, которые, зная, что руководство ворует топливо, должны были выходить на дежурство, закупая бензин за свои более чем скромные зарплаты. При том, что они и так работают один за троих минимум. Чего стоят громкие слова по ТВ, когда полицейские – щит общества, становый хребет страны – у себя на работе каждый день наблюдали такое. Хищение госимущества должно трактоваться по тяжести наравне с госизменой. И в Минобороны точно так же. А с учетом военного времени – вплоть до высшей меры социальной защиты. Ибо они рушат уже саму основу государства.
15: До сих пор зависит от Украины. Олег Царев о секрете Запорожской атомной электростанции.
3: Электростанция с 2022 года под российским контролем. Но электроэнергия к ней из Украины идет все время. С перерывами на то, когда линии электропередач перебивают. Перерывы не всегда короткие. Последний длился 18 суток. Всего 27 отключений с 2022 года. Это украинская электроэнергия. Если украинская электроэнергия на Запорожскую атомную электростанцию не будет подаваться, и российское дистопливо в генераторах кончится, станут насосы охлаждения. Получим выброс радиации. Посредником между Россией и Украиной выступает Гросси. Отсюда и формула на троих. Россия, Украина и Штаты. Трамп еще в марте 2025-го предлагал забрать станцию под американскую собственность. А Москва в январе на переговорах в Абу-Даби предлагала делить ее выработку с Украиной пополам. Киев ответил, что делиться готов с американцами, но не с русскими. Украинская электроэнергия, на которой сейчас сидит Запорожская атомная электростанция, благодаря которой нет масштабной аварии, это и есть объяснение того, почему Украина до сих пор претендует на то, что Запорожская атомная электростанция принадлежит ей. Вот такой секрет.
15: Демилитаризация наоборот. Военкор Поддубный о выводах экс-главы ЦРУ и технологиях будущих конфликтов.
16: Бывший директор Центрального разведывательного управления США, генерал армии в отставке Дэвид Петреус, выступая в Британской палате лордов, заявил, что конфликт на Украине представляет собой не только крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой, но и определяющий полигон для технологий будущих войн. По его словам, будущие историки будут изучать этот конфликт так же, как предыдущие поколения изучали гражданскую войну в США и две мировые войны. В своем выступлении Петреус описал происходящее на Украине как слияние технологических, промышленных, оперативных и организационных факторов в принципиально новый способ ведения боевых действий. Данные собираются, анализируются и распространяются с беспрецедентной скоростью. А системы управления боем связаны с огромным числом недорогих беспилотных систем, способных наносить точные удары в воздухе, на земле и на море. Гражданские технологии переносятся непосредственно в зону боевых действий, а изменения в программное обеспечение беспилотников вносятся прямо во время боевых действий. На горячую, как в высокотехнологичном производстве. Решающее преимущество получит та сторона, чьи институты смогут учиться быстрее противника. Стратегическое мышление становится важнее количественного превосходства в танках, ракетах, деньгах и даже людях. Особую роль в войнах будущего Петреус отвел Соединенному Королевству. По его мнению, так называемый «украинский опыт» дает Лондону возможность стать первой крупной страной Запада, которая выстроит свои оборонные институты вокруг новой концепции войны, пионером в которой стала Украина.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
4: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
2: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
22: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
2: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
4: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
23: Подрасти, да.
4: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
2: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
5: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя. 24/7 опять-таки. Дал бы вам Бог $1 миллиард, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати. И в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
7: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Что вы почувствуете, если старый друг, улетевший за границы Солнечной системы, вдруг начинает говорить на непонятном нам языке бессмыслицы? Это не фантастический фильм, а реальная драма, развернувшаяся в миллиардах километров от Земли. Сегодня вы узнаете, как инженерам НАСА удалось совершить Impossible — ремонт легендарного зонда прямо из глубокого космоса. В ноябре 2023 года автоматическая межпланетная станция Voyager 1, путешествующая в межзвездном пространстве с сентября 1977 года, неожиданно перестала присылать осмысленные научные данные. Вместо четких бинарных кодов телеметрии на огромные экраны лаборатории реактивного движения в Пасадене начал поступать хаотичный, бесконечно повторяющийся набор единицы нулей, настоящий космический бред. Легендарный зонд находился на колоссальном расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, а радиосигналу, летящему со скоростью света, требовалось целых 22,5 часа только на то, чтобы долететь в одну сторону. Инженеры миссии под руководством ведущего специалиста Сюзанны Дод оказались перед страшной реальностью. Бортовая аппаратура, созданная в эпоху пленочных магнитофонов и дисковых телефонов, медленно угасала в ледяной бездне. В интернете и околонаучных блогах мгновенно закрутились самые фантастические и пугающие теории. Любители конспирологии заявляли, что зонд был перехвачен инопланетным разумом, изменившим программу, или попал в аномальную зону молчания на самой границе нашей системы. Радикальные уфологи даже шептались, что Voyager наткнулся на гипотетический купол Вселенной, который блокирует передачу сигнала. Однако научная правда оказалась одновременно трагичной и невероятно прозаичной. Полностью отказала одна единственная микросхема в системе полетных данных FIDS, отвечавшая за правильную упаковку информации перед отправкой. Все банально, все просто. Команда специалистов НАСА совершила немысленный инженерный подвиг. Они вручную переписали 46-летний код программы, разбили его на мелкие фрагменты и аккуратно перераспределили по другим здоровым ячейкам памяти космического

0: магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 9 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Мощный день, кстати, 9 месяц, 9 день, еще и год, в сумме тоже девятка. Итак, у нас выпала руна Лагус перевернутая. Лагус у нас руна воды, но она в перевернутом значении обещает путаницу в мыслях, в чувствах. Это та энергия, когда кажется, что интуиция будто подсказывает что-то важное, но на деле это может быть всего лишь фантазия или чужие внушения. Здесь Лагус в перевернутом положении предупреждает о риске попасть под негативное влияние. Может быть психологическое давление, может быть чужие манипуляции или даже элементарное недопонимание в разговоре. То есть день требует особой осторожности в суждениях, в действиях. Не все то правда, что кажется очевидным, не все то золото, что блестит. То есть в этот день все аферисты будут максимально активными. В сфере работы такая руна может проявиться как неверная информация, то есть ошибки в документах, какая-то неправильная трактовка. И есть риск поддаться на чужие уговоры, может принять решение, основанное на ложных данных. Информацию сеем через три сита, то есть думаем не сгоряча, принимаем решение не резко, а очень долго подумав, проанализировав. Поэтому крайне важно проверять все дважды, не доверять пустым обещаниям. Если кто-то предлагает слишком легкий способ решения проблемы или обещает золотые горы, держитесь на стороже. День больше подходит для анализа, чем для активных действий и принятия решений. В отношениях Лагус перевернутая всегда приносит какую-то нотку недоверия, может ревность, может какие-то скрытые мотивы. То есть партнеры могут пытаться манипулировать друг другом, прикрываясь красивыми словами. Это день, когда внешний лоск, блеск может не совпадать с внутренним содержанием. Если вы чувствуете раздражение или подозрение, не бросайтесь с обвинениями, просто попробуйте разобраться спокойно. А вот для одиноких людей велика вероятность познакомиться с человеком, который будет казаться слишком хорошим, чтобы быть правдой. И тут как раз важно не поддаваться иллюзиям. Вот аферисты, опять же, могут шептать вам красивые слова, но в итоге оказаться совсем не теми, кем есть на самом деле. По здоровью перевернутая Лагус связана с психоэмоциональными перегрузками, стрессами, нарушениями в водном обмене организма. Тем более, недавно совсем было полнолуние. Мы это все чувствуем. Это день, когда обостряются страхи, тревожные состояния. И на физическом уровне могут проявляться отеки, усталость, бессонница. И здесь лучший совет от руны – это отдых, чистая вода и внимание к своему телу и к психике. Если чувствуете, что эмоции захлестывают, шкалят, попробуйте медитацию, дыхательные практики. Если не можете справиться сами, обязательно обратитесь к специалисту, к психологу. Может быть, просто поговорите с другом или человеком, которому вы доверяете. Так что 9 сентября станет временем иллюзий и проверок на честность. Перевернутая Лагус советует включить холодный разум, не доверять первой эмоции или впечатлению. И в этот день особенно важно уметь отличать правду от красивой сказки и сохранять внутреннюю трезвость. Принимайте, благодарите. Предупрежден, значит вооружен. Ну и, конечно же, берегите себя.
0: На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Свердловского поселка чуть не расплакалась, вспоминая свой недавний визит на кладбище.
4: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней. Ну, много вообще, много людей.
5: Конечно.
4: Много. Так в городе вот сколько не послушали.

0: Опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются, с ума сойти. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны. Ну, как сказать, ну цены, вы посмотрите, один этот ЖКХ одно задавило уже людей. Если у людей пенсии по 18, по 20 тысяч, а на двухкомнатном хрене человеку отдать 8 тысяч, что у него? Да в больницу вот сходит, в аптеку. Вот я пошла тысячу, две упаковочки купила. Вот, все. И что? Много наболтаешь, я посадить.
1: Думаете, могут посадить?
0: А что, сейчас не трудно, психушник дадут, да и все. Разговора нету. Не хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. Всех молодых парней то на той войне гробят, то на другой войне.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей, но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сети. И добавила свой ироничный комментарий.
4: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов. Но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
3: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами, тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
5: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
3: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые. Стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые тысячу раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
6: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею Беспрозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
3: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов с Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
7: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
3: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
8: Калининградская область заняла 2-е место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
3: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находятся в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется «почувствуйте разницу». В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%, но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшиеся продажи билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был «Балтийский лоцман». Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
11: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг, работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
3: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
3: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть ни импорт, ни погашение долга и ни инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
13: Чтобы просто было понятно, масштабы бегства из России только в Гонконг, в Китае вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть закон вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. То есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
3: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
15: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
2: Главные новости дня.
3: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
16: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1-2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
17: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отгородиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
18: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
17: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи, а Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
19: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
17: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Депутат республиканского якутского парламента от «Единой России» Виктор Федоров заявил, что якутянам нужно идти в чиновники, потому что заработать больше негде.
20: Идти на госслужбу.
21: А почему?
20: А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются. Сейчас идут аукционы города, я слежу за по выкупу участков. Заявок нет. Бизнес еле дышит. Ну что вы хотели, если бы у нас был уснок, грубо говоря, 6% с учетом льгот республики 4,75%, а вы еще 5% НДС впаяли. И что бы, два раза увеличили. Рухнули, рестораны позакрывались. Какой бизнес?
2: На радио «Лента». Потеря дня.
22: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
0: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходит,
1: вы уже видели?
0: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
22: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
4: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо. Вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами, и нормально. А вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал». Вот она депутат, она говорит: «А что, а мне нормально, мне хватает». Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутата облдумы Тамара Казанцева. «Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности». Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят: смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Сотрудник Сухоложского огнеупорного завода на собрании с руководством предприятия пожаловался на недостойное отношение государства к рабочим людям.
23: Но люди сейчас разочаровались. У меня вопрос. Потому что почему разочаровались? Много было обещано, но по факту мы не увидели каких-то таких масштабных изменений в стране, да, к лучшему, чтобы вот человек труда был на первом месте. Ведь без людей труда не будет страны. Страна – это не территория, это люди. Если не будет работяг, не будет страны. Мы не видим, что к нам какое-то отношение хорошее будет, есть со стороны государства. Мы работаем честно. Мы ложим здоровье, жизнь ложим. Но мы не видим ответа от государства. Это раз. И вот наша жизнь проходит. Я уже как бы, да, тоже, ну не скажу, что сильно молодой, но не старый. И вот моя жизнь идет. И у меня вопрос, а сколько еще надо времени, чтобы простой работяга у нас в стране достойно зажил? Чтобы он мог не работать от зарплаты до зарплаты за еду, а он мог накопить на машину там годика за три, на квартиру лет за три. А сейчас... Но это нереально. То есть цены там какие-то миллионы. Просто человек, работяга, он не сможет. Ипотека, ты на всю жизнь раб. Ты работаешь на дядю. А человек хочет свободы. Почему нет рождаемости в стране? Нет же, люди не могут свой угол какой-то, какую-то квартиру, дом. Это все так трудно. Это так все сложно. Чтобы получить землю, надо пройти 10 кругов бюрократического ада. Бумажки, 100 подписей, печати. Ошибки, туда-сюда люди бегают. Просто я вот сам с этим сталкивался. Это нереально.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. В
1: этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему мы на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя, не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так назвали. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали. А в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Можно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей. Это все уже ясно. Мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим. Не волнуйтесь, мы все прекратим. Все. И все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революции в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Фабрика СВО. Директор пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
7: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
6: По словам Юлии, после беседы с директором техникума молодой человек подписал контракт, а уже через два дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
8: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление. Но это неспроста. Военные эксперты опять же говорят о том, что ну, на войне нужен там человек моложе, чем условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
6: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
24: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
25: Так там же дети учатся от 18 лет. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
6: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат.
17: Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
11: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
10: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
12: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
10: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
11: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
13: Подрасти, да.
11: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
10: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
15: Лондон оплачивает ракеты. Военкор Катинок о новом британском пакете вооружения для Украины.
26: Британская Минобороны сообщила о выделении 100 миллионов фунтов на покупку у Соединенных Штатов Америки ракет к системам «Патриот» для нужд украинцев. В пересчете на доллары это около 135 миллионов. Средства будут направлены через программу закупок оружия для Украины в США на европейские деньги ПУРУ. Лондон присоединился к ней в начале 2026 года. Кроме того, в данный пакет войдут артиллерийские снаряды и беспилотники. Все это должно быть доставлено на Украину до наступления зимы. Окно возможностей для нас не то что закрывается, оно захлопывается.
15: Переговоры без результата. Военкор Живов о росте военного давления после турне американцев в Москву и Киев.
27: На Украине уже заявили, что новые условия Москвы хуже предыдущих. Принимать их никто не будет. То есть и турне американцев в Москву и Киев заметного публичного результата не возымело. Наши удары по Украине, вероятно, будут становиться все жестче. При этом растут дальность и опасность ударов по территории России, равно как и ущерб. Я лишь надеюсь, что в ближайшее время защита от беспилотников выйдет на другой уровень. Иначе противник будет продолжать искать узкие места в нашей противовоздушной обороне, связи, логистике и защите критической инфраструктуры. Особенно опасным может быть период до выборов в Госдуму. В это время противник, вероятно, будет стремиться соединить атаки, медийный эффект, поскольку это их самое сильное оружие. Я просто предупреждаю, чтобы вас эта мирно-переговорная возня не расслабляла.
15: Зимний пакет. Военкор подобный о ракетах «Патриот», снарядах и беспилотниках для Украины.
0: Минобороны Соединенного Королевства объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов на закупку у США ракет-перехватчиков к системам зенитного ракетного комплекса «Патриот» для нужд Украины. Средства будут направлены через программу «Инициативу НАТО», в рамках которой союзники финансируют закупки американского вооружения для Киева. Заявление прозвучало на фоне 36-й встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая прошла сегодня в формате видеоконференции с участием представителей почти 50 стран. Помимо ракет к «Патриот», в пакет помощи Лондона войдут крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты. Напомним, Лондон обязался передать Киеву 120 тысяч беспилотников

0: Высочества президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
1: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Олежках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные, человек чуть ли сознание не теряет. Эвакуацию надо вызывать. Ему, ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
0: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указ о второй волне мобилизации может и не быть.
2: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент – это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
0: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
6: О, ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой. Как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без

0: на Радіо Лента. Разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
2: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
3: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
1: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
3: И растет очень быстро.
1: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
3: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
1: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
3: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
1: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
3: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
1: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
3: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
1: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
3: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
1: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
3: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
1: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
3: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
1: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
3: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
1: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
3: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
1: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
3: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
1: И делается это не через прямые приказы, верно?
3: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
3: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
3: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
3: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
3: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
3: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
3: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
3: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
3: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
3: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
3: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
3: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
3: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
3: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
3: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
3: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобили. Он вырастает сразу на 10-25%.
3: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
3: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
3: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
3: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
3: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
3: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
3: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
3: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
3: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
3: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
3: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
3: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
3: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно, прямо рвут?
3: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
3: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
3: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
3: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей. Но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сети и добавила свой ироничный комментарий.
5: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов, но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
4: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами, тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
6: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
4: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так, для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые. Стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые тысячу раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
7: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею без прозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
4: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
8: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
4: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
9: Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
4: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%. Но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшиеся продажи билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был Балтийский лоцман. Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Дочь военнослужащего Екатерина Горовцова записала видеообращение о том, что после гибели отца семья не может получить положенные выплаты из-за расхождения в одной букве отчества.
13: В апреле погиб мой папа. Он погиб на СВО, спасая своих сослуживцев. Мне сейчас это тяжело говорить, но после его гибели моя семья столкнулась с такой ситуацией, которая просто не укладывается в голове. Моя мама и две младшие сестры до сих пор не могут получить положенные им выплаты, и причина буквально в одной букве в отчестве папы. В свидетельстве о рождении у папы отчество указано через букву А, во всех остальных документах через букву О. И абсурдность для меня в том, что при жизни это никому не мешало. Он также служил, он также получал зарплату. А когда его не стало, получается так, что моя семья не может претендовать из-за одной буквы на положенные им выплаты. В том числе мои две младшие сестры не могут даже получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. И получается так, что моя мама на одну липецкую зарплату пытается сама поднимать моих младших сестер. Мама обращалась уже во всевозможные инстанции. По региональной выплате ей пришел письменный отказ. По всем остальным выплатам ей сказали обращаться через суд. И, конечно же, мы не сидим просто так. Мы занимаемся этим вопросом. Наняли платного юриста, который пытается решить и урегулировать этот вопрос законным способом. Но сколько займет это по времени и какой будет итог, мы не знаем. Поэтому я решила осветить эту ситуацию здесь.
0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене, судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
15: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закрыта в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
14: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
16: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
14: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022-го активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
17: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими Арабские Эмираты.
18: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
19: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на «Денюшки» на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги, и на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
0: Криминальные новости.
20: Участник СВО помочился на машину и разбил ее после ссоры из-за парковки. Жительница Набережных Челнов в соцсетях пожаловалась на поведение военнослужащего. Об этом пишут местные паблики. Конфликт произошел из-за того, что женщина от нехватки мест припарковалась возле своего дома, частично перекрыв тротуар. По ее словам, подошедший мужчина начал ругаться, а потом плевать на авто. Женщина вызвала полицию. Пока наряд ехал, военный сходил за пивом и облил им машину, а также пригрозил зарезать автовладелицу. Приехавшим полицейским женщина сообщила, что дебошир вооружен ножом. Его забрали в отделение, но вскоре отпустили, оставив при нетрезвом мужчине нож. Пострадавшие силовики объяснили, мол, не имеют права задерживать вооруженного дебошира, поскольку он участник СВО и им должна заниматься военная прокуратура. Поэтому, вернувшись из полиции домой, женщина припарковалась уже так, чтобы точно никому не мешать. Но ранним утром услышала, как сработала сигнализация. На записи с камер было видно, как тот же военнослужащий помочился на автомобиль и ударил ножом по лобовому стеклу, разбив его. Автовладелица написала заявление и жалобу на отдел полиции, в котором не приняли никаких мер, чтобы предотвратить произошедшее. По ее словам, военного зовут Вадим. У него жена и 8-летний сын, а в Набережных Челнах он находился в отпуске. Два тела с ножевыми ранениями пролежали 9 дней в квартире в Тюмени. Убийцу ветерана СВО задержали. Погибших обнаружила хозяйка квартиры на улице Судостроителей 5 сентября. 49-летний Михаил и его 44-летняя сожительница Оксана были убиты еще 27 августа. По данным 112, в тот вечер пара выпивала с новым знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. 64-летний гость схватил нож и несколько раз ударил Михаила. Затем он убил Оксану, чтобы избавиться от свидетельницы, и ушел. Мужчину нашли и задержали. Ранее он был неоднократно судим. Во время очередной отсидки уже в колонии завербовался на фронт в ЧВК «Вагнер». Повоевав и получив ранение в зоне СВО, вернулся домой. На допросе задержанный признался в убийстве. Его отправили в СИЗО. Задержанному генерал-майору подмосковного МВД Сергею Малькову стало плохо в следственном изоляторе на Петровке. Вечером в понедельник к нему вызывали скорую. По данным МЭШ, Мальков, которому завтра исполняется 66 лет, около 20 лет болеет сахарным диабетом, также у него гипертония. После задержания он пропустил прием необходимых лекарств, из-за чего к вечеру почувствовал себя хуже. Медиков вызвали, чтобы проверить уровень сахара в крови. Помощь ему оказалась показали на месте, госпитализация не понадобилась. Напомним, ранее генерал-майора задержали по делу о хищении топлива, предназначенного для служебных машин подмосковной полиции. В СИЗО Мальков пробудет по меньшей мере до 5 ноября. Среди бела дня сожгли полицейскую машину в Башкирии. По данным базы, все произошло в одном из дворов города Октябрьского. Мужчина в капюшоне подошел к служебной машине отдела МВД, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль мгновенно вспыхнул. После этого неизвестный скрылся. Ведется его розыск. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
12: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
1: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но, обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
0: Главные новости дня.
21: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на пояс крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
21: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
2: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
21: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Кандидат экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему в России растут цены на продукты.
3: Чудес в экономике не бывает. Понятно, что если экономика страны ни с того ни с сего начинает тратить на войну в 2-2,5 раза больше, ну то есть тратить физические, материальные, финансовые ресурсы на то, чтобы производить то, что уничтожается, ну практически с колес, да, то понятно, что в экономике возникает неравновесие. Кроме того, экономика говорит, что мы раньше сотрудничали с соседом, который был близко и который мог производить все, и все хорошее, и мы к этому привыкли, а теперь мы с этим соседом не дружим, а будем закупать все у соседа, который находится на расстоянии там, в 5 раз дальше, производит все чуть-чуть хуже, но за счет того, что логистика, и за счет того, что он понимает, что нам деться некуда, все это будет стоить дороже. Да? И вот такие неравновесия в экономике, то есть если бы это была советская экономика, где плановая, где все, вот люди в госплане, в госкомцене, в госкомтруде должны были считать на счетах, на калькуляторе, на арифмометре, выравнивать, удерживать экономику в равновесии, то, конечно, бы она рухнула точно так же, как рухнула экономика Советского Союза. Но российская экономика, она другая. И в ней главным регулятором, и фактически единственным регулятором приведения, поддержания равновесия являются цены. То есть любое искажение соотношения спроса и предложения, опять, как говорится, первая страница учебника экономики. Спрос-предложение. Рисуешь кривую, двигаешь кривую спроса, двигаешь кривую предложения, ты понимаешь, что у тебя цена меняется. Вот, собственно говоря, это мы наблюдаем в нашей жизни. Спрос с точки зрения денег, которые получает население, растет. Люди получают все больше денег, в том через военные каналы, да, там 700 тысяч людей, воюющих в Украине, получают безумные деньги, которые по-настоящему там, в 2,5 раза превышают среднюю зарплату по стране. Там военно-промышленный комплекс, он набрал там 1 000 000 человек по сравнению с довоенными временами, и платит им зарплаты, которые выросли там, не знаю, в 2 раза по сравнению с тем, что было до войны. И мы хотим, чтобы в экономике ничего не изменилось.
11: Аналитик Андрей Калитин считает, что России грозит волна безработицы в ряде отраслей.
5: Наша экономика уже начинает остывать после перегрева, и в этом году темпы ее роста будут сокращаться. При этом ставки по кредитам, скорее всего, останутся двузначными. И дорогое кредитование, и инфляция будут съедать рентабельность бизнеса. Это грозит сокращениями. И мы знаем, что уже с конца прошлого года крупнейшие российские компании проводят тихую чистку кадров и сокращают целыми проектами, которые не оправдали своей эффективности или выглядят слишком дорогими в текущих условиях. И в этом году в российской экономике может сложиться парадоксальная ситуация, когда при остром дефиците кадров в одних сферах вдруг резко вырастет безработица в других.
0: Радио Лента. Прямая речь.
12: В Пермском крае за последние 24 часа с бензином лучше не стало. Автомобилисты продолжают сутками стоять в очередях на автозаправочные станции.
6: 2,5 часа стоял на «Газпроме» на трассе в этой сраной очереди, чтобы заправиться. Я не знаю, я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. Ну, люди же спят, наверное. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу. Лукойлы стоят просто, нефтехимпромы, без... Они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины. Я поехал на эту трассу куда-то там, в Верхнем Улянск, как он называется, я вообще в душе не знаю. Стоял 2,5 часа, 2,5, и я был 5-й на колонке. Просто бензин кончился. Я просто обсыхаю. Но у меня лампочка мигает, и я не знаю, я сейчас просто... Я не знаю, с каким чудом я доехал до нефтехимпрома, здесь то...

0: частного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
2: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
1: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
3: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
1: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
2: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
4: Подрасти, да.
2: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
1: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
6: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
5: Да, про отношение долга к ВВП.
6: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
5: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть

0: Смотреть исключительно на объем долга в вакууме все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
1: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
0: Угу.
1: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
0: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
1: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
0: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
1: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
0: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
1: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
0: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
1: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
0: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
1: Внушительно.
0: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
1: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно. Конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
0: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот это на зарплату учителю.
1: Ну да, деньги не окрашены.
0: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
1: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
0: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
1: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
0: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
1: И кто их покупает?
0: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
1: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
0: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
1: Так.
0: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
1: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
0: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
1: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
0: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
1: Да уж.
0: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
1: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
0: Именно.
1: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
0: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
1: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
0: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
1: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
0: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
1: То есть вместе это где-то...
0: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
1: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
0: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
1: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
0: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
1: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
0: Это катастрофический сценарий.
1: Даже так?
0: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
1: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
0: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
1: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
0: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
1: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
0: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
1: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
0: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
1: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
0: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
1: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
0: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
1: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
0: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
1: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
0: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой Шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
1: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
0: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти».
5: Yeah.
3: Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
5: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
3: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Главные новости дня.
6: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
7: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
6: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
8: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
6: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022-го активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
9: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими Арабские Эмираты.
3: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл повестку будущих переговоров в Москве главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
11: В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, это очень важная встреча, она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать. Но главное, это было достигнуто о том, что уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву, и главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших сейчас двусторонних отношений. Эту тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума. Об этом вкратце шла речь на упомянутой вами беседы, но для того, чтобы все обсудить в комплексе, именно Путин пригласил Пашиняна в Москву. И Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет. Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков глав государств.
2: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Нужна ли новая мобилизация? Военкор канал «Архангел» спецназа об аргументах за и против нового призыва в 2026 году.
14: Сразу скажем, однозначного ответа на этот вопрос нет. О планах мобилизации мы слышим только из медиа, а не официальных источников. И в целом нас не готовят встречать мобилизованных. Давайте разберемся. Почему выступают за проведение мобилизации? Во-первых, необходима ротация тех, кто находится на фронте не первый год. Обновление сил позволит повысить боевую готовность, а также даст бойцам, воюющим длительное время, возможность восстановить морально-психологическое состояние. Во-вторых, для улучшения темпов наступления нужна более крупная группировка, чем сейчас. Попросту в решающий момент может не хватить сил для закрепления и удержания позиций при контратаке. Те, кто выступает против мобилизации, приводят следующие аргументы. Она не решит проблему качества бойцов на фронте и приведет к росту потерь. Считается, что молодое пополнение без опыта будет гибнуть уже на первых же боевых задачах. Фронт застыл, при этом очевидно застыл. Киев и Одесса далеко, цели спецоперации не ясны.
13: Дроны на Москву. Архангел спецназа о возобновлении ночных налетов на столицу.
14: После налета на Пермский край, во время которого дроны сбивали и в дневное время, вооруженные силы Украины вновь перешли к тактике ночных ударов. Если вчера днем подразделениями противовоздушной обороны было сбито 32 беспилотника, то в ночь на 8 сентября их было уже 384 единицы. Целей было несколько, и одной из них стала Саратовская область, в том числе аэродром Энгельс. Помимо этого, снова дроны начали сбивать на подлете к Москве. После нескольких дней перерыва, вместе с возобновлением атак по Киеву, вооруженные силы Украины запускают дроны на столицу. При этом вооруженные силы Украины сейчас также концентрируют усилия на прифронтовых регионах. Ночью фиксировались удары по Мелитополю, также «Хорнеты» отмечали над трассой в Новороссии. Украинские каналы выкладывают спутниковые снимки с ударом по аэродрому Таганрог, где есть повреждения среди летной техники. И это все за одни сутки. Осень будет сложной.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
15: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
3: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В часть ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
16: Значит, приходит к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
3: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
17: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотной системе совсем и, может быть, станет штурмовиком.
3: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
2: Говорят военкоры.
13: Зет-блогер Зергулио про топливо, которое воровало руководство МВД в Подмосковье.
14: Основные фигуранты. Начальник тыла. Генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков. Начальник федерального казенного учреждения, Центр хозяйственного и сервисного обеспечения, Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров. Начальник отдела этого же учреждения – подполковник внутренней службы Анна Левина. Генерал, полковник и подполковник профильной службы по снабжению топливом. Не слабо. И сколько действовало это ОПГ? Коррупция разъедает не хуже ржавчины или гангрены. Представьте себе ощущения простых сотрудников полиции, которые, зная, что руководство ворует топливо, должны были выходить на дежурство, закупая бензин за свои более чем скромные зарплаты. При том, что они и так работают один за троих минимум. Чего стоят громкие слова по ТВ, когда полицейские – щит общества, становый хребет страны, у себя на работе каждый день наблюдали такое. Хищение госимущества должно трактоваться по тяжести наравне с госизменой. И в Минобороны точно так же. А с учетом военного времени – вплоть до высшей меры социальной защиты. Ибо они рушат уже саму основу государства.
13: До сих пор зависит от Украины. Олег Царев о секрете Запорожской атомной электростанции.
18: Электростанция с 2022 года под российским контролем. Но электроэнергия к ней из Украины идет все время. С перерывами на то, когда линии электропередач перебивают. Перерывы не всегда короткие. Последний длился 18 суток. Всего 27 отключений с 2022 года. Это украинская электроэнергия. Если украинская электроэнергия на Запорожскую атомную электростанцию не будет подаваться, и российское дистопливо в генераторах кончится, станут насосы охлаждения. Получим выброс радиации. Посредником между Россией и Украиной выступает Гросси. Отсюда и формула на троих. Россия, Украина и Штаты. Трамп еще в марте 2025-го предлагал забрать станцию под американскую собственность. А Москва в январе на переговорах в Абу-Даби предлагала делить ее выработку с Украиной пополам. Киев ответил, что делиться готов с американцами, но не с русскими. Украинская электроэнергия, на которой сейчас сидит Запорожская атомная электростанция, благодаря которой нет масштабной аварии, это и есть объяснение того, почему Украина до сих пор претендует на то, что Запорожская атомная электростанция принадлежит ей. Вот такой секрет.
13: Демилитаризация наоборот. Военкор Поддубный о выводах экс-главы ЦРУ и технологиях будущих конфликтов.
14: Бывший директор Центрального разведывательного управления США, генерал армии в отставке Дэвид Петреус, выступая в Британской палате лордов, заявил, что конфликт на Украине представляет собой не только крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой, но и определяющий полигон для технологий будущих войн. По его словам, будущие историки будут изучать этот конфликт так же, как предыдущие поколения изучали гражданскую войну в США и две мировые войны. В своем выступлении Петреус описал происходящее на Украине как слияние технологических, промышленных, оперативных и организационных факторов в принципиально новый способ ведения боевых действий. Данные собираются, анализируются и распространяются с беспрецедентной скоростью. А системы управления боем связаны с огромным числом недорогих беспилотных систем, способных наносить точные удары в воздухе, на земле и на море. Гражданские технологии переносятся непосредственно в зону боевых действий, а изменения в программное обеспечение беспилотников вносятся прямо во время боевых действий. На горячую, как в высокотехнологичном производстве. Решающее преимущество получит та сторона, чьи институты смогут учиться быстрее противника. Стратегическое мышление становится важнее количественного превосходства в танках, ракетах, деньгах и даже людях. Особую роль в войнах будущего Петреус отвел Соединенному Королевству. По его мнению, так называемый «украинский опыт» дает Лондону возможность стать первой крупной страной Запада, которая выстроит свои оборонные институты вокруг новой концепции войны, пионером в которой стала Украина.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
19: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
1: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
19: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации. Поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
21: Подрасти, да.
20: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
19: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
22: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя. 24/7 опять-таки. Дал бы вам Бог $1 миллиард, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати, и в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
2: У вас, как и у многих, накипело?
0: На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
21: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Что вы почувствуете, если старый друг, улетевший за границы Солнечной системы, вдруг начинает говорить на непонятном нам языке бессмыслицы? Это не фантастический фильм, а реальная драма, развернувшаяся в миллиардах километров от Земли. Сегодня вы узнаете, как инженерам НАСА удалось совершить Impossible — ремонт легендарного зонда прямо из глубокого космоса. В ноябре 2023 года автоматическая межпланетная станция Voyager 1, путешествующая в межзвездном пространстве с сентября 1977 года, неожиданно перестала присылать осмысленные научные данные. Вместо четких бинарных кодов телеметрии на огромные экраны лаборатории реактивного движения в Пасадене начал поступать хаотичный, бесконечно повторяющийся набор единицы нулей, настоящий космический бред. Легендарный зонд находился на колоссальном расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, а радиосигналу, летящему со скоростью света, требовалось целых 22,5 часа только на то, чтобы долететь в одну сторону. Инженеры миссии под руководством ведущего специалиста Сюзанны Дод оказались перед страшной реальностью. Бортовая аппаратура, созданная в эпоху пленочных магнитофонов и дисковых телефонов, медленно угасала в ледяной бездне. В интернете и околонаучных блогах мгновенно закрутились самые фантастические и пугающие теории. Любители конспирологии заявляли, что зонд был перехвачен инопланетным разумом, изменившим программу, или попал в аномальную зону молчания на самой границе нашей системы. Радикальные уфологи даже шептались, что Voyager наткнулся на гипотетический купол Вселенной, который блокирует передачу сигнала. Однако научная правда оказалась одновременно трагичной и невероятно прозаичной. Полностью отказала одна единственная микросхема в системе полетных данных FDS, отвечавшая за правильную упаковку информации перед отправкой. Все банально, все просто. Команда специалистов НАСА совершила немысленный инженерный подвиг. Они вручную переписали 46-летний код программы, разбили его на мелкие фрагменты и аккуратно перераспределили по другим здоровым ячейкам памяти космического старика. В апреле 2024 года, спустя месяц бессонных ночей и тревожного ожидания, Voyager 1 снова отозвался четким человеческим пульсом научных данных. Это величайший триумф инженерной мысли, убедительно показавший, что даже за пределами Солнца человеческий разум способен способен чинить сложнейшую технику сквозь пространство и время. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 9 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Мощный день, кстати, 9 месяц, 9 день, еще и год, в сумме тоже девятка. Итак, у нас выпала руна Лагус.

0: поддаться на чужие уговоры, может принять решение, основанное на ложных данных. Информацию сеем через три сита. То есть думаем не сгоряча, принимаем решение не резко, а очень долго подумав, проанализировав. Поэтому крайне важно проверять все дважды. Не доверять пустым обещаниям. Если кто-то предлагает слишком легкий способ решения проблемы или обещает золотые горы, держитесь на стороже. День больше подходит для анализа, чем для активных действий и принятия решений. В отношениях лагус перевернутая всегда приносит какую-то нотку недоверия, может ревность, может какие-то скрытые мотивы. То есть партнеры могут пытаться манипулировать друг другом, прикрываясь красивыми словами. Это день, когда внешний лоск, блеск может не совпадать с внутренним содержанием. Если вы чувствуете раздражение или подозрение, не бросайтесь с обвинениями, просто попробуйте разобраться спокойно. А вот для одиноких людей велика вероятность познакомиться с человеком, который будет казаться слишком хорошим, чтобы быть правдой. И тут как раз важно не поддаваться иллюзиям. Вот аферисты, опять же, могут шептать вам красивые слова, но в итоге оказаться совсем не теми, кем есть на самом деле. По здоровью перевернутая лагус связана с психоэмоциональными перегрузками, стрессами, нарушениями в водном обмене организма. Тем более, недавно совсем было полнолуние, мы это все чувствуем. Это день, когда обостряются страхи, тревожные состояния. И на физическом уровне могут проявляться отеки, усталость, бессонница. И здесь лучший совет от руны – это отдых, чистая вода и внимание к своему телу и к психике. Если чувствуете, что эмоции захлестывают, шкалят, попробуйте медитацию, дыхательные практики. Если не можете справиться сами, обязательно обратитесь к специалисту, к психологу, может быть, просто поговорите с другом или человеком, которому вы доверяете. Так что 9 сентября станет временем иллюзий и проверок на честность. Перевернутая лагус советует включить холодный разум, не доверять первой эмоции или впечатлению. И в этот день особенно важно уметь отличать правду от красивой сказки и сохранять внутреннюю трезвость. Принимайте, благодарите. Предупрежден, значит вооружен. Ну и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Свердловского поселка чуть не расплакалась, вспоминая свой недавний визит на кладбище.
4: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней. Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Да, в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Да там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так. Меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. С ума сойти. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны. Ну, как сказать, ну, цены, вы посмотрите, один этот ЖКХ одно задавило уже людей. Если у людей пенсии по 18, по 20 тысяч, а на двухкомнатную квартиру человеку отдать 8 тысяч, что у него? Да в больницу вот сходит, в аптеку. Вот я пошла тысячу, две упаковочки купила. Вот, все. И что? Много наболтаешь, я посадить.
5: Думаете, могут посадить?
4: А что, на час не трудно, психушку дадут, да и все. Разговора нету. Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. Всех молодых парней то на той войне гробят, то на другой войне.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди

0: Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей, но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальных сетях и добавила свой ироничный комментарий.
1: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов. Но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
0: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами, тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
2: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
0: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые. Стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые 1000 раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
3: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею без прозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушаково. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
0: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
4: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
0: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
5: Калининградская область заняла 2-е место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянных жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
0: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилие крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%. Но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшиеся продажи билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был «Балтийский лоцман». Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания Фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
8: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
8: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть ни импорт, ни погашение долга и ни инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
11: чтобы просто было понятно, масштабы бегства из России только в Гонконг, в Китае вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится. Бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
12: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Радиолента. Прямая речь.
13: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
14: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%. 20%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
6: Главные новости дня.
12: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
15: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
12: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отгородиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
16: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
12: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
17: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
12: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
13: Депутат республиканского якутского парламента от «Единой России» Виктор Федоров заявил, что якутянам нужно идти в чиновники, потому что заработать больше негде.
18: Идти на госслужбу.
19: Почему?
18: А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются. Сейчас идут аукционы в городе, я слежу за по выкупу соучастков. Заявок нету. Бизнес еле дышит. Ну что вы хотели, если бы у нас был УСНО, грубо говоря, 6% с учетом льгот республики 4,75%, а вы еще 5% НДС паяли. И что бы, 2 раза увеличили? Рухнули, рестораны позакрывались. Какой бизнес?
6: На радио «Лента». Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
21: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне приходит.
22: Вы уже видели?
21: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже 3-летней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
20: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
23: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами, воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами, и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это Единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей! тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня тут хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит, а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, ну если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Сотрудник Сухоложского огнеупорного завода на собрании с руководством предприятия пожаловался на недостойное отношение государства к рабочим людям.
19: Но люди сейчас разочаровались. У меня вопрос. Потому что почему разочаровались? Много было обещано, но по факту мы не увидели каких-то таких масштабных изменений в стране, да, к лучшему, чтобы человек труда был на первом месте. Ведь без людей труда не будет страны. Страна – это не территория, это люди. Если не будет работяг, не будет страны. Мы не видим, что к нам какое-то отношение хорошее будет, есть со стороны государства. Мы работаем честно. Мы ложим здоровье, жизнь ложим. Но мы не видим ответа от государства. Это раз. И вот наша жизнь проходит. Я уже как бы, да, тоже, ну не скажу, что сильно молодой, но не старый. И вот моя жизнь идет. И у меня вопрос, а сколько еще надо времени, чтобы простой работяга у нас в стране достойно зажил? Чтобы он мог не работать от зарплаты до зарплаты за еду, а он мог накопить на машину там годика за три, на квартиру лет за три. А ведь сейчас... Но это нереально. То есть цены там какие-то миллионы. Просто человек, работяга, он не сможет. Ипотека, ты на всю жизнь раб. Ты работаешь на дядю. А человек хочет свободы. Почему нет рождаемости в стране? Нет же, люди не могут свой угол какой-то, какую-то квартиру, дом. Это все так трудно. Это так все сложно. Чтобы получить землю, надо пройти 10 кругов бюрократического ада. Бумажки, 100 подписей, печати. Ошибки, туда-сюда люди бегают. Просто я вот сам с этим сталкивался. Это нереально.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все... ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему мы на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникайте, и многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. Строится и скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт.
12: Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
5: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
12: По словам Юлии, после беседы с директором техникума молодой человек подписал контракт, а уже через 2 дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. «Это просто бизнес на крови», – возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
7: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что ну, на войне нужен там, человек моложе, чем какой-то условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
12: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
9: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у них была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
10: Так там же дети учатся от 18 лет. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет. У меня у самой 2 сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
12: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ.
25: Главные новости дня.
26: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
27: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. С соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
26: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
8: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
26: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации. Поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
27: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
8: Подрасти, да.
27: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
26: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Говорят военкоры.
11: Лондон оплачивает ракеты. Военкор Катинок о новом британском пакете вооружения для Украины.
13: Британская Миноборона сообщила о выделении 100 миллионов фунтов на покупку у Соединенных Штатов Америки ракет к системам «Патриот» для нужд украинцев. В пересчете на доллары это около 135 миллионов. Средства будут направлены через программу закупок оружия для Украины в США на европейские деньги ПУРУ. Лондон присоединился к ней в начале 2026 года. Кроме того, в данный пакет войдут артиллерийские снаряды и беспилотники. Все это должно быть доставлено на Украину до наступления зимы. Окно возможностей для нас не то что закрывается, оно захлопывается.
11: Переговоры без результата. Военкор Живов о росте военного давления после турне американцев в Москву и Киев.
14: На Украине уже заявили, что новые условия Москвы хуже предыдущих. Принимать их никто не будет. То есть и турне американцев в Москву и Киев заметного публичного результата не возымело. Наши удары по Украине, вероятно, будут становиться все жестче. При этом растут дальность и опасность ударов по территории России, равно как и ущерб. Я лишь надеюсь, что в ближайшее время защита от беспилотников выйдет на другой уровень. Иначе противник будет продолжать искать узкие места в нашей противовоздушной обороне, связи, логистике и защите критической инфраструктуры. Особенно опасным может быть период до выборов в Госдуму. В это время противник, вероятно, будет стремиться соединить атаки, медийный эффект, поскольку это их самое сильное оружие. Я просто предупреждаю, чтобы вас эта мирно-переговорная возня не расслабляла.
11: Зимний пакет. Военкор подобный о ракетах «Патриот», снарядах и беспилотниках для Украины.
15: Минобороны Соединенного Королевства объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов на закупку у США ракет-перехватчиков к системам зенитного ракетного комплекса «Патриот» для нужд Украины. Средства будут направлены через программу «Инициативу НАТО», в рамках которой союзники финансируют закупки американского вооружения для Киева. Заявление прозвучало на фоне 36-й встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая прошла сегодня в формате видеоконференции с участием представителей почти 50 стран. Помимо ракет к «Патриот», в пакет помощи Лондона войдут крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты. Напомним, Лондон обязался передать Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году. из которых на данный момент доставлено 25 тысяч. Также будут финансироваться при участии Германии, Дании, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Доставка всего вооружения запланирована до наступления зимнего периода.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
25: Главные новости дня.
26: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
6: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
26: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
16: Людям очень повезет, если за ними вот, в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же лёжках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно. Сильное кровотечение. То есть комбат звонит,

0: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
1: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
4: Ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой. Как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, какое это нахуй. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
6: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
5: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
6: И растет очень быстро.
5: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
6: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем.

0: на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
1: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
0: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
1: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
0: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
1: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
0: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
1: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
0: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
1: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
0: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
1: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
0: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
1: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
0: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
1: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
0: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
1: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
0: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
1: И делается это не через прямые приказы, верно?
0: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
0: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
1: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
0: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
1: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
0: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
1: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
0: Еще каких?
1: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
0: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
1: И делается это весьма радикально.
0: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
1: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
0: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
1: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
0: Именно.
1: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
0: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
1: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
1: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
1: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
1: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
1: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
1: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
0: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
1: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
0: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
1: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
0: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
1: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
0: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
1: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
0: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
1: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые –
0: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась, при новом витке мобилизации происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
1: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
0: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
1: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
0: Это точное сравнение.
1: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
0: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
1: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
0: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
1: Под каток попали сотни тысяч людей.
0: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
1: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей, но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сети и добавила свой ироничный комментарий.
4: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов, но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
3: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами, тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
5: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
3: Непросто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые, стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые тысячу раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
6: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею без прозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
3: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
7: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
3: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
8: Калининградская область заняла 2-е место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
3: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилась. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%, но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы. Но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшаяся продажа билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был «Балтийский лоцман». Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Дочь военнослужащего Екатерина Горовцова записала видеообращение о том, что после гибели отца семья не может получить положенные выплаты из-за расхождения в одной букве отчества.
12: В апреле погиб мой папа. Он погиб на СВО, спасая своих сослуживцев. Мне сейчас это тяжело говорить, но после его гибели моя семья столкнулась с такой ситуацией, которая просто не укладывается в голове. Моя мама и две младшие сестры до сих пор не могут получить положенные им выплаты, и причина буквально в одной букве в отчестве папы. В свидетельстве о рождении у папы отчество указано через букву А, во всех остальных документах через букву О. И абсурдность для меня в том, что при жизни это никому не мешало. Он также служил, он также получал зарплату. А когда его не стало, получается так, что моя семья не может претендовать из-за одной буквы на положенные им выплаты. В том числе мои две младшие сестры не могут даже получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. И получается так, что моя мама на одну липецкую зарплату пытается сама поднимать моих младших сестер. Мама обращалась уже во всевозможные инстанции. По региональной выплате ей пришел письменный отказ. По всем остальным выплатам ей сказали обращаться через суд. И, конечно же, мы не сидим просто так. Мы занимаемся этим вопросом. Наняли платного юриста, который пытается решить и урегулировать этот вопрос законным способом. Но сколько займет это по времени и какой будет итог, мы не знаем. Поэтому я решила осветить эту ситуацию здесь.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене, судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
14: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
13: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
15: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. На сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
13: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022-го активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
16: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
13: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда.
3: Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
17: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на «Денюшки» на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги. И на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
2: Криминальные новости.
18: Участник СВО помочился на машину и разбил ее после ссоры из-за парковки. Жительница Набережных Челнов в соцсетях пожаловалась на поведение военнослужащего. Об этом пишут местные паблики. Конфликт произошел из-за того, что женщина от нехватки мест припарковалась возле своего дома, частично перекрыв тротуар. По ее словам, подошедший мужчина начал ругаться, а потом плевать на авто. Женщина вызвала полицию. Пока наряд ехал, военный сходил за пивом и облил им машину, а также пригрозил зарезать автовладелицу. Приехавшим полицейским женщина сообщила, что дебошир вооружен ножом. Его забрали в отделение, но вскоре отпустили, оставив при нетрезвом мужчине нож. Пострадавшие силовики объяснили, мол, не имеют права задерживать вооруженного дебошира, поскольку он участник СВО и им должна заниматься военная прокуратура. Поэтому, вернувшись из полиции домой, женщина припарковалась уже так, чтобы точно никому не мешать. Но ранним утром услышала, как сработала сигнализация. На записи с камер было видно, как тот же военнослужащий помочился на автомобиль и ударил ножом по лобовому стеклу, разбив его. Автовладелица написала заявление и жалобу на отдел полиции, в котором не приняли никаких мер, чтобы предотвратить произошедшее. По ее словам, военного зовут Вадим. У него жена и 8-летний сын, а в Набережных Челнах он находился в отпуске. Два тела с ножевыми ранениями пролежали 9 дней в квартире в Тюмени. Убийцу ветерана СВО задержали. Погибших обнаружила хозяйка квартиры на улице Судостроителей 5 сентября. 49-летний Михаил и его 44-летняя сожительница Оксана были убиты еще 27 августа. По данным 112, в тот вечер пара выпивала с новым знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. 64-летний гость схватил нож и несколько раз ударил Михаила. Затем он убил Оксану, чтобы избавиться от свидетельницы, и ушел. Мужчину нашли и задержали. Ранее он был неоднократно судим. Во время очередной отсидки уже в колонии завербовался на фронт в ЧВК «Вагнер». Повоевав и получив ранение в зоне СВО, вернулся домой. На допросе задержанный признался в убийстве. Его отправили в СИЗО. Задержанному генерал-майору подмосковного МВД Сергею Малькову стало плохо в следственном изоляторе на Петровке. Вечером в понедельник к нему вызывали скорую. По данным МЭШ, Мальков, которому завтра исполняется 66 лет, около 20 лет болеет сахарным диабетом, также у него гипертония. После задержания он пропустил прием необходимых лекарств, из-за чего к вечеру почувствовал себя хуже. Медиков вызвали, чтобы проверить уровень сахара в крови. Помощь ему оказали на месте, госпитализация не понадобилась. Напомним, ранее генерал-майора задержали по делу о хищении топлива, предназначенного для служебных машин подмосковной полиции. В СИЗО Мальков пробудет по меньшей мере до 5 ноября. Среди бела дня сожгли полицейскую машину в Башкирии. По данным базы, все произошло в одном из дворов города Октябрьского. Мужчина в капюшоне подошел к служебной машине отдела МВД, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль мгновенно вспыхнул. После этого неизвестный скрылся. Ведется его розыск. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
19: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но, обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
2: Главные новости дня.
20: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланников США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
21: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
20: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
22: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
20: После атаки беспилотника в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Кандидат экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему в России растут цены на продукты.
0: Чудес в экономике не бывает. Понятно, что если экономика страны ни с того ни с сего начинает тратить на войну в 2-2,5 раза больше, ну то есть тратить физические, материальные, финансовые ресурсы на то, чтобы производить то, что уничтожается, ну практически с колес, да, то понятно, что в экономике возникает неравновесие. Кроме того, экономика говорит, что мы раньше сотрудничали с соседом, который был близко и который мог производить все, и все хорошее, и мы к этому привыкли, а теперь мы с этим соседом не дружим, а будем закупать все у соседа, который находится на расстоянии там, в 5 раз дальше, производит все чуть-чуть хуже, но за счет того, что логистика, и за счет того, что он понимает, что нам деться некуда, все это будет стоить дороже. Да? И вот такие неравновесия в экономике, то есть если бы это была советская экономика, где плановая, где все, вот люди в госплане, в госкомцене, в госкомтруде должны были считать на счетах, на калькуляторе, на арифмометре и выравнивать, удерживать экономику в равновесии, то, конечно, бы она рухнула точно так же, как рухнула экономика Советского Союза. Но российская экономика, она другая. И в ней главным регулятором, и фактически единственным регулятором приведения, поддержания равновесия являются цены. То есть любое искажение соотношения спроса и предложения, опять, как говорится, первая страница учебника экономики. Спрос-предложение. Рисуешь кривую, двигаешь кривую спроса, двигаешь кривую предложения, и ты понимаешь, что у тебя цена меняется. Вот, собственно говоря, это мы наблюдаем в нашей жизни. Спрос с точки зрения денег, которые получает население, растет. Люди получают все больше денег, в том через военные каналы, да, там 700 тысяч людей, воюющих в Украине, получают безумные деньги, которые по-настоящему там, в 2,5 раза превышают среднюю зарплату по стране. Там военно-промышленный комплекс, он набрал там, 1 000 000 человек по сравнению с довоенными временами и платит им зарплаты, которые выросли там, не знаю, в 2 раза по сравнению с тем, что было до войны. И мы хотим, чтобы в экономике ничего не изменилось.
10: Аналитик Андрей Калитин считает, что России грозит волна безработицы в ряде отраслей.
1: Наша экономика уже начинает остывать после перегрева, и в этом году темпы ее роста будут сокращаться. При этом ставки по кредитам, скорее всего, останутся двузначными, и дорогое кредитование, и инфляция будут съедать рентабельность бизнеса. Это грозит сокращениями, и мы знаем, что уже с конца прошлого года крупнейшие российские компании проводят тихую чистку кадров и сокращают целыми проектами, которые не оправдали своей эффективности или выглядят слишком дорогими в текущих условиях. И в этом году в российской экономике может сложиться парадоксальная ситуация, когда при остром дефиците кадров в одних сферах вдруг резко вырастет безработица в других.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: В Пермском крае за последние 24 часа с бензином лучше не стало. Автомобилисты продолжают сутками стоять в очередях на автозаправочные станции.
4: 2,5 часа стоял на «Газпроме» на трассе. в этой сраной очереди, чтобы заправиться. Я не знаю, я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. Ну, люди же спят, наверное. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу. Лукойлы стоят просто нефтехимпромы без... Они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины. Я поехал на эту трассу куда-то там, в Верхнем Улянск, как он называется, я вообще в душе не знаю. Стоял 2.5 часа, 2.5, и я был 5-й на колонке. Просто бензин кончился. Я просто обсыхаю. Но у меня лампочка мигает, и я не знаю, я сейчас просто... Я не знаю, с каким чудом я доехал до нефтехимпрома. Здесь точно такая же пробка километровая. Точно такая же, и она ни хрена не двигается. Она просто не движется никак. Я не понимаю, чаты не работают. Но в чате люди что-то пишут непонятное. Краснокамский бензин, еще где-то. Программы не работают, Яндекс.Карты не работают. Почему в такой кризис нельзя нормально с заправкам скооперироваться и сделать какой-то реестр, где есть бензин и когда будет бензовоз? Я 2.5 часа отстоял, подошел, спросил у менеджера, говорю, когда будет бензин, я, может, подожду здесь. 4 часа минимум еще ждать.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
20: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
6: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
20: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
23: Подрасти, да.
5: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
20: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами.

0: обычно работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
1: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
0: Угу.
1: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
0: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
1: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
0: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
1: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
0: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
1: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
0: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
1: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
0: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
1: Внушительно.
0: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
1: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно. Конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
0: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот это на зарплату учителю.
1: Ну да, деньги не окрашены.
0: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
1: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
0: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
1: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
0: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа. Или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату

0: вернуть основную сумму долга.
1: И кто их покупает?
0: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
1: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
0: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
1: Так.
0: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
1: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
0: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
1: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
0: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
1: Да уж.
0: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
1: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
0: Именно.
1: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
0: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
1: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
0: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
1: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
0: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
1: То есть вместе это где-то...
0: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
1: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
0: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
1: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
0: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
1: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
0: Это катастрофический сценарий.
1: Даже так?
0: конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
1: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
0: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
1: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
0: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
1: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
0: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
1: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
0: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
1: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
0: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
1: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
0: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг 3. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
1: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
0: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
1: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
0: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев, Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой Шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
1: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
0: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, ну, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что Лиман до сих пор не взят российскими войсками. Они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти».
5: Yeah.
3: Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
5: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
3: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Главные новости дня.
6: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
7: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закрыта в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
6: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
8: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
6: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022-го активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
9: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими Арабские Эмираты.
3: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл повестку будущих переговоров в Москве главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
11: В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, это очень важная встреча, она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать. Но главное, это было достигнуто о том, что уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву, и главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших сейчас двусторонних отношений, эту тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума. Об этом вкратце шла речь на упомянутой вами беседе, но для того, чтобы все обсудить в комплексе, именно Путин пригласил Пашиняна в Москву. И Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет. Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков глав государств.
2: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Нужна ли новая мобилизация? Военкор канал «Архангел» спецназа об аргументах за и против нового призыва в 2026 году.
14: Сразу скажем, однозначного ответа на этот вопрос нет. О планах мобилизации мы слышим только из медиа, а не официальных источников. И в целом нас не готовят встречать мобилизованных. Давайте разберемся, почему выступают за проведение мобилизации. Во-первых, необходима ротация тех, кто находится на фронте не первый год. Обновление сил позволит повысить боевую готовность, а также даст бойцам, воюющим длительное время, возможность восстановить морально-психологическое состояние. Во-вторых, для улучшения темпов наступления нужна более крупная группировка, чем сейчас. Попросту в решающий момент может не хватить сил для закрепления и удержания позиций при контратаке. Те, кто выступает против мобилизации, приводят следующие аргументы. Она не решит проблему качества бойцов на фронте и приведет к росту потерь. Считается, что молодое пополнение без опыта будет гибнуть уже на первых же боевых задачах. Фронт застыл. При этом, очевидно, застыл. Киев и Одесса далеко. Цели спецоперации не ясны.
13: Дроны на Москву. Архангел спецназа о возобновлении ночных налетов на столицу.
14: После налета на Пермский край, во время которого дроны сбивали и в дневное время, вооруженные силы Украины вновь перешли к тактике ночных ударов. Если вчера днем подразделениями противовоздушной обороны было сбито 32 беспилотника, то в ночь на 8 сентября их было уже 384 единицы. Целей было несколько, и одной из них стала Саратовская область, в том числе аэродром Энгельс. Помимо этого, снова дроны начали сбивать на подлете к Москве. После нескольких дней перерыва, вместе с возобновлением атак по Киеву, вооруженные силы Украины запускают дроны на столицу. При этом вооруженные силы Украины сейчас также концентрируют усилия на прифронтовых регионах. Ночью фиксировались удары по Мелитополю, также «Хорнеты» отмечали на трассы в Новороссии. Украинские каналы выкладывают спутниковые снимки с ударом по аэродрому Таганрог, где есть повреждения среди летной техники. И это все за одни сутки. Осень будет сложной.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
15: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
3: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В часть ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
16: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
3: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
17: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
3: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все ЗВ-военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы. Например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
2: Говорят военкоры.
13: Зет-блогер Зергулио про топливо, которое воровало руководство МВД в Подмосковье.
14: Основные фигуранты. Начальник тыла. Генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков. Начальник федерального казенного учреждения, Центр хозяйственного и сервисного обеспечения, Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров. Начальник отдела этого же учреждения, подполковник внутренней службы Анна Левина. Генерал, полковник и подполковник профильной службы по снабжению топливом. Не слабо. И сколько действовало это ОПГ? Коррупция разъедает не хуже ржавчины или гангрены. Представьте себе ощущение простых сотрудников полиции, которые, зная, что руководство ворует топливо, должны были выходить на дежурство, закупая бензин за свои более чем скромные зарплаты. При том, что они и так работают один за троих минимум. Чего стоят громкие слова по ТВ, когда полицейские – щит общества, становый хребет страны – у себя на работе каждый день наблюдали такое. Хищение госимущества должно трактоваться по тяжести наравне с госизменой. И в Минобороны точно так же. А с учетом военного времени – вплоть до высшей меры социальной защиты. Ибо они рушат уже саму основу государства.
13: До сих пор зависит от Украины. Олег Царев о секрете Запорожской атомной электростанции.
18: Электростанция с 2022 года под российским контролем. Но электроэнергия к ней из Украины идет все время. С перерывами на то, когда линии электропередач перебивают. Перерывы не всегда короткие. Последний длился 18 суток. Всего 27 отключений с 2022 года. Это украинская электроэнергия. Если украинская электроэнергия на Запорожскую атомную электростанцию не будет подаваться, и российское дистопливо в генераторах кончится, станут насосы охлаждения. Получим выброс радиации. Посредником между Россией и Украиной выступает Гросси. Отсюда и формула на троих. Россия, Украина и Штаты. Трамп еще в марте 2025-го предлагал забрать станцию под американскую собственность. А Москва в январе на переговорах в Абу-Даби предлагала делить ее выработку с Украиной пополам. Киев ответил, что делиться готов с американцами, но не с русскими. Украинская электроэнергия, на которой сейчас сидит Запорожская атомная электростанция, благодаря которой нет масштабной аварии, это и есть объяснение того, почему Украина до сих пор претендует на то, что Запорожская атомная электростанция принадлежит ей. Вот такой секрет.
13: Демилитаризация наоборот. Военкор подобный о выводах экс-главы ЦРУ и технологиях будущих конфликтов.
14: Бывший директор Центрального разведывательного управления США, генерал армии в отставке Дэвид Петреус, выступая в Британской палате лордов, заявил, что конфликт на Украине представляет собой не только крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой, но и определяющий полигон для технологий будущих войн. По его словам, будущие историки будут изучать этот конфликт так же, как предыдущие поколения изучали гражданскую войну в США и две мировые войны. В своем выступлении Петреус описал происходящее на Украине как слияние технологических, промышленных, оперативных и организационных факторов в принципиально новый способ ведения боевых действий. Данные собираются, анализируются и распространяются с беспрецедентной скоростью. А системы управления боем связаны с огромным числом недорогих беспилотных систем, способных наносить точные удары в воздухе, на земле и на море. Гражданские технологии переносятся непосредственно в зону боевых действий, а изменения в программное обеспечение беспилотников вносятся прямо во время боевых действий. На горячую, как в высокотехнологичном производстве. Решающее преимущество получит та сторона, чьи институты смогут учиться быстрее противника. Стратегическое мышление становится важнее количественного превосходства в танках, ракетах, деньгах и даже людях. Особую роль в войнах будущего Петреус отвел Соединенному Королевству. По его мнению, так называемый «украинский опыт» дает Лондону возможность стать первой крупной страной Запада, которая выстроит свои оборонные институты вокруг новой концепции войны, пионером в которой стала Украина.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. С соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают, ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
19: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
1: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
19: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
21: Подрасти, да.
20: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
19: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
22: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя. 24/7 опять-таки. Дал бы вам Бог $1 миллиард, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати, и в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
0: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Что вы почувствуете, если старый друг, улетевший за границы Солнечной системы, вдруг начинает говорить на непонятном нам языке бессмыслицы? Это не фантастический фильм, а реальная драма, развернувшаяся в миллиардах километров от Земли. Сегодня вы узнаете, как инженерам НАСА удалось совершить Impossible — ремонт легендарного зонда прямо из глубокого космоса. В ноябре 2023 года автоматическая межпланетная станция Voyager 1, путешествующая в межзвездном пространстве с сентября 1977 года, неожиданно перестала присылать осмысленные научные данные. Вместо четких бинарных кодов телеметрии на огромные экраны лаборатории реактивного движения в Пасадене начал поступать хаотичный, бесконечно повторяющийся набор единицы нулей, настоящий космический бред. Легендарный зонд находился на колоссальном расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, а радиосигналу, летящему со скоростью света, требовалось целых 22,5 часа только на то, чтобы долететь в одну сторону. Инженеры миссии под руководством ведущего специалиста Сюзанны Дод оказались перед страшной реальностью. Бортовая аппаратура, созданная в эпоху пленочных магнитофонов и дисковых телефонов, медленно угасала в ледяной бездне. В интернете и околонаучных блогах мгновенно закрутились самые фантастические и пугающие теории. Любители конспирологии заявляли, что зонд был перехвачен инопланетным разумом, изменившим программу, или попал в аномальную зону молчания на самой границе нашей системы. Радикальные уфологи даже шептались, что Voyager наткнулся на гипотетический купол Вселенной, который блокирует передачу сигнала. Однако научная правда оказалась одновременно трагичной и невероятно прозаичной. Полностью отказала одна единственная микросхема в системе полетных данных FDS, отвечавшая за правильную упаковку информации перед отправкой. Все банально, все просто. Команда специалистов НАСА совершила немысленный инженерный подвиг. Они вручную переписали 46-летний код программы, разбили его на мелкие фрагменты и аккуратно перераспределили по другим здоровым ячейкам памяти космического старика. В апреле 2024 года, спустя месяц бессонных ночей и тревожного ожидания, Voyager 1 снова отозвался четким человеческим пульсом научных данных. Это величайший триумф инженерной мысли, убедительно показавший, что даже за пределами Солнца человеческий разум способен чинить сложнейшую технику сквозь пространство и время. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 9 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Мощный день, кстати, 9 месяц, 9 день, еще и год, в сумме тоже девятка. Итак, у нас выпала руна «Лагус» перевернутая. «Лагус» у нас руна воды, но она в перевернутом значении обещает путаницу в мыслях, в чувствах. Это та энергия, когда кажется, что интуиция будто подсказывает что-то важное, но на деле это может быть всего лишь фантазия или чужие внушения. Здесь Лагус в перевернутом положении предупреждает о риске попасть под негативное влияние. Может быть психологическое давление, может быть чужие манипуляции или даже элементарное недопонимание в разговоре. То есть день требует особой осторожности в суждениях, в действиях. Не все то правда, что кажется очевидным, не все то золото, что блестит. То есть в этот день все аферисты будут максимально активными. В сфере работы такая руна может проявиться как неверная информация, то есть ошибки в документах, какая-то неправильная трактовка. И есть риск поддаться на чужие уговоры, может принять решение, основанное на ложных данных. Информацию сеем через три сита. То есть думаем не сгоряча, принимаем решение не резко, а очень долго подумав, проанализировав. Поэтому крайне важно проверять все дважды, не доверять пустым обещаниям. Если кто-то предлагает слишком легкий способ решения проблемы или обещает золотые горы, держитесь на стороже. День больше подходит для анализа, чем для активных действий и принятия решений. В отношениях Лагус перевернутая всегда приносит какую-то нотку недоверия, может ревность, может какие-то скрытые мотивы. То есть партнеры могут пытаться манипулировать друг другом, прикрываясь красивыми словами. Это день, когда внешний лоск, блеск может не совпадать с внутренним содержанием. Если вы чувствуете раздражение или подозрение, не бросайтесь с обвинениями, просто попробуйте разобраться спокойно. А вот для одиноких людей велика вероятность познакомиться с человеком, который будет казаться слишком хорошим, чтобы быть правдой. И тут как раз важно не поддаваться иллюзиям. Вот аферисты, опять же, могут шептать вам красивые слова, но в итоге оказаться совсем не теми, кем есть на самом деле. По здоровью перевернутая Лагус связана с психоэмоциональными перегрузками, стрессами, нарушениями в водном обмене организма. Тем более, недавно совсем было полнолуние. Мы это все чувствуем. Это день, когда обостряются страхи, тревожные состояния. И на физическом уровне могут проявляться отеки, усталость, бессонница. И здесь лучший совет от руны – это отдых, чистая вода и внимание к своему телу и к психике. Если чувствуете, что эмоции захлестывают, шкалят, попробуйте медитацию, дыхательные практики. Если не можете справиться сами, обязательно обратитесь к специалисту, к психологу. Может быть, просто поговорите с другом или человеком, которому вы доверяете. Так что 9 сентября станет временем иллюзий и проверок на честность. Перевернутая Лагус советует включить холодный разум, не доверять первой эмоции или впечатлению. И в этот день особенно важно уметь отличать правду от красивой сказки и сохранять внутреннюю трезвость. Принимайте, благодарите. Предупрежден, значит вооружен. Ну и, конечно же, берегите себя.
2: На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Свердловского поселка чуть не расплакалась, вспоминая свой недавний визит на кладбище.
5: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней. Ну, много вообще, много
7: конечно,
5: людей.
7: Конечно.
5: Много. Так в городе, вот сколько не послушаю, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны. Как сказать, ну цены, вы посмотрите, один этот ЖКХ одно задавило уже людей. Если у людей пенсии по 18, по 20 тысяч, а на двухкомнатном крыле человеку отдать 8 тысяч, что у него? Да в больницу вот сходит, в аптеку. Вот я пошла тысячу, две упаковочки купила. Вот, все.

0: Фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей. Но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее: «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальных сетях и добавила свой ироничный комментарий.
1: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов, но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
0: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами, тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
2: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
0: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые, стоимостью почти 5 миллионов 700 тысяч рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые 1000 раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
3: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею без прозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходит всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
0: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общением

0: общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
1: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
0: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
2: Калининградская область заняла 2-е место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянных жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
0: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилие крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика, что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%. Но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшиеся продажи билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был «Балтийский лоцман». Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
5: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту ходят. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
5: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть ни импорт, ни погашение долга и ни инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
8: чтобы просто было понятно, масштабы бегства. Из России только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
5: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
10: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. Курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
3: Главные новости дня.
5: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
11: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
5: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отгородиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
12: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
5: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
13: Путин в стратегическом смысле, уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
5: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Депутат республиканского якутского парламента от «Единой России» Виктор Федоров заявил, что якутянам нужно идти в чиновники, потому что заработать больше негде.
14: Идти на госслужбу.
15: А почему?
14: А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются. Сейчас идут аукционы в городе, я слежу за по выкупу участков. Заявок нету. Бизнес еле дышит. Ну что вы хотели, если бы у нас был уснок, грубо говоря, 6% с учетом льгот республики 4,75%, а вы еще 5% НДС паяли. И что бы, 2 раза увеличили? Рухнули, рестораны позакрывались. Какой бизнес?
3: На радио «Лента». Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
17: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходят.
18: Вы уже видели?
17: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже 3-летней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработает. Работал дешевый салат оливье.
16: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
19: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами, и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей! тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч. Вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат. Она говорит, а что? А мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Сотрудник Сухоложского огнеупорного завода на собрании с руководством предприятия пожаловался на недостойное отношение государства к рабочим людям.
18: Но люди сейчас разочаровались. У меня вопрос, потому что почему разочаровались? Много было обещано, но по факту мы не увидели каких-то таких масштабных изменений в стране, да, к лучшему, чтобы человек труда был на первом месте. Ведь без людей труда не будет страны. Страна – это не территория, это люди. Если не будет работяг, не будет страны. Мы не видим, что к нам какое-то отношение хорошее будет, есть со стороны государства. Мы работаем честно. Мы ложим здоровье, жизнь ложим. Но мы не видим ответа от государства. Это раз. И вот наша жизнь проходит. Я уже как бы, да, тоже, ну не скажу, что сильно молодой, но не старый. Вот моя жизнь идет. И у меня вопрос, а сколько еще надо времени, чтобы простой работяга у нас в стране достойно зажил? Чтобы он мог не работать от зарплаты до зарплаты за еду, а он мог накопить на машину там годика за три, на квартиру лет за три. А ведь сейчас... Но это нереально. То есть цены там какие-то миллионы. Просто человек, работяга, он не сможет. Ипотека, ты на всю жизнь раб. Ты работаешь на дядю. А человек хочет свободы. Почему нет рождаемости в стране? Нет же, люди не могут свой угол какой-то, какую-то квартиру, дом. Это все так трудно. Это так все сложно. Чтобы получить землю, надо пройти 10 кругов бюрократического ада. Бумажки, 100 подписей, печати. Ошибки, туда-сюда люди бегают. Просто я вот сам с этим сталкивался. Это нереально.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучить, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, выпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникать. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали. А в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в России под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет: мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут: ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Старлинка. В секунду, когда Старлинк откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
0: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
22: По словам Юлии, после беседы с директором техникума молодой человек подписал контракт, а уже через 2 дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. «Это просто бизнес на крови», — возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
2: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что ну, на войне нужен там, человек моложе, чем условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
22: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
4: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
23: Да там же дети учатся от 18 лет. Нет, нет, нет, ни в коем случае. Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет, нет, нет, нет. У меня у самой 2 сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
22: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
25: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
24: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
6: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
24: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
25: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
6: Подрасти, да.
25: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
24: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
7: Лондон оплачивает ракеты. Военкор Катинок о новом британском пакете вооружения для Украины.
8: Британская Миноборона сообщила о выделении 100 миллионов фунтов на покупку у Соединенных Штатов Америки ракет к системам «Патриот» для нужд украинцев. В пересчете на доллары это около 135 миллионов. Средства будут направлены через программу закупок оружия для Украины в США на европейские деньги ПУРУ. Лондон присоединился к ней в начале 2026 года. Кроме того, в данный пакет войдут артиллерийские снаряды и беспилотники. Все это должно быть доставлено на Украину до наступления зимы. Окно возможностей для нас не то что закрывается, оно захлопывается.
7: Переговоры без результата. Военкор Живов о росте военного давления после турне американцев в Москву и Киев.
10: На Украине уже заявили, что новые условия Москвы хуже предыдущих. Принимать их никто не будет. То есть и турне американцев в Москву и Киев заметного публичного результата не возымело. Наши удары по Украине, вероятно, будут становиться все жестче. При этом растут дальность и опасность ударов по территории России, равно как и ущерб. Я лишь надеюсь, что в ближайшее время защита от беспилотников выйдет на другой уровень. Иначе противник будет продолжать искать узкие места в нашей противовоздушной обороне, связи, логистике и защите критической инфраструктуры. Особенно опасным может быть период до выборов в Госдуму. В это время противник, вероятно, будет стремиться соединить атаки, медийный эффект, поскольку это их самое сильное оружие. Я просто предупреждаю, чтобы вас эта мирно-переговорная возня не расслабляла.
7: Зимний пакет. Военкор Подубный о ракетах «Патриот», снарядах и беспилотниках для Украины.
11: Минобороны Соединенного Королевства объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов на закупку у США ракет-перехватчиков к системам зенитного ракетного комплекса «Патриот» для нужд Украины. Средства будут направлены через программу «Инициативу НАТО», в рамках которой союзники финансируют закупки американского вооружения для Киева. Заявление прозвучало на фоне 36-й встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая прошла сегодня в формате видеоконференции с участием представителей почти 50 стран. Помимо ракет к «Патриот», в пакет помощи Лондона войдут крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты. Напомним, Лондон обязался передать Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году. из которых на данный момент доставлено 25 тысяч. Также будут финансироваться при участии Германии, Дании, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Доставка всего вооружения запланирована до наступления зимнего периода.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
5: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
24: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
12: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же лёжках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. Человек чуть ли сознание не теряет. Эвакуацию надо вызывать. Ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
24: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
13: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
24: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
14: Ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой. Как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен,

0: задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
1: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
0: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
1: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
0: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
1: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
0: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
1: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
0: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
1: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
0: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
1: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
0: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
1: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
0: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
1: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
0: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
1: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
0: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
1: И делается это не через прямые приказы, верно?
0: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
0: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
1: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
0: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
1: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
0: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников, и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
1: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
0: Еще каких?
1: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
0: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
1: И делается это весьма радикально.
0: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
1: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
0: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15%.

0: 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
1: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
0: Именно.
1: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга – это вовсе не сверхдоходы.
0: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
1: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
1: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
1: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
1: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
1: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
1: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
0: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
1: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
0: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
1: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
0: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
1: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
0: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
1: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
0: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
1: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
0: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
1: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
0: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
1: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
0: Это точное сравнение.
1: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
0: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
1: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
0: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
1: Под каток попали сотни тысяч людей.
0: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
1: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
0: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
1: Практика так называемых бесед становится рутиной.
0: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
1: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
0: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
1: Да ладно, прямо рвут?
0: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
1: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
0: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
1: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
0: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
1: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
0: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
1: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и побор из зарплат, и с запертой границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Для агитации все средства хороши. В детской поликлинике Калининграда фото кандидатов от «Единой России» повесили прямо на стенд с расписанием врачей. Люди возмущаются. А что скажет избирком? Деградирующий общественный транспорт. Жители региона снова пожаловались губернатору на нехватку автобусов. А в Светлогорске автобусы нашлись быстро, даже при дефиците водителей. Но только на выборы. Утопаем в грязи. Калининградская область заняла второе место в России по количеству мусора на человека. Мусорные проблемы власти пытаются не замечать. Итак, в детской поликлинике Калининграда прямо на стенде расписание работы специалистов повесили фотографии кандидатов от «Единой России» Андрея Козлова и Марины Аргеевой, а также логотип и листовка «Единой России». На это обратила внимание местная жительница Татьяна. Когда же она поинтересовалась руководство поликлиники, на каком основании партийная агитация размещена на стенде с расписанием врачей, ей ответили следующее. «Вы против власти?» Об этом Татьяна рассказала в социальной сетях и добавила свой ироничный комментарий.
4: Можно, конечно, предположить, что единороссы Козлов и Аргеева теперь еще и принимают пациентов. Но номера кабинетов и время приема почему-то не указаны.
3: По словам калининградки, главврач подтвердил, что разрешения собственника здания на размещение политической агитации нет, однако снимать материалы единороссов отказался. В итоге Татьяна направила жалобу в избирком и призывает поступать также во тех, кто обнаружит подобную агитацию в школах, детсадах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Такое обращение можно отправить через электронную приемную калининградского избиркома. Особенно символично выглядит агитация «Единой России» на стенде с врачами. Тем более на фоне кадрового дефицита в калининградской медицине, когда к некоторым специалистам, пациентам приходится ждать записи неделями, а то и месяцами, а врачей отдельных категорий катастрофически не хватает. Кстати, о чем не преминула вспомнить в соцсетях и местная жительница Ольга, не стесняясь в выражениях.
5: Форменное издевательство, детская поликлиника, расписание врачей и рекламные проспекты единороссов. Они довели здравоохранение региона до ручки, а теперь агитируют за себя. В Калининграде люди месяцами не могут попасть к врачу из-за космических очередей. Сами доктора говорят, что власти бездействуют при патовой ситуации в калининградской медицине. А теперь хотят, чтобы мы снова за них голосовали. Ни стыда, ни совести. Нет слов.
3: Не просто найти удобоваримые слова и к следующей истории. Назовем ее так – для чиновников. 7 новых автомобилей за 25 миллионов. Для жителей – автобусы, которые не приезжают. А суть такова. Автобаза правительства Калининградской области собирается купить еще 2 легковые машины. Да не простые, а прям золотые. Стоимостью почти 5 700 000 рублей каждая. Между прочим, в текущем году для автобазы регионального правительства уже приобрели 5 автомобилей за почти 14 миллионов рублей. А всего обновление правительственного автопарка обойдется бюджету в 25 миллионов. Несложно догадаться, что заплатят за новые машины налогоплательщики. Те самые, которые 1000 раз жаловались губернатору на нехватку автобусов и плохую работу общественного транспорта. Но ВОЗ и ныне там.
6: Жители Гурьевского района в очередной раз обращаются к Алексею Беспрозванных с уже даже не просьбой и пожеланием, а требованием, наконец, отреагировать на транспортную недоступность поселков. Люди возмущаются, что автобусы ходят редко, не соблюдают расписание или вообще проезжают мимо остановок. Так, в Луговом по субботам на маршруте номер 44 ходят всего 2 автобуса. Проходящие автобусы номер 620 могли бы частично решить проблему, однако их водители просто игнорируют остановку. Одновременно жители пожаловались на маршрут номер 110 Калининград-Ушакова. В расписании указано по 4 рейса в каждую сторону, но местные утверждают, что автобусы не приезжают от слова совсем. Транспортная проблема длится давно. Еще в июле жители 7 поселков писали губернатору, что после сокращения рейсов номер 110 им приходится добираться до города автостопом. Из-за расписания родители не могут вовремя отвезти детей в детский сад и забрать их вечером. Тогда областное министерство развития инфраструктуры признало, мол, да, рейсы действительно сократили из-за нехватки водителей у перевозчика ООО «Тотем». Более того, кадровая проблема, по словам чиновников, существует по всей Калининградской области. Жители также объясняли, что идти между поселками пешком опасно, вдоль дороги нет тротуаров и освещения. В профильном министерстве ответили, что тротуары и фонари между населенными пунктами по ГОСТу не предусмотрены.
3: Как говорится, не добавить, не убавить. Заметим, что ранее на проблему с деградирующим общественным транспортом жаловались и в Калининграде. Например, губернатору в соцсети написала проживающая вблизи госпиталя Саулькина Светлана. Женщина посетовала на то, что не может доехать до центрального рынка. Дескать, микроавтобус номер 75 был ликвидирован, хотя он возил и до рынка, и до кардиоцентра. Маршрут номер 25 ходит нерегулярно. Идти 3 остановки до улицы Горького для инвалида – это существенная физическая нагрузка. Поэтому женщина просит пустить часть автобусов с Сельмы на Герцена. В ответ в администрации Калининграда признали проблемы, но пути их решения пока не видят.
7: На маршруте номер 25 перевозчик в состоянии обеспечить выпуск только 4 или 5 автобусов из 6 по плану. Недовыпуск вызван дефицитом водителей. По итогам каждого месяца перевозчик Westline, согласно контрактам, подвергается штрафам. Заменить его пока некем. Нехватка кадров фиксируется в целом по области. Пока пустить другой маршрут с Герцена и Островского напрямик на рынок не представляется возможным, ответили в горадминистрации.
3: Зато транспортный рай воцарится в воскресенье 20 сентября. В Светлогорском городском округе власти запускают дополнительные автобусы. И, скорее всего, даже бесплатные. Только не спешите радоваться. Поедут они не горожан по своим делам развозить, а к избирательным участкам в день голосования. И явку на выборах обеспечивать, и массовую поддержку кандидатам гарантировать. Словом, удивительное дело. Раньше чиновники буквально стонали от нехватки дефицита водителей. Даже рейсы в Светлогорск сокращали, несмотря на приток туристов. Ну а это, как говорят, другое. Да, выборы святое. Для успешного голосования сразу находятся и водители, и автобусы. А вот с мусором, похоже, и Папа Римский не поможет.
8: Калининградская область заняла 2-е место в России по количеству мусора на человека. В 2025 году в регионе собрали 491 килограмм коммунальных отходов на каждого жителя. Это почти по 1,5 килограмма мусора ежедневно. Больше оказалось только в Магаданской области – 603 килограмма на человека. Даже в Москве и Подмосковье показатель ниже – 457 килограммов. Конечно, часть калининградского мусора оставляют туристы. В статистике учитываются все собранные отходы, а делят их только на постоянно жителей. Только за 2024 год в регионе образовалось более 500 тысяч тонн отходов.
3: Мусорные проблемы в Калининградской области копились годами, несмотря на мусорную реформу, на которую потратили больше 2 миллиардов рублей. Но современной системы переработки так и не появилось. Большая часть отходов продолжает отправляться на полигоны, а новые сортировочные комплексы пока существуют только в проектах и обещаниях властей. Например, комплекс в Корнево стоимостью около 9 миллиардов рублей еще только предстоит построить. При этом имеющиеся в области мощности позволяют утилизировать лишь 15 тысяч тонн вторсырья в год. Жители также продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз. Из примерно 1200 мусорных площадок во дворах Калининграда большинство находится в плохом состоянии. Как итог, засилье крыс, тараканов, постоянная вонь. Зато тарифы растут исправно. Вот простая арифметика. Что называется, почувствуйте разницу. В 2019 году вывоз кубометра мусора стоил 488 рублей, а с октября 2026 года будет стоить уже почти 894 рубля. Рост более чем на 80%. И здесь не лишним было бы вспомнить, что сразу после выборов коммуналка в регионе подорожает минимум на 15%. Но не хочется еще больше расстраиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: – Латвийский лоцман.
9: Всем привет! Сегодня поговорим о прямых рейсах между Калининградом и Сербией. Точнее, о рейсах, которых пока нет, но российский Минтранс уже успел представить их появление почти как решенный вопрос. 7 сентября ведомство сообщило, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение. Теперь сербские перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Минтранс объясняет, что это создаст новые возможности для туризма, деловых поездок и культурных связей, а заодно повысит транспортную доступность Калининградской области. Звучит действительно хорошо. Калининград получает прямой зарубежный маршрут, а его жители – возможность попасть в Белград без пересадки в Москве. Более того, столица Сербии могла бы стать удобным пересадочным пунктом для дальнейших поездок по Европе. Air Serbia летает из Белграда в десятки городов. Через ее маршрутную сеть можно добраться до Италии, Франции, Германии, Австрии и других стран. Поэтому прямой самолет из Храброва был бы интересен не только тем, кто собирается отдыхать непосредственно в Сербии. Для Калининграда это особенно важно. Регион находится в центре Европы. Однако нормальное транспортное сообщение с европейскими соседями за последние годы почти исчезло. Географически Варшава находится рядом, Берлин тоже сравнительно недалеко. А фактически любая зарубежная поездка превращается в длинный маршрут с пересадками, очередями и постоянно меняющимися правилами. Калининградец может жить в нескольких десятках километров от границы Европейского Союза, но чтобы попасть самолетом в европейский город, ему часто приходится сначала лететь на восток, в Москву, а уже оттуда снова возвращаться на запад. Вот такая транспортная геометрия появилась после начала Большой войны. Европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные ограничения. Прямые маршруты исчезли. А каждая новая возможность теперь преподносится как крупный дипломатический успех. Сербия на этом фоне занимает особое положение. Она остается европейской страной, которая не присоединилась ко всем ограничениям против России. Air Serbia продолжает выполнять прямые рейсы между Белградом и Москвой, иногда по несколько раз в день. Получается своеобразный авиационный мост между Россией и Европой. Поэтому идея добавить к Москве еще и Калининград выглядит вполне логично. У сербского перевозчика есть подходящие самолеты, опыт работы на российском направлении и большая сеть маршрутов из Белграда. Вопрос только в том, хочет ли сама авиакомпания летать в Калининград. И вот здесь красивое сообщение Минтранса начинает разваливаться на отдельные детали. В тот же день российские информационные агентства спросили у ведомства, подавали ли сербские авиакомпании заявки на новый маршрут. Ответ оказался предельно коротким. Пока нет заявок. То есть российские и сербские авиационные власти разрешили выполнять рейсы, но ни один сербский перевозчик пока не сообщил, что собирается воспользоваться этим разрешением. Air Serbia не объявляла о запуске направления. Билеты не продаются. Расписания нет. Дата первого полета неизвестна. Частота рейсов тоже не определена. Более того, Минтранс даже не назвал авиакомпанию, которая должна связать Сербию с Калининградом. Отдельного публичного подтверждения от сербской стороны также пока не появилось. Вся новость существует главным образом в сообщении российского ведомства. Конечно, само по себе это еще ничего не доказывает. Воздушный маршрут действительно нельзя открыть за один день. Сначала государства договариваются о правилах, затем назначают перевозчиков, после этого авиакомпании запрашивают слоты в аэропортах, рассчитывают расписание, изучают спрос и только потом начинают продавать билеты. Но разрешение на выполнение рейса и решение авиакомпании запустить этот рейс – совершенно разные вещи. Государство может разрешить летать хоть каждый день. Самолет все равно не поднимется в воздух, если перевозчик не увидит достаточного количества пассажиров и нормальной прибыли. Даже если рейс появится, останется вопрос его стоимости. Для пассажира мало увидеть Калининград в расписании. Билет должен стоить разумных денег, а время пересадки в Белграде должно позволять нормально продолжить путешествие. Иначе новый маршрут станет красивой возможностью, которой смогут пользоваться лишь немногие. Здесь особенно заметно, насколько изменилось само представление о хороших новостях. Раньше открытием направления считались опубликованное расписание, начавшиеся продажи билетов и первый прилетевший самолет. Теперь достаточно договориться о теоретической возможности полетов, и уже можно рассказывать о повышении транспортной доступности целого региона. Калининграду прямой рейс в Белград действительно нужен. Он хотя бы частично вернул бы жителям возможность нормально добираться до Европы. Но пока это не новый маршрут. Это только разрешение, которым ни одна авиакомпания еще не воспользовалась. Поэтому главный вопрос здесь не к Сербии. Сербские перевозчики ничего не обещали. Вопрос к российскому Минтрансу. Зачем объявлять о новых возможностях для Калининграда раньше, чем найден перевозчик, составлено расписание и продан хотя бы один билет? Это был «Балтийский лоцман». Следите за нашими выпусками, проверяйте громкие обещания и всегда ищите ту строчку, которую забыли вынести в заголовок.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Дочь военнослужащего Екатерина Горовцова записала видеообращение о том, что после гибели отца семья не может получить положенные выплаты из-за расхождения в одной букве отчества.
12: В апреле погиб мой папа. Он погиб на СВО, спасая своих сослуживцев. Мне сейчас это тяжело говорить, но после его гибели моя семья столкнулась с такой ситуацией, которая просто не укладывается в голове. Моя мама и две младшие сестры до сих пор не могут получить положенные им выплаты, и причина буквально в одной букве в отчестве папы. В свидетельстве о рождении у папы отчество указано через букву «А», во всех остальных документах через букву «О». И абсурдность для меня в том, что при жизни это никому не мешало. Он также служил, он также получал зарплату. А когда его не стало, получается так, что моя семья не может претендовать из-за одной буквы на положенные им выплаты. В том числе мои две младшие сестры не могут даже получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. И получается так, что моя мама на одну липецкую зарплату пытается сама поднимать моих младших сестер. Мама обращалась уже во всевозможные инстанции. По региональной выплате ей пришел письменный отказ, по всем остальным выплатам ей сказали обращаться через суд. И, конечно же, мы не сидим просто так. Мы занимаемся этим вопросом. Наняли платного юриста, который пытается решить и урегулировать этот вопрос законным способом. Но сколько займет это по времени и какой будет итог, мы не знаем. Поэтому я решила осветить эту ситуацию здесь.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас военное время
3: февраля указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
14: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
3: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
15: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
3: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
16: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
3: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
17: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы? А на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на «Денюшки» на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги, и на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
2: Криминальные новости.
18: Участник СВО помочился на машину и разбил ее после ссоры из-за парковки. Жительница Набережных Челнов в соцсетях пожаловалась на поведение военнослужащего. Об этом пишут местные паблики. Конфликт произошел из-за того, что женщина от нехватки мест припарковалась возле своего дома, частично перекрыв тротуар. По ее словам, подошедший мужчина начал ругаться, а потом плевать на авто. Женщина вызвала полицию. Пока наряд ехал, военный сходил за пивом и облил им машину, а также также пригрозил зарезать автовладелицу. Приехавшим полицейским женщина сообщила, что дебошир вооружен ножом. Его забрали в отделение, но вскоре отпустили, оставив при нетрезвом мужчине нож. Пострадавшие силовики объяснили, мол, не имеют права задерживать вооруженного дебошира, поскольку он участник СВО и им должна заниматься военная прокуратура. Поэтому, вернувшись из полиции домой, женщина припарковалась уже так, чтобы точно никому не мешать. Но ранним утром услышала, как сработала сигнализация. На записи с камер было видно, как тот же военнослужащий помочился на автомобиль и ударил ножом по лобовому стеклу, разбив его. Автовладелица написала заявление и жалобу на отдел полиции, в котором не приняли никаких мер, чтобы предотвратить произошедшее. По ее словам, военного зовут Вадим. У него жена и 8-летний сын, а в Набережных Челнах он находился в отпуске. Два тела с ножевыми ранениями пролежали 9 дней в квартире в Тюмени. Убийцу ветерана СВО задержали. Погибших обнаружила хозяйка квартиры на улице Судостроителей 5 сентября. 49-летний Михаил и его 44-летняя сожительница Оксана были убиты еще 27 августа. По данным 112, в тот вечер пара выпивала с новым знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. 64-летний гость схватил нож и несколько раз ударил Михаила. Затем он убил Оксану, чтобы избавиться от свидетельницы, и ушел. Мужчину нашли и задержали. Ранее он был неоднократно судим. Во время очередной отсидки уже в колонии завербовался на фронт в ЧВК «Вагнер». Повоевав и получив ранение в зоне СВО, вернулся домой. На допросе задержанный признался в убийстве. Его отправили в СИЗО. Задержанному генерал-майору подмосковного МВД Сергею Малькову стало плохо в следственном изоляторе на Петровке. Вечером в понедельник к нему вызывали скорую. По данным МЭШ, Мальков, которому завтра исполняется 66 лет, около 20 лет болеет сахарным диабетом, также у него гипертония. После задержания он пропустил прием необходимых лекарств, из-за чего к вечеру почувствовал себя хуже. Медиков вызвали, чтобы проверить уровень сахара в крови. Помощь ему оказали на месте, госпитализация не понадобилась. Напомним, ранее генерал-майора задержали по делу о хищении топлива, предназначенного для служебных машин подмосковной полиции. В СИЗО Мальков пробудет по меньшей мере до 5 ноября. Среди бела дня сожгли полицейскую машину в Башкирии. По данным базы, все произошло в одном из дворов города Октябрьского. Мужчина в капюшоне подошел к служебной машине отдела МВД, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль мгновенно вспыхнул. После этого неизвестный скрылся. Ведется его розыск. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
19: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
2: Главные новости дня.
20: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
0: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, ну, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на пояс крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
20: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
21: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
20: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Кандидат экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему в России растут цены на продукты.
4: Чудес в экономике не бывает. Понятно, что если экономика страны ни с того ни с сего начинает тратить на войну в 2-2,5 раза больше, ну то есть тратить физические, материальные, финансовые ресурсы на то, чтобы производить то, что уничтожается, ну, практически с колес, да, то понятно, что в экономике возникает неравновесие. Кроме того, экономика говорит, что мы раньше сотрудничали с соседом, который был близко и который мог производить все, и все хорошее, и мы к этому привыкли, а теперь мы с этим соседом не дружим, а будем закупать все у соседа, который находится на расстоянии там, в 5 раз дальше, производит все чуть-чуть хуже, но за счет того, что логистика, и за счет того, что он понимает, что нам деться некуда, все это будет стоить дороже. Да? И вот такие неравновесия в экономике, то есть если бы это была советская экономика, где плановая, где все, вот люди в госплане, в госкомцене, в госкомтруде должны были считать на счетах, на калькуляторе, на арифмометре, выравнивать, удерживать экономику в равновесии, то, конечно, бы она рухнула точно так же, как рухнула экономика Советского Союза. Но российская экономика, она другая. И в ней главным регулятором, фактически единственным регулятором приведения, поддержания равновесия являются цены. То есть любое искажение соотношения спроса и предложения, опять, как говорится, первая страница учебника экономики. Спрос, предложение. Рисуешь кривую, двигаешь кривую спроса, двигаешь кривую предложения, и ты понимаешь, что у тебя цена меняется. Вот, собственно говоря, это мы наблюдаем в нашей жизни. Спрос с точки зрения денег, которые получает население, растет. Люди получают все больше денег, в том через военные каналы, да, там 700 тысяч людей, воюющих в Украине, получают безумные деньги, которые по-настоящему там, в 2,5 раза превышают среднюю зарплату по стране. Там военно-промышленный комплекс, он набрал там, 1 000 000 человек по сравнению с довоенными временами, и платит им зарплаты, которые выросли там, не знаю, в 2 раза по сравнению с тем, что было до войны. И мы хотим, чтобы в экономике ничего не изменилось.
1: Аналитик Андрей Калитин считает, что России грозит волна безработицы в ряде отраслей.
22: Наша экономика уже начинает остывать после перегрева, и в этом году темпы ее роста будут сокращаться. При этом ставки по кредитам, скорее всего, останутся двузначными, и дорогое кредитование, и инфляция будут съедать рентабельность бизнеса. Это грозит сокращениями, и мы знаем, что уже с конца прошлого года крупнейшие российские компании проводят тихую чистку кадров и сокращают целыми проектами, которые не оправдали своей эффективности или выглядят слишком дорогими в текущих условиях. И в этом году в российской экономике может сложиться парадоксальная ситуация, когда при остром дефиците кадров в одних сферах вдруг резко вырастет безработица в других.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: В Пермском крае за последние 24 часа с бензином лучше не стало. Автомобилисты продолжают сутками стоять в очередях на автозаправочной станции.
23: 2,5 часа стоял на «Газпроме» на трассе в этой сраной очереди, чтобы заправиться. Я не знаю, я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. Ну, люди же спят, наверное. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу. Лукойлы стоят просто нефтехимпромы без... Они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины... Вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины. Я поехал на эту трассу куда-то там, Верхний Мулянск, как он называется, я вообще в душе не знаю. Стоял 2,5 часа, 2,5, и я был 5-й на колонке. Просто бензин кончился. Я просто обсыхаю. Но у меня лампочка мигает, и я не знаю, я сейчас просто... Я не знаю, с каким чудом я доехал до нефтехимпрома. Здесь точно такая же пробка километровая. Точно такая же, и она ни хрена не двигается. Она просто не движется никак. Я не понимаю, чаты не работают. Но в чате люди что-то пишут непонятное. Краснокамский бензин, еще где-то. Программы не работают, Яндекс.Карты не работают. Почему в такой кризис нельзя нормально заправкам скооперироваться и сделать какой-то реестр, где есть бензин и когда будет бензовоз? Я 2,5 часа отстоял, подошел, спросил у менеджера, говорю, когда будет бензин, я, может, подожду здесь. 4 часа минимум еще ждать.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
20: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
6: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
20: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации. Поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
6: Подрасти, да.
5: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
20: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
8: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
7: Да, про отношение долга к ВВП.
8: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
7: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
8: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
7: Угу.
8: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
7: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,5

0: Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
1: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
0: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
1: Внушительно.
0: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
1: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
0: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
1: Ну да, деньги не окрашены.
0: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
1: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
0: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
1: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
0: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
1: И кто их покупает?
0: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
1: И тут многие могут сказать, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
0: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
1: Так.
0: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
1: Выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
0: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность.

0: рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
1: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
0: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
1: Да уж.
0: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
1: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
0: Именно.
1: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
0: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
1: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
0: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
1: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
0: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
1: То есть вместе это где-то...
0: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
1: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
0: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
1: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
0: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
1: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
0: Это катастрофический сценарий.
1: Даже так?
0: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
1: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
0: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
1: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
0: Именно так. Обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
1: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
0: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
1: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
0: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
1: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
0: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
1: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
0: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
1: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
0: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
1: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
0: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
1: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
0: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 AM. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
4: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
3: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
5: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
3: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
7: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
3: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь. Помощник президента Юрий Ушаков подвел итоги беседы лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
8: Присущий лидерам взаимоуважительной и деловой манере, они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил официальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства.
2: Главные новости дня.
3: Когда будут деньги? Продавцы на Wildberries просят правительство вмешаться. Им не выплатили 20 миллиардов за товар. Продавцы маркетплейсов попали в серьезную беду. Мало того, что им не выплатили компенсации за сгоревший товар, так еще и не платят за новые отгрузки. Селлеры до сих пор не получили деньги по результатам продаж за последнюю неделю июля, говорит продавец на Wildberries Максим.
9: Все, что происходило последний месяц, а именно сгорел товар, отсутствие компенсации, необходимость платить налоги, зарплаты, аренды, это все были цветочки. А ягодки начинаются прямо сейчас. С момента, когда вы забираете и оплачиваете товар в ПВЗ, деньги идут не нам, производителям, напрямую. Они оседают на расчетных счетах маркетплейсов. Так вот, денег от ВБ до сих пор нет. Но при этом нам нужно все это время производить товар, а денег входящих у тебя нет.
3: В Wildberries заявили, что выплаты задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». В результате часть заявок на вывод денег может обрабатываться дольше стандартного срока. При этом в компании заверили, что деньги продавцов в сохранности. Однако финансовый аналитик Вадим Ковылев советует не сильно надеяться на такие заверения.
10: Ну что, бегите, бегите, селлеры с Озона, с Wildberries, бегите отовсюду, вам не выплатят деньги. Ну, слушайте, уже денег не будет, у Wildberries нет оборотки, вообще нет оборотки. И для них сейчас вариант единственный спастись, это оттягивать выплаты ЖИК за счет денег селлеров, по сути.
3: Ситуация стала настолько критической, что президент Союза продавцов маркетплейсов написал открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вмешаться и помочь с возвратом денег селлерам за проданные товары. В Союзе говорят, что опросили 2000 продавцов, почти 96% из них не получили деньги. При этом речь идет примерно о 20 миллиардах рублей. В Союзе продавцов отмечают, в августе большинство выплат селлерам проходили в течение 14 дней вместо положенных по регламенту 7. А вот заявки за последние полмесяца маркетплейсом не обрабатывались вообще. И это наводит на определенные подозрения, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Что может вызвать в ответ это письмо, это обращение? Первый вариант – это сейчас экстренно ВТБ зальет в Wildberries, там, не знаю, 100-200 миллиардов рублей, получив их от Центробанка, тогда проблему удастся расшить. Ценой инфляции, конечно, ценой обесценения денег для всех остальных жителей России, но селлеры вытащат свои какие-то деньги. Или во второй вариант, компания начнет просто кидать всех вокруг. То есть поставщиков, селлеров, работников складских комплексов и так далее. Я все-таки осторожно предположу, что не платят они по одной простой причине. Какие-то деньги у Wildberries еще есть, но просто эти деньги предназначены не для людей, не для селлеров, а для того, чтобы вывести их в какие-то тихие гавани, в посторонние проекты за периметр самой компании Wildberries и сохранить их для бенефициаров. То есть это вывод денег. Очевидно.
3: По какому сценарию будет развиваться ситуация, станет известно в ближайшие недели, считает эксперт. Но есть тревожные звоночки. Например, другой маркетплейс, Мегамаркет, который по большей части принадлежит Сбербанку, заявил, что больше не будет хранить у себя товары селлеров. По мнению специалистов, у Сбера лучшая оценка риска в стране, и то, что он срочно покидает этот рынок, о многом говорит. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что вопрос о повышении налогов в России не рассматривается.
12: В этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
2: На радио «Лента» шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Смотреть в глаза реальности. Олег Царев о том, почему полностью оставить Украину без электричества этой зимой не получится.
15: Сейчас многие пишут, что этой зимой Россия уж точно оставит Украину без света. Мол, у России есть большой запас реактивных дронов и нет никаких внутренних ограничений после того, как этим летом Украина наносила болезненные удары по российским целям. Но нет, выключить свет на всей Украине этой зимой не получится. Во-первых, в этом случае прекратится подача электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Она запитана с украинской стороны. Если электричество не будет настолько долго, что закончится дизель в генераторах, то наступит катастрофа и радиоактивное заражение в Запорожской области. Во-вторых, если света не будет по всей Украине, то катастрофа наступит на всех атомных электростанциях Украины. А радиоактивное облако, оно такое, на месте не стоит и может дуть в нашу сторону и сторону Беларуси тем более. Но я думаю, до этого не дойдет. Украина еще на ранней стадии, пока обстрелов нет, может шантажировать Россию подачей электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Причем даже не надо отключать станцию публично. Достаточно перебить обстрелами провода и не давать их ремонтировать. Так что свет и тепло у них будут, не сомневайтесь.
14: Новороссийск под массированным ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о крупном ночном налете на Краснодарский край.
16: В ночь на 9 сентября противник провел крупный налет на Краснодарский край, а ключевой целью удара стал порт Новороссийска. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при массированной атаке украинских беспилотников на Новороссийск. Еще 29 человек пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов. На местах работают оперативные и спасательные службы. В Анапе обломки беспилотников повредили 3 частных дома и детский сад. Пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Всего в ночь на 9 сентября было уничтожено 596 беспилотников. Причем дроны сбивали и над Самарской областью, и над Оренбургской. Вооруженные силы Украины бьют и по резервуарам, и по инфраструктуре в порту. И продолжат бить, не сомневайтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
17: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
18: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
19: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
18: Сколько?
19: Ну, много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездил на могилке к своему мужу. Конечно. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
20: Близко слез.
19: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
14: Мобилизации нет, а реклама есть. Военкор-канал «Лейб Гусар» о подозрительных призывах во ВКонтакте.
16: ВК появилась реклама с призывом успеть подписать контракт до начала мобилизации. При этом 3 сентября Владимир Путин заявил, цитата, «Это слухи о мобилизации. Информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат». 1 сентября Путин сказал, что это все чушь собачья. Это информационная атака на Россию. 28 июля Медведев сказал, что это попытки врага нести всякую пургу, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Выходит, что ВКонтакте замечен в работе на врага, или как это называется. К слову, сервис знакомств «Дайвинчик», где вербуют российских детей для совершения терактов, также до сих пор функционирует в соцсети.
14: Патриот нашлись внезапно. Военкор под Дубной о том, как Европа опять активизировала военную помощь Киеву.
16: Евросоюз разрешил тратить средства из 90 миллиардов евро кредита для поддержки Украины на закупку перехватчиков для американских систем Patriot. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По правилам кредита он должен быть потрачен на оружие европейского военно-промышленного комплекса, но для Patriot сделали исключение по просьбе Киева. Одновременно с этим перехватчики неожиданно нашлись в Германии. Министр обороны страны Писториус заявил, что противоракеты будут отправлены из запасов Бундесвера. Дальше всех в заявлениях пошел министр обороны Украины Хмара, сообщив, что за счет кредита Евросоюза Киев купит около 1000 ракет для противовоздушной обороны. Европа боится проигрыша Украины, потому готова и дальше спонсировать Киев. Расслабляться нельзя.
14: Война городов. Военкор Котенок о серийных воздушных налетах и защите московского региона.
1: Сейчас в специальной военной операции наступил этап, который сравним с термином «война городов». Серийные воздушные налеты, ракетно-дроновые удары, артиллерийские обстрелы крупных городов и городских районов с целью подорвать боевой дух противника. Все это с обеих сторон. Термин появился в средние века в феодальной Германии, реанимирован в ходе Ирано-Иранской войны 1980-1988 годов. Такую войну выигрывает то государство, которое готово принимать и терпеть удары, адаптировать экономику к этому и при этом системно наращивать аналогичные удары по противнику. Пока мы худо-бедно справлялись с этим вызовом, но уже скоро предстоит пройти более серьезную проверку – баллистикой противника.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
21: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке, ракетной ППЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделало, наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот таких сократилось до двух слов. Самых важных. Все ли целы? Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
3: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
22: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас, все. Понял. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним. И это просто все, просто вся улица разъ... Вообще ужас. вырос. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все. Такой вот ужас происходит. Уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
3: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. 4 людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
0: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
3: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
11: Российская актриса театра и кино Яна Поплавская высказала сожаление, что из «Шамана» не получилось сделать легенду.
4: Человек на самом деле загубил свою карьеру. Пока «Шаман» молчал, все было хорошо. Герой, чтобы вести за собой и поднимать, он должен быть легендизирован. Легенда не может то, что вы перечислили. Легенда вообще не может ходить в туалет, понимаете?
5: Конечно.
4: Не может. Легенда не спит, не пьет, никогда не говорит глупостей, потому что он легенда. Это нужно людям. И вот это, к сожалению, все рухнуло. К сожалению, «Шамана» уже нет. И не надо лизать, кстати, Байкал, потому что не разобрались с очистными сооружениями, как вы помните.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
23: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
2: «Красный карлик» на радио «Лента».
24: Привет!
5: С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вымышленные страхи из сетевых баек неожиданно начинают материализовываться прямо в нашей реальной жизни. Может ли коллективная фантазия миллионов людей породить монстра, способного влиять на физический мир? Сегодня мы погрузимся в мрачную историю Слендермена и разберем феномен оживших интернет-легенд. А все началось жарким летом 2009 года на популярном графическом форуме Something Awful, где пользователь Эрик Кнутсен под псевдонимом Виктор Сург выложил две отфотошопленные черно-белые фотографии с безымянной фигурой безликого высокого человека в строгом черном костюме. Он придумал жуткую историю о фольклорном чудовище с длинными гибкими щупальцами за спиной, которое преследует маленьких детей и доводит взрослых людей до полного безумия. Атмосферная картина получилась настолько убедительной, что образ мгновенно стал вирусным. Сотни авторов по всему миру начали писать короткие страшилки, крипипасты, снимать любительские веб-сериалы вроде «Мраморных шмелей» и монтировать пугающие видеоролики. Но в 2014 году произошла страшная кровавая трагедия в маленьком тихом городке Уокеша, штат Висконсин. Две 12-летние девочки заманили свою одноклассницу в местный парк и нанесли 19 ножевых ранений, позже холодно заявив полиции, что делали это по прямому приказу тонкого человека. Общество содрогнулось, а мистики и эзотерики громко заговорили о тульпе, древнем тибетском понятии, обозначающем материализованную силу человеческой мысли. Теоретики оккультизма всерьез утверждали, что благодаря миллиардам просмотров, рисунков и искреннему страху, коллективное бессознательное создало реальную сущность из цифрового эфира. И это так и было. Однако ученые, психологи и социологи, такие как известный исследователь фольклора Бенджамин Радфорд, дают этому абсолютно четкое научное объяснение. Это классический феномен современной городской легенды и массового психоза. Когда неустойчивая психика подростков ищет внешнее оправдание своим деструктивным импульсам в популярных медиаобразах. Слендермен никогда не оживал физически, он стал лишь цифровым зеркалом наших собственных подсознательных страхов и темных фантазий. Однако его действия, а точнее действия тех, кто его слушал, были абсолютно реальными. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Итак, прогноз от рун на сентябрь для земных знаков зодиака. Тельцы, девы, козероги, приготовьтесь. Сентябрь для вас не сахаром и не медом, так скажу. Рунный расклад показывает, что месяц будет полон испытаний, но также и возможностей для роста. По работе выпала руна Альгиз в перевернутом значении, и такая руна обычно символизирует защиту и благоприятные условия, но вот в перевернутом виде говорит о том, что ваши усилия могут быть вот напрасны, как старая лошадь. Плюс ко всему, возможны трудности в общении с коллегами или начальством. Точно ожидайте, что вам придется вот потеть и вкладываться, чтобы просто хотя бы поддержать текущие позиции, не говоря уже о продвижении. Но ничего страшного, не все то золото, что блестит, и иногда приходится попотеть. Что ж сделать, чтобы справиться с возникающими проблемами? По здоровью, руна Эйвас. И руна Эйвас при гадании на состоянии здоровья – это, в общем-то, положительный знак. Даже если в данный момент у человека имеются какие-либо проблемы, это успешно решится. Иногда руна советует взглянуть на ситуацию вот под другим углом. Например, может сменить методику лечения или проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами. Или же просто начать вести здоровый образ жизни, к примеру. По отношениям выпала руна Соулу, а вот здесь сентябрь принесет теплую погоду. Соулу – это руна радости, счастья, гармонии. Это действительно вот как солнце после дождя для ваших отношений. В сентябре будет и в жизни весело, и в сердце тепло. Соулу символизирует позитивные изменения, новые эмоции, так что, возможно, вы сможете забыть про старые драмы и насладитесь моментом. А для одиноких это возможность начать что-то новое и яркое в личной жизни. Ну что ж, сентябрь для земных знаков будет как настоящая проверка на прочность. В работе готовьтесь к трудностям и возможным осложнениям. А по здоровью это переходный период, который потребует от вас внимания и заботы. Вот. А вот в отношениях солнышко светит, это время для радости и гармонии, так что используйте его по максимуму, чтобы проветрить душу. В общем, сентябрь обещает быть непростым, но с обилием положительных моментов.
23: На радио Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Жительница Геленджика рассказала, что в городе что-то происходит, и поблагодарила местные власти за своевременные звуковые оповещения.
7: Геленджик, друзья, сегодня у нас очень интересная ситуация. У нас уже сегодня четвертый раз орет сирена. Дочь мне со школы написала о том, что когда орет сирена, их всех как бы с уроков забирают и ведут в безопасное место. И, короче, уроки сегодня были сорваны, и сегодня что-то конкретное происходит в нашем городе. Вот, как бы ничего отчетливого, явного я не слышу, но сирена сегодня прям тарабанит как следует. Может быть, даже 5 раз сирена орала. Ну, прям что-то сильное. Как мне сегодня сказали, что в Новороссийске идет очень жесткое отражение, и поэтому у нас орет сирена тоже. Опа, вот и хлопок. Вот и хлопок. Но, к счастью, я хочу сказать огромное спасибо о том, что у нас орет сирена, и о том, что нас предупреждают об этом, и что хоть какой-то малейший момент у нас сразу орет сирена, и что мы понимаем, что надо укрываться, надо прятаться, и надо бежать куда-то в укрытие. Вот. Страшно, ну, я бы сказала, что есть такой момент неприятный, но мы, мне кажется, настолько к этому привыкли, что мы, наверное, эту жизнь спокойно проживаем так же, как она и была, наверное, больше не реагируем, чем реагируем. Но это только со своей стороны говорю. Вот, сегодня в течение дня очень много сирен было. За последние дни такого не было. Так что, друзья, знаете, что у нас вот такая ситуация в нашем городе.
23: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Устранение конкурентов в духе лихих 90-х. Кандидатам партии «Яблоко» в Калининграде угрожают убийством и требуют сняться с выборов. Уже даже не смешно. На фоне роста цен и падения доходов беспрозванных потребовал, чтобы Калининградская область вошла в топ-20 по качеству жизни в России. Вынужденная адаптация к новым экономическим реалиям. За год продукты в регионе подорожали почти на 15%. В ответ на повышение цен калининградцы научились меньше есть. Итак, кандидаты в законодательное собрание Калининградской области от «Яблока» Роман Морозов и Дмитрий Мамаев получили сообщение с угрозами расправы. Неизвестный потребовал, чтобы единственная партия, которая выступает за мир и против продолжения СВО, отозвала обоих кандидатов с выборов. Вот дословно, что говорится в сообщении, обнародованном партийцами.
9: «Если вы за жизни, значит, выступите за жизни своих людей. Отзовите Р и Д». Зачем жертвы напрасно? Доброжелатель.
8: Под «Р» и «Д», как считают в «Яблоке», подразумеваются Роман Морозов и Дмитрий Мамаев, два оставшихся кандидата от политсилы по одномандатным округам Заксобрания. В «Яблоке» расценили сообщение как угрозу жизни кандидатов и попытку заставить их отказаться от участия в выборах. Председатель партии Николай Рыбаков уже обратился к главе МВД Колокольцеву с требованием установить автора сообщения и обеспечить безопасность партийцев. Как известно, ранее Калининградский областной суд уже снял с выборов партийный список «Яблока» по иску

0: Видео, на котором женщина-агитатор «Единой России» по-деловому и без зазрения совести предлагает жителям областного центра 2000 рублей за поддержку на выборах двух кандидатов-единороссов. Действующего депутата Горсовета Калининграда, который баллотируется в ЗАГС Собрания, Сергея Григоренко, и участника СВО, идущего от «Единой России» в депутаты Горсовета Калининграда Михаила Симонова. На видео отчетливо видны агитационные листовки партии, звучат две фамилии кандидатов, и при этом утверждается, что избирателям, голосующим за деньги, не стоит ничего бояться. Вот как агитатор общается с избирателями.
1: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
2: Да.
3: Да.
1: Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
2: А мы что должны делать?
1: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
2: А за кого надо голосовать?
1: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
3: Ну, нифига себе.
1: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
4: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
1: Да пиши, господи, пиши. Какая вам разница?
4: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
1: столбе там фамилия, имя, отчество.
0: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
1: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я сотая, 100 человек.
5: Будешь сотой.
2: Тогда больше надо.
4: Так, это получается вы должны за вот этого дяденьку, да? Да, за двух. И за двух? Да. Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
2: А как, вы нам еще расскажете?
1: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
2: Ага.
1: Вы не переживайте.
2: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
1: Да, по 1500 еще получаем.
0: И еще один штрих к портрету выборов, весьма красноречивый. В Светлогорске к выборам нашлись и автобусы, и водители. 20 сентября власти запустят дополнительные автобусы из Майского, СНТ «Радуга», Бобровки, Южного и Зарей. Возить жителей будут к избирательным участкам. Для этого организовали аж три маршрута, по два рейса на каждом. При этом обычные автобусные рейсы в Светлогорском округе ранее сократили. Власти объясняли это нехваткой водителей. Транспорта людям не хватало даже в туристический сезон. Словом, ежедневно возить жителей на работу, учебу и к врачам возможности нет. А когда понадобилось доставить избирателей к урнам, сразу нашлись и автобусы, и отдельное расписание. Вызывает некоторое смятение и следующая новость.
6: Калининградская область должна войти как минимум в число первых 20 регионов России по качеству жизни. Такое требование озвучил губернатор без прозванных на заседании Совета по улучшению качества жизни, который, по правде говоря, за время своего существования, еще со времен губернаторства Алиханова, так и не показал свою полезность. Так вот, сейчас Янтарный край находится на 28-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни. Но и этого никак недостаточно, следует из пресс-релиза правительства.
0: Как улучшилось качество жизни, калининградцы сами прекрасно видят по ценам в магазинах. И, похоже, у людей уже вырабатывается иммунитет от дороговизны. Они начинают меньше есть.
7: Согласно Калининградстату, в 2025 году расходы на основные продукты в Калининградской области выросли без малого на 15%, до почти 13 тысяч рублей в месяц на человека. При этом жители региона сократили потребление хлеба, картофеля, фруктов, сахара и растительного масла. Сильнее всего экономить стали на фруктах и ягодах. Их потребление снизилось почти на 10%. Хлеба калининградцы стали есть на 4 килограмма меньше, картофеля на 3,5 килограмма. Баланс в рационе калининградцев теперь такой. Меньше того, что подорожало, и больше того, что еще можно себе позволить. Вот такая адаптация к новым экономическим реалиям. Кстати, согласно все тому же Калининградстату, минимальная продуктовая корзина в регионе с начала этого года подорожала на 10,5%, до почти 10 тысяч рублей. И этот калининградский

0: показатель на целых 17% дороже среднероссийского.
1: Так что качество жизни в Янтарном крае хорошо иллюстрирует рацион жителей и цены на продукты. И напоследок рубрика «Анекдот дня» или «Горькая правда жизни», как кому больше нравится. Глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам. Яцков уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только оказалось, что на его странице закрыта и личка, и комментарии к постам. Написать главе Славского округа без добавления в друзья невозможно. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы не последовало. Собственно, это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо накануне любых выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии. Тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на борщевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
5: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала. Была по 20. 26 стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало, подорожало, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
4: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. Это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там, практически. Вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
4: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
7: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
4: И пока будут продолжаться удары по НПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы государства о безвизовом режиме с Китайской Народной Республикой.
9: Знаете, вот коль скоро вы сказали и начали с безвизового режима, ссылаясь на заявление президента, которое, конечно, вызвало просто невероятную какую-то реакцию поддержки и у нас, и в Китае, потому что действительно мера-то пришлась. Вот нужно сказать, что это тот самый момент, когда уже, как принято говорить, чаяние, а по сути желание людей настолько назрели и перезрели, что решение на политическом уровне максимально было воспринято позитивно в самых широких кругах. Ну и вы посмотрите, какие результаты от того решения по временному снятию визового режима, я имею в виду на определенный период для, в основном, туристических групп или для, имеется в виду не группа, а туристических целей в групповом плане, в индивидуальном плане, для людей, которые просто приезжают посмотреть Китай, нашу страну. Посмотрите, какие результаты. Я специально взяла статистику. первом полугодии текущего года было зафиксировано увеличение общего числа туристических поездок граждан России и Китая на 43% к аналогичному периоду 2025 года. А 2025 год уже демонстрировал рост. То есть вы представляете, что это такое? Практически в половину каждый раз увеличивается количество желающих поехать. Это же, ну, замечательно.
2: Главные новости дня.
4: Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила 43 миллиарда рублей чистого убытка, а за 2 года накопила уже почти 70 миллиардов долгов. Скорее всего, впереди у КАМАЗа массовые увольнения, считает экономист Владислав Жуковский.
6: Поэтому неизбежно будут увольнять людей. Сначала, конечно, будут маскировать это все дело, переводить на какие-то неоплачиваемые отпуска, отправлять на месяц, на два. Какие-то будут там останавливать производство, конвейеры. Но повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают. А если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крутотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КАМАЗа.
4: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года она понесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь – 850 миллионов рублей – пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
10: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
11: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
4: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
12: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зиму, то сейчас...
13: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
14: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
4: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
15: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще, к чему этому все может привести?
4: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Губернатор Кемеровской области Илья Середюк объяснил очереди за бензином в Кузбассе нехваткой автозаправочных станций и предложил построить новые.
16: Нужно проанализировать такой совместный труд главам муниципалитетов о количестве и достаточности автозаправочных станций и их дислокации на территориях ваших муниципальных образований. Проанализируйте это в рабочем порядке, представьте такую информацию и... автозаправочные компании, то есть розничные продавцы тоже со своей стороны внесите предложение, мы готовы посмотреть по поводу выделения земельных участков, подборе таких земельных участков для расширения сети.
2: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
18: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже, главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это будет в Сирии, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого, и просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
17: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
19: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник. У нас огромное количество было войн в истории. И, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
2: Радиолента. Прямая речь.
20: Житель Санкт-Петербурга рассказал, что в северной столице начались серьезные перебои с бензином.
21: Ну что, какая ситуация в Питере с бензином? Плачевная. Бензин есть только на Роснефти, на некоторых заправках Газпрома. Вернее, он был. Яндекс.Навигатор показывает, что вот на этой Роснефти есть топливо. И 92-й, 95-й, и плюс. А в итоге я приехал, здесь стояла небольшая очередь, которая прямо передо мной начала рассасываться, потому что топливо закончилось. Сотрудники не располагают информацией, когда будет поступление топлива. Грубо говоря, он по факту просто приезжает, есть топливо. Не приехал, нет. Последний раз, говорит, на этой заправке вчера в 11 вечера был бензовоз. Яндекс.Навигатор показывает, что топлива в городе нигде нет. То есть, когда я здесь был, еще где-то, ну, с десяток заправок и зелененьким светились. Соответственно, я сюда приехал. Здесь показывала зелененькое. И еще полчаса показывало, что топливо есть. На самом деле его уже не было. Соответственно, вот я сейчас смотрю, практически нигде в городе нету топлива. Печально. Поэтому, если вы планируете заправляться, будьте в курсе. Лучше заправляться заранее и поддерживать бензин в наличии, как говорится. Не совершайте моих ошибок, потому что я, честно говоря, в последнее время не испытывал проблем с заправками. Всегда были. Сегодня ехал, бензина было немного. Я думаю, ну, вечером заправлюсь. А вечером вот такая ситуация.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
1: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушель-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Нокиа, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наргуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
3: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
4: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячное довольствие задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
5: За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад, боевых не было, как будто мы там и не были.
22: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично, дома, личные проблемы. Болеет близкий человек, не отпускаю даже просто увидеться.
23: Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
4: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады генерал-майор Алексей Савченко на просьбы об отпуске откровенно грубит.
23: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
4: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь тех денег, которыми заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
6: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке, ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие я сделала? Наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до двух слов. Самых важных, все ли целы. Такая суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
4: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
7: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Понял. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
9: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
4: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база Новороссийск. Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
10: Отстрелялся? Сними на телефон. Военкор-канал «Лейб Гусар» о новых требованиях к расчетам, которые защищают российское небо от дронов.
24: Стреляющих по дронам обязались снимать всю свою работу на телефон, чтобы отчитаться о расходе боеприпасов. Об этом сообщил «Коммерсант». Кто не в курсе, то в расчет входят водитель, стрелок и командир. И по этой формуле выходит как-то так, что водитель должен не только управлять машиной, но и снимать отработку цели. Тут что-то комментировать, только портить. Еще надо журнал расхода боеприпасов завести и списывать гильзы поштучно. Хотя это, я думаю, и так уже есть. Так победим. Правда, победим лишь здравый смысл, но это не важно.
10: Пехотой небо не закроешь. Военкор «Канал 2 Майора» о дронах, мобилизации и главной ежедневной угрозе российским регионам.
24: Сегодня главная угроза нашей стране – это сотни и тысячи беспилотников ежедневно. Именно они дестабилизируют ситуацию с бензином, торговлей, логистикой, туризмом, угрожают гражданской авиации. Из-за числа дронов врага и невозможности быстро копировать, вставить те же дроны-перехватчики с опытными расчетами или в идеале автоматизировать процесс защиты неба, в регионах с разной эффективностью формируются новые и новые расчеты, которые посменно защищают небо. Вызывает вопрос, а где главный по противовоздушной обороне в стране и система противовоздушной обороны в целом, почему барсы перекрывают эту брешь? Просим успокоиться и понять, война будет долгой и коснется каждого. Изучайте устройство автомата Калашникова и делайте утреннюю физическую зарядку.
10: Европа собирает ракеты. Военкор канала «Разведдозор» о новых обещаниях военной помощи Украине.
24: Европейские партнеры пообещали Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны к зиме. Об этом сообщает издание Bloomberg по итогам нового заседания в формате «Рамштайн». Европейские страны планируют передать ракеты из своих запасов, а также приобрести для Украины дополнительные системы «Патриот». Часть вооружения будет передаваться в рамках программы НАТО «Пурл», которая предусматривает закупку американского оружия на средства союзников. По словам генсека НАТО Марка Рютте, на программу уже удалось собрать 10 миллиардов долларов. Он призвал союзников увеличить взносы, чтобы Украина могла получать оружие без перерывов и подготовиться к ожидаемым зимним атакам России. Германия. Поставки ракет-перехватчиков для систем и самолеты F-16, а также закупка дронов. Великобритания. Выделит 100 миллионов фунтов на поставку американского вооружения. Поставки дополнительных 95 тысяч дронов до конца года, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности за средства других стран. А еще Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и некоторые другие, не самые бедные, как вы понимаете, страны. Таким образом, мы снова наблюдаем тенденцию по увеличению финансирования Киева.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить. А дальше у них, знаете, такая большая красивая идея – провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы. Вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
10: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
12: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%, соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег у государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от, или, там, от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше там, от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты, Airbus и Boeing, ну, как бы так, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
4: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой, и это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
8: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу. Туда уже никто не летает, да? А это, ну, как бы разрушение всей системы авиационного сообщения.
4: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
10: Мобилизации нет, а реклама есть. Военкор канал «Лейб Гусар» о подозрительных призывах во ВКонтакте.
24: В ВК появилась реклама с призывом успеть подписать контракт до начала мобилизации. При этом 3 сентября Владимир Путин заявил, цитата, «Это слухи о мобилизации. Информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат». 1 сентября Путин сказал, что это все чушь собачья. Это информационная атака на Россию. 28 июля Медведев сказал, что это попытки врага нести всякую пургу, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Выходит, что ВКонтакте замечен в работе на врага, или как это называется. К слову, сервис знакомств «Дайвинчик», где вербуют российских детей для совершения терактов, также до сих пор функционирует в соцсети.
10: «Патриот» нашлись внезапно. Военкор Поддубный о том, как Европа опять активизировала военную помощь Киеву.
24: Евросоюз разрешил тратить средства из 90 миллиардов евро кредита для поддержки Украины на закупку перехватчиков для американских систем «Патриот». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По правилам кредита он должен быть потрачен на оружие европейского военно-промышленного комплекса, но для «Патриот» сделали исключение по просьбе Киева. Одновременно с этим перехватчики неожиданно нашлись в Германии. Министр обороны страны Писториус заявил, что противоракеты будут отправлены из запасов Бундесвера. Дальше всех в заявлениях пошел министр обороны Украины Хмара, сообщив, что за счет кредита Евросоюза Киев купит около 1000 ракет для противовоздушной обороны. Европа боится проигрыша Украины, потому готова и дальше спонсировать Киев. Расслабляться нельзя.
10: Война городов. Военкор Котенок о серийных воздушных налетах и защите московского региона.
14: Сейчас в специальной военной операции наступил этап, который сравним с термином «война городов». Серийные воздушные налеты, ракетно-дроновые удары, артиллерийские обстрелы крупных городов и городских районов с целью подорвать боевой дух противника. Все это с обеих сторон. Термин появился в средние века в феодальной Германии, реанимирован в ходе Ирано-Иранской войны 1980-1988 годов. Такую войну выигрывает то государство, которое готово принимать и терпеть удары, адаптировать экономику к этому и при этом системно наращивать аналогичные удары по противнику. Пока мы худо-бедно справлялись с этим вызовом, но уже скоро предстоит пройти более серьезную проверку – баллистикой противника.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Жительница Новороссийска кратко описала то, что происходило сегодня ночью в городе.
16: Я не знаю, будет это слышно или нет, но у нас все взрывается, дом трясется. Мы подпрыгиваем с окна видно, как горит город. У нас чрезвычайная ситуация в городе, авиационная опасность, ракетная опасность, БЭК, ФИПК. Я сижу в коридоре над нашим домом, и почти в наш дом летают беспилотники. В наш дом не летают беспилотники, а прилетают мимо нас ракеты. У нас горит половина города.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
18: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
17: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
18: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
17: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
18: Ага.
17: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевезти на склад, скажем, в Ростовскую область.
18: Или в Краснодарский край.
17: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
18: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
17: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
18: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
17: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
18: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
17: ФБС.
18: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
17: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
18: Почему?
17: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС, доставка займет, 3 или 4 дня.
18: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
17: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
18: Хорошо, селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
17: Давай.
18: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
17: Угу.
18: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
17: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
18: Ну да, выглядит как копейки.
17: 0,011% выглядит...

0: Положим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
1: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
0: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
1: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
0: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
1: Ну да, они просто торгуют.
0: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
1: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
0: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
1: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
0: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
1: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
0: Угу.
1: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
0: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а маркетплейс выпустил сочувствующий пресс-релиз.
1: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
0: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось: полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
1: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
0: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
1: А что еще?
0: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
1: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
0: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
1: С ума сойти.
0: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
1: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
0: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
1: Ну почему?
0: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
1: Ну, логично, да.
0: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
1: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
0: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
1: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
0: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто, чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат.

0: лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
1: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
0: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
1: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
0: Именно.
1: Слушая этот детальный разбор механики, появляется ощущение, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
0: В смысле?
1: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
0: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
1: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
0: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
1: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
0: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
2: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
0: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
2: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
0: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
2: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
0: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
2: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
0: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
1: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
0: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
2: Угу.
0: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
1: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
0: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
1: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент, и пытаться незаметно повысить цену.
0: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью у логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
1: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
3: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
0: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Устранение конкурентов в духе лихих 90-х. Кандидатам партии «Яблоко» в Калининграде угрожают убийством и требуют сняться с выборов. Уже даже не смешно. На фоне роста цен и падения доходов беспрозванных потребовал, чтобы Калининградская область вошла в топ-20 по качеству жизни в России. Вынужденная адаптация к новым экономическим реалиям. За год продукты в регионе подорожали почти на 15%. В ответ на повышение цен калининградцы научились меньше есть. Итак, кандидаты в законодательное собрание Калининградской области от «Яблока» Роман Морозов и Дмитрий Мамаев получили сообщение с угрозами расправы. Неизвестный потребовал, чтобы единственная партия, которая выступает за мир и против продолжения СВО, отозвала обоих кандидатов с выборов. Вот дословно, что говорится в сообщении, обнародованном партийцами.
6: «Если вы за жизни, значит, выступите за жизни своих людей. Отзовите Р и Д. Зачем жертвы напрасно? Доброжелатель».
5: Под «Р» и «Д», как считают в «Яблоке», подразумеваются Роман Морозов и Дмитрий Мамаев, два оставшихся кандидата от политсилы по одномандатным округам Заксобрания. В «Яблоке» расценили сообщение как угрозу жизни кандидатов и попытку заставить их отказаться от участия в выборах. Председатель партии Николай Рыбаков уже обратился к главе МВД Колокольцеву с требованием установить автора сообщения и обеспечить безопасность партийцев. Как известно, ранее Калининградский областной суд уже снял с выборов партийный список «Яблока» по иску коммунистов России. Сейчас партия оспаривает это решение, однако Морозов и Мамаев пока продолжают участвовать в кампании как одномандатники.
7: Кстати, было бы не лишним поинтересоваться у губернатора во время прямой линии с жителями 10 сентября, почему на выборах 2026 в регионе практикуются, по сути, криминальные разборки с угрозами физического устранения. И что конкретно предпринимают власти для соблюдения избирательного законодательства. А оно, между прочим, открыто нарушается самими представителями «Единой России». Так что было бы интересно узнать у Алексея Беспрозванных еще и о том, как он лично относится к подкупу избирателей. Тем более, что официальной реакции на данный вопиющий факт до сих пор нет.
5: Стоит напомнить, что на минувшей неделе калининградцев шокировало завирусившееся в соцсети видео, на котором женщина-агитатор «Единой России» по-деловому и без зазрения совести предлагает жителям областного центра 2000 рублей за поддержку на выборах двух кандидатов-единороссов. Действующего депутата Горсовета Калининграда, который баллотируется в ЗАГС Собрания, Сергея Григоренко, и участника СВО, идущего от «Единой России», в депутаты Горсовета Калининграда Михаила Симонова. На видео отчет отчетливо видны агитационные листовки партии, звучат две фамилии кандидатов, и при этом утверждается, что избирателям, голосующим за деньги, не стоит ничего бояться. Вот как агитатор общается с избирателями.
8: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
9: Да.
8: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
9: А мы что должны делать?
8: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
9: А за кого надо голосовать?
8: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1,5.
10: Ну, нифига себе.
8: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
10: Да что ж, дай, пожалуйста, мой паспорт.
8: Да пиши, господи, пиши. Какая вам разница?
10: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
8: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
5: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
8: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, или не 99-я, 100-я, 100 человек.
11: Будешь 100-й.
9: Тогда больше надо.
10: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да? Да, за двух. И за двух? Да. Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1,5 тысячи.
11: А как? Вы нам еще расскажете?
8: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
10: Ага.
8: Вы не переживайте.
10: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
8: Да, по 1,5 тысячи еще получаем.
5: И еще один штрих к портрету выборов, весьма красноречивый. В Светлогорске к выборам нашлись и автобусы, и водители. 20 сентября власти запустят дополнительные автобусы из Майского, СНТ «Радуга», Бобровки, Южного и Зарей. Возить жителей будут к избирательным участкам. Для этого организовали аж 3 маршрута, по 2 рейса на каждом. При этом обычные автобусные рейсы в Светлогорском округе ранее сократили. Власти объясняли это нехваткой водителей. Транспорта людям не хватало даже в туристический сезон. Словом, ежедневно возить жителей на работу, учебу и к врачам возможности нет. А когда понадобилось доставить избирателей к урнам, сразу нашлись и автобусы, и отдельное расписание. Вызывает некоторое смятение и следующая новость.
3: Калининградская область должна войти как минимум в число первых 20 регионов России по качеству жизни. Такое требование озвучил губернатор Беспрозванных на заседании Совета по улучшению качества жизни, который, по правде говоря, за время своего существования, еще со времен губернаторства Алиханова, так и не показал свою полезность. Так вот, сейчас Янтарный край находится на 28-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни. Но и этого никак недостаточно, следует из пресс-релиза правительства.
5: Как улучшилось качество жизни, калининградцы сами прекрасно видят по ценам в магазинах. И, похоже, у людей уже вырабатывается иммунитет от дороговизны. Они начинают меньше есть.
12: Согласно Калининградстату, в 2025 году расходы на основные продукты в Калининградской области выросли без малого на 15%, до почти 13 тысяч рублей в месяц на человека. При этом жители региона сократили потребление хлеба, картофеля, фруктов, сахара и растительного масла. Сильнее всего экономить стали на фруктах и ягодах. Их потребление снизилось почти на 10%. Хлеба калининградцы стали есть на 4 килограмма меньше, картофеля на 3,5 килограмма. Баланс в рационе калининградцев теперь такой. Меньше того, что подорожало, и больше того, что еще можно себе позволить. Вот такая адаптация к новым экономическим реалиям. Кстати, согласно все тому же Калининградстату, минимальная продуктовая корзина в регионе с начала этого года подорожала на 10,5%, до почти 10 тысяч рублей. И этот калининградский показатель на целых 17% дороже среднероссийского.
5: Так что качество жизни в Янтарном крае хорошо иллюстрирует рацион жителей и цены на продукты. И напоследок рубрика «Анекдот дня» или «Горькая правда жизни», как кому больше нравится. Глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам. Яцков уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только оказалось, что на его странице закрыта и личка, и комментарии к постам. Написать главе Славского округа без добавления в друзья невозможно. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы не последовало. Собственно, это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо накануне любых выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов, что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жительница Волгограда осталась недовольна действиями местных властей, которые объявили, что бензин якобы появился на всех автозаправочных станциях «Газпрома».
16: Ну что, вчера была информация, что на «Газпром» привезут бензин, что с 8 не откроются, но информация не подтвердилась. Все бестолку простояли, бензина нет. «Лукойл» опять заправляет только по топливным картам, и то не все, и не везде. И это нам еще власти говорят, что у них все налаживается, что они меняют логистику. Что же вы пи***ете? Где наш орденоносец? Хер ли он не выходит и не разруливает ситуацию? Все к выборам готовятся, галстуки, что ли, наглаживают? Прям очень хочется сказать, какие вы классные, замечательные руководители области и страны. Кстати, мужики рассказали, что на «Лукойле», который на Ватутино, на днях сливалось 3 бензовоза, но этот... «Лукойл» отпускает только по топливным картам и не всегда. Видимо, власти трошки для себе держат про запас эту заправку, чтобы потом заправить машины себе и по-тихому съебаться из города, пока им рыло не начистили за это безобразие.
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Когда будут деньги? Продавцы на Wildberries просят правительство вмешаться. Им не выплатили 20 миллиардов за товар. Продавцы маркетплейсов попали в серьезную беду. Мало того, что им не выплатили компенсации за сгоревший товар, так еще и не платят за новые отгрузки. Селлеры до сих пор не получили деньги по результатам продаж за последнюю неделю июля, говорит продавец на Wildberries Максим.
18: Все, что происходило последний месяц, а именно сгорел товар, отсутствие компенсации, необходимость платить налоги, зарплаты, аренды, это все были цветочки. А ягодки начинаются прямо сейчас. С момента, когда вы забираете и оплачиваете товар в ПВЗ, деньги идут не нам, производителям, напрямую. Они оседают на расчетных счетах маркетплейсов. Так вот, денег от ВБ до сих пор нет. Но при этом нам нужно все это время производить товар, а денег входящих у тебя нет.
17: В Wildberries заявили, что выплаты задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». В результате часть заявок на вывод денег может обрабатываться дольше стандартного срока. При этом в компании заверили, что деньги продавцов в сохранности. Однако финансовый аналитик Вадим Ковылев советует не сильно надеяться на такие заверения.
19: Ну что, бегите, бегите, селлеры с Озона, с Wildberries, бегите отовсюду, вам не выплатят деньги. Ну, слушайте, уже денег не будет, у Wildberries нет оборотки, вообще нет оборотки. И для них сейчас вариант единственный спастись, это оттягивать выплаты ЖИК за счет денег селлеров, по сути.
17: Ситуация стала настолько критической, что президент Союза продавцов маркетплейсов написал открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вмешаться и помочь с возвратом денег селлерам за проданные товары. В Союзе говорят, что опросили 2000 продавцов, почти 96% из них не получили деньги. При этом речь идет примерно о 20 миллиардах рублей. В Союзе продавцов отмечают, в августе большинство выплат селлерам проходили в течение 14 дней вместо положенных по регламенту 7. А вот заявки за последние полмесяца маркетплейсом не обрабатывались вообще. И это наводит на определенные подозрения, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Что может вызвать в ответ это письмо, это обращение? Первый вариант – это сейчас экстренно ВТБ зальет в Wildberries 100-200 миллиардов рублей, получив их от Центробанка, тогда проблему удастся расшить. Ценой инфляции, конечно, ценой обесценения денег для всех остальных жителей России, но селлеры вытащат свои какие-то деньги. Либо второй вариант. Компания начнет просто кидать всех вокруг. То есть поставщиков, селлеров, работников складских комплексов и так далее. Я все-таки осторожно предположу, что не платят они по одной простой причине. Какие-то деньги у Wildberries еще есть, но просто эти деньги предназначены не для людей, не для селлеров, а для того, чтобы вывести их в какие-то тихие гавани, в посторонние проекты за периметр самой компании Wildberries и сохранить их для бенефициаров. То есть это вывод денег, очевидно.
17: По какому сценарию будет развиваться ситуация, станет известно в ближайшие недели, считает эксперт. Но есть тревожные звоночки. Например, другой маркетплейс, Мегамаркет, который по большей части принадлежит Сбербанку, заявил, что больше не будет хранить у себя товары селлеров. По мнению специалистов, у Сбера лучшая оценка рисков в стране, и то, что он срочно покидает этот рынок, о многом говорит. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
15: Член общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил предоставлять отцам отпуск по уходу за ребенком сразу с рождения малыша.
2: Что бы я рекомендовал? Ну, во-первых, дать возможность уходить в отпуск по уходу за ребенком отцу в то время, когда мама находится в отпуске по беременности и родам. Сейчас законодательство запрещает такой уход, то есть женщина может уйти в отпуск по уходу за ребенком и любой родственник только тогда, когда мама выходит из так называемого декретного отпуска, ну, в отпуск по беременности и родам. Это через примерно 2 месяца после рождения ребенка. Дело в том, что маме-то как раз нужна помощь в тот период, когда появляется ребенок. Ну, во-первых, если это первый ребенок, ей нужна и моральная поддержка, потому что наступает так называемая послеродовая депрессия. А во-вторых, нужна и физическая помощь. Это потому что мама очень много времени проводит с ребенком. Если нет бабушек и дедушек, кто-то должен быть рядом. Это может быть и бабушка, которая уходит по уходу за ребенком в этот период. И вот этот отпуск по уходу за ребенком, так называемый непередаваемый, который нельзя, мама не может передать, нельзя передать другому, он играет важную роль. В других странах этот отпуск по уходу за ребенком, который предоставляется отцам, так называемый непередаваемый отцовский отпуск, он может достигать до 2 месяцев. И папа может его взять в любой период. Я считаю, что такой же механизм поддержки должен появиться и в России. Но для начала считаю, что должно быть стать обязательным предоставление отпуска в тот период, когда ребенок родился.
4: Криминальные новости.
21: В Дагестане мужчина расстрелял в кафе бывшую жену и дочь. По данным базы, трагедия произошла в Хасавюрте. Мужчина пришел в заведение, где работали его бывшая супруга и 23-летняя дочь. От экс-жены мужчина требовал, чтобы она ушла с работы, мол, не позорила семью и воспитывала их 5 несовершеннолетних детей. Женщина отказалась. Тогда разъяренный мужчина достал пистолет и расстрелял в спину мать своих 6 детей, когда женщина пыталась убежать. На помощь матери бросилась ее 23-летняя дочь, однако отец застрелил и ее. Девушка умерла в больнице. По предварительным данным, конфликт между супругами разгорелся после развода. Пара не могла договориться о порядке общения с детьми. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненный срок. Участники СВО с Сахалина отравили военного и отрезали ему палец ради разблокировки телефона и доступа к боевым выплатам. Военный суд вынес приговор 2 ветеранам СВО – Владимиру Кабакову и Дмитрию Мазуру. Их обвиняют в убийстве военного ради выплаты за ранение. Кабаков получил 19 лет колонии, Мазура оправдали присяжные. 2 других обвиняемых – Алексей Бортников и Николай Барковский – снова отправились на фронт, не дожидаясь приговора. Военнослужащие пошли на преступление, поскольку хотели легких денег, рассказала журналистам представительница потерпевших. Кабаков задумал ограбить своего 34-летнего сослуживца Виктора Васильева. Васильев, тоже участник СВО, получил 3 миллиона рублей за ранение. Кабаков об этом знал и, по версии следствия, решил забрать эти деньги себе. Своими планами он поделился с Бортниковым и Барковским. Летом 2025 года они сняли загородный дом в Долинске и пригласили Васильева на отдых. Тогда ему дали наркотик, но доза оказалась смертельной. Отрезали ему палец, потому что у него телефон работал по отпечатку пальца. И везде с этим пальцем ездили, пытаясь снять деньги и по телефону из банкомата. В итоге так у них ничего и не получилось. Они смогли снять только 350 тысяч рублей, пишет база. В Тверской области 2 парней жестоко расправились с ветераном СВО, требуя отдать деньги за ранение. Все произошло 7 сентября в поселке Максатиха. По данным 112, 39-летний Николай выпивал с 21-летним Романом и 18-летним Кириллом. В какой-то момент молодые люди начали требовать у Николая деньги, которые он получил за участие в боевых действиях и ранения. Николая парни жестоко избили, при этом несколько раз обливали ему голову кипятком. У мужчины были множественные ожоги, раны и гематомы по всему телу. От полученных травм он погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. К 12 годам колонии строгого режима приговорили экс-начальника управления кадрами Минобороны Юрия Кузнецова. Чиновник был арестован в мае 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур. В ходе обысков дома у него нашли более 100 миллионов рублей. В СИЗО Кузнецов жаловался, что недоедает и похудел на 20 килограммов. Также он был недоволен тем, что у его семьи пытаются отобрать недвижимость и ювелирку на 500 000 000 рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радио Лента. Прямая речь.
15: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
0: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
4: Главные новости дня.
1: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
22: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
1: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
23: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
1: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
24: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
6: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
1: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
7: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какого выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы, то есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря. Но это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример – Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
4: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
3: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной ППЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделало наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до двух слов. Самых важных. Все ли целы? Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
1: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
8: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
9: Ракеты засадили и дроны.
5: Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
1: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
11: Смотреть в глаза реальности. Олег Царев о том, почему полностью оставить Украину без электричества этой зимой не получится.
12: Сейчас многие пишут, что этой зимой Россия уж точно оставит Украину без света. Мол, у России есть большой запас реактивных дронов и нет никаких внутренних ограничений после того, как этим летом Украина наносила болезненные удары по российским целям. Но нет, выключить свет на всей Украине этой зимой не получится. Во-первых, в этом случае прекратится подача электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Она запитана с украинской стороны. Если электричество не будет настолько долго, что закончится дизель в генераторах, то наступит катастрофа и радиоактивное заражение в Запорожской области. Во-вторых, если света не будет по всей Украине, то катастрофа наступит на всех атомных электростанциях Украины. А радиоактивное облако, оно такое, на месте не стоит и может дуть в нашу сторону и сторону Беларуси тем более. Но я думаю, до этого не дойдет. Украина еще на ранней стадии, пока обстрелов нет, может шантажировать Россию подачей электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Причем даже не надо отключать станцию публично. Достаточно перебить обстрелами провода и не давать их ремонтировать. Так что свет и тепло у них будут, не сомневайтесь.
11: Новороссийск под массированным ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о крупном ночном налете на Краснодарский край.
13: В ночь на 9 сентября противник провел крупный налет на Краснодарский край, а ключевой целью удара стал порт Новороссийска. 4 человека, в том числе ребенок, погибли при массированной атаке украинских беспилотников на Новороссийск. Еще 29 человек пострадали. 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов. На местах работают оперативные и спасательные службы. В Анапе обломки беспилотников повредили 3 частных дома и детский сад. Пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Всего в ночь на 9 сентября было уничтожено 596 беспилотников. Причем дроны сбивали и над Самарской областью, и над Оренбургской. Вооруженные силы Украины бьют и по резервуарам, и по инфраструктуре в порту. И продолжит бить, не сомневайтесь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
25: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
26: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
25: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
26: Угу.
25: произошел, ну, настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
26: Около 2000?
25: Да. И ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Ozon.
26: Причем формулировка там весьма специфическая.
25: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
26: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
25: Ну вот представь себе.
26: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
25: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, ну, некая элитная служба безопасности.
26: Элитная охрана склада.
25: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
26: Ага.
25: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, ну да, времена сейчас неспокойные. Может, там усиленная охрана от беспилотников.
26: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условно...

0: шагом.
1: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, типа уточните условия.
0: Именно.
1: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного. Имя и возраст.
0: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
1: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, ну, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
0: И человеку объясняют это как банальную формальность.
1: Точно. Говорят, ну, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
0: Это просто бумага для доступа на объект.
1: Вот.
0: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
1: Угу.
0: Человек уже передал паспортные данные, прошел медкомиссию, он, скорее всего, уже сообщил семье о новой перспективной работе.
1: Мысленно распределил доходы.
0: Да. И отказаться на этой стадии, ну, невероятно сложно. Психика воспринимает это не как спасение от авантюры, а так потерю уникального шанса.
1: Но слушай, ты упускаешь самую главную деталь. Деньги.
0: А, ну это понятно.
1: Огромные суммы в объявлениях, которые в десятки раз превышают среднюю зарплату в регионах. Плюс щедрые обещания списать долги.
0: Согласен, суммы там фигурируют просто космические для обычного охранника.
1: Вот именно. Деньги в этой ситуации наглухо выключают критическое мышление.
0: Угу.
1: Когда у человека просроченные кредиты, когда каждый день звонят коллекторы из банков, он видит в этом объявлении не риски, он видит долгожданное освобождение.
0: Мозг просто отказывается анализировать опасность.
1: Да, человек думает о том, как закроет микрозаймы, а не о том, что с ним произойдет через пару месяцев.
0: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
1: В идеальном мире, да.
0: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
1: И отсутствие названия реального работодателя.
0: Да? И требование ехать в другой регион?
1: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
0: Так.
1: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
0: И что ему отвечают?
1: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
0: В Китае? Серьезно?
1: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
0: Лишь бы согласился.
1: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
0: Или повар.
1: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армии отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
0: Звучит невероятно убедительно.
1: Очень.
0: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
1: А чтобы дроны сбивать?
0: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
1: 100%.
0: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
1: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
0: Юридически ноль. Пустой звук.
1: Обалдеть.
0: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
1: Угу.
0: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
1: То есть потребности командования всегда оказываются важнее милой беседы в WhatsApp?
0: Абсолютно. И вот тот самый охранник склада из-за банальной штатной необходимости за один день легко становится обычным стрелком.
1: И никто не будет слушать его возмущений?
0: Командование не обязано учитывать рекламные обещания человека, который там где-то разместил вакансию в интернете.
1: И вот здесь кроется главная юридическая ловушка всей схеме.
0: Подмена понятий.
1: Да. Людям обещают работу на год, им это представляют как понятную, привычную вахту. Поехал на север, отработал 12 месяцев, вернулся домой.
0: Происходит колоссальная подмена.
1: Гражданский трудовой кодекс маскирует под военный контракт.
0: Нужно четко понимать разницу в законах. Трудовой договор подчиняется трудовому кодексу.
1: Угу.
0: Если ты устроился охранником, начальник не может устным приказом отправить тебе выполнять работу сварщика.
1: Без согласия, да.
0: И самое главное, ты можешь встать, написать заявление и уволиться по собственному желанию. А военный контракт – это переход в совершенно другой правовой мир. Это отношение службы и беспрекословного подчинения.
1: И сроки там работают иначе, верно?
0: Совершенно иначе. Согласно указу о частичной мобилизации, оценивается.

0: сентября 2022 года. Указ номер 647. Контракты не заканчиваются просто по истечению срока.
1: То есть год прошел, а ты не можешь уйти.
0: Уволиться по собственному желанию, потому что тебе надоело, просто нельзя.
1: Слушай, пока ты это объяснял, мне в голову пришла такая аналогия. Это ведь, ну, как купить билет на обычный городской автобус.
0: Так.
1: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь, понимаешь, что находишься в летящем самолете.
0: Ха, ну да.
1: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
0: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
1: Тюрьмы.
0: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время. А в военных он обязан подчиняться приказам.
1: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
0: Да, я помню эту историю.
1: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться, думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
0: Какой?
1: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
0: Ответ кроется в алгоритмах.
1: Так.
0: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
1: То есть они обходят фильтры?
0: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
1: Ага.
0: Вместо слов «контракт с Минобороны» пишут «специальное соглашение».
1: Или «защита объектов».
0: Точно.
1: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая, ну, массово нанимает людей на склад.
0: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
1: В мессенджере?
0: Да. Разговор переносится в телефонный звонок или в Телеграм. А там площадка уже ничего не контролирует.
1: Но ведь площадки несут ответственность. Они продают доверие.
0: В этом и заключается главная этическая проблема.
1: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
0: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
1: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
0: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
1: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
0: Нужно задавать правильные вопросы.
1: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать. Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопросов.
0: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
1: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
0: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
1: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
0: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
1: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
0: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
1: Или это приоритетное назначение...
0: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
1: Что это будет склад в центре страны.
0: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
1: Да.
0: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
1: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
0: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
1: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
0: Вот именно.
1: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
0: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
1: Давай, послушаем.
0: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
1: Угу.
0: В этой же схеме, под видом работы, У человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
1: Над его жизнью?
0: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует несложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
1: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
4: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
3: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
5: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
3: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
7: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
3: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Помощник президента Юрий Ушаков подвел итоги беседы лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
9: Присущий лидерам взаимоуважительной и деловой манере, они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил официальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства.
2: Главные новости дня.
3: Когда будут деньги? Продавцы на Wildberries просят правительство вмешаться. Им не выплатили 20 миллиардов за товар. Продавцы маркетплейсов попали в серьезную беду. Мало того, что им не выплатили компенсации за сгоревший товар, так еще и не платят за новые отгрузки. Селлеры до сих пор не получили деньги по результатам продаж за последнюю неделю июля, говорит продавец на Wildberries Максим.
10: Все, что происходило последний месяц, а именно сгорел товар, отсутствие компенсации, необходимость платить налоги, зарплаты, аренды, это все были цветочки. А ягодки начинаются прямо сейчас. С момента, когда вы забираете и оплачиваете товар в ПВЗ, деньги идут не нам, производителям, напрямую. Они оседают на расчетных счетах маркетплейсов. Так вот, денег от ВБ до сих пор нет. Но при этом нам нужно все это время производить товар, а денег входящих у тебя нет.
3: Wildberries заявили, что выплаты задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». В результате часть заявок на вывод денег может обрабатываться дольше стандартного срока. При этом в компании заверили, что деньги продавцов в сохранности. Однако финансовый аналитик Вадим Ковылев советует не сильно надеяться на такие заверения.
11: ну что, бегите, бегите, селлеры с Озона, с Wildberries, бегите отовсюду, вам не выплатят деньги. Ну, слушайте, уже денег не будет, у Wildberries нет оборотки, вообще нет оборотки. И для них сейчас вариант единственный спастись, это оттягивать выплаты ЖИК за счет денег селлеров, по сути.
3: Ситуация стала настолько критической, что президент Союза продавцов маркетплейсов написал открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вмешаться и помочь с возвратом денег селлерам за проданные товары. В Союзе говорят, что опросили 2000 продавцов, почти 96% из них не получили деньги. При этом речь идет примерно о 20 миллиардах рублей. В Союзе продавцов отмечают, в августе большинство выплат селлерам проходили в течение 14 дней вместо положенных по регламенту 7. А вот заявки за последние полмесяца маркетплейсом не обрабатывались вообще. И это наводит на определенные подозрения, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Что может вызвать в ответ это письмо, это обращение? Первый вариант – это сейчас экстренно ВТБ зальет в Wildberries, там, не знаю, 100-200 миллиардов рублей, получив их от Центробанка, тогда проблему удастся расшить. Ценой инфляции, конечно, ценой обесценения денег для всех остальных жителей России, но селлеры вытащат свои какие-то деньги. И либо второй вариант. Компания начнет просто кидать всех вокруг. То есть поставщиков, селлеров, работников складских комплексов и так далее. Я все-таки осторожно предположу, что не платят они по одной простой причине. Какие-то деньги у Wildberries еще есть, но просто эти деньги предназначены не для людей, не для селлеров, а для того, чтобы вывести их в какие-то тихие гавани, в посторонние проекты, за периметр самой компании Wildberries и сохранить их для бенефициаров. То есть это вывод денег, очевидно.
3: По какому сценарию будет развиваться ситуация, станет известно в ближайшие недели, считает эксперт. Но есть тревожные звоночки. Например, другой маркетплейс, Мегамаркет, который по большей части принадлежит Сбербанку, заявил, что больше не будет хранить у себя товары селлеров. По мнению специалистов, у Сбера лучшая оценка риска в стране, и то, что он срочно покидает этот рынок, о многом говорит. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что вопрос о повышении налогов в России не рассматривается.
12: В этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Смотреть в глаза реальности. Олег Царев о том, почему полностью оставить Украину без электричества этой зимой не получится.
15: Сейчас многие пишут, что этой зимой Россия уж точно оставит Украину без света. Мол, у России есть большой запас реактивных дронов и нет никаких внутренних ограничений после того, как этим летом Украина наносила болезненные удары по российским целям. Но нет, выключить свет на всей Украине этой зимой не получится. Во-первых, в этом случае прекратится подача электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Она запитана с украинской стороны. Если электричество не будет настолько долго, что закончится дизель в генераторах, то наступит катастрофа и радиоактивное заражение в Запорожской области. Во-вторых, если света не будет по всей Украине, то катастрофа наступит на всех атомных электростанциях Украины. А радиоактивное облако, оно такое, на месте не стоит и может дуть в нашу сторону и сторону Беларуси тем более. Но я думаю, до этого не дойдет. Украина еще на ранней стадии, пока обстрелов нет, может шантажировать Россию подачей электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Причем даже не надо отключать станцию публично. Достаточно перебить обстрелами провода и не давать их ремонтировать. Так что свет и тепло у них будут, не сомневайтесь.
14: Новороссийск под массированным ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о крупном ночном налете на Краснодарский край.
16: В ночь на 9 сентября противник провел крупный налет на Краснодарский край, а ключевой целью удара стал порт Новороссийска. 4 человека, в том числе ребенок, погибли при массированной атаке украинских беспилотников на Новороссийск. Еще 29 человек пострадали. 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов. На местах работают оперативные и спасательные службы. В Анапе обломки беспилотников повредили 3 частных дома и детский сад. Пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Всего в ночь на 9 сентября было уничтожено 596 беспилотников. Причем дроны сбивали и над Самарской областью, и над Оренбургской. Вооруженные силы Украины бьют и по резервуарам, и по инфраструктуре в порту. И продолжат бить, не сомневайтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
17: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
18: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
19: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
20: Сколько?
19: Ну, много вообще, много, конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
20: Близко слезы.
19: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться. Это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше. Здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
14: Мобилизации нет, а реклама есть. Военкор-канал «Лейб Гусар» о подозрительных призывах во ВКонтакте.
16: В ВК появилась реклама с призывом успеть подписать контракт до начала мобилизации. При этом 3 сентября Владимир Путин заявил, цитата, «Это слухи о мобилизации. Информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат». 1 сентября Путин сказал, что это все чушь собачья. Это информационная атака на Россию. 28 июля Медведев сказал, что это попытки врага нести всякую пургу, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Выходит, что ВКонтакте замечен в работе на врага, или как это называется. К слову, сервис знакомств «Дайвинчик», где вербуют российских детей для совершения терактов, также до сих пор функционирует в соцсети.
14: «Патриот» нашлись внезапно. Военкор Поддубный о том, как Европа опять активизировала военную помощь Киеву.
16: Евросоюз разрешил тратить средства из 90 миллиардов евро кредита для поддержки Украины на закупку перехватчиков для американских систем «Патриот». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По правилам кредита он должен быть потрачен на оружие европейского военно-промышленного комплекса, но для «Патриот» сделали исключение по просьбе Киева. Одновременно с этим перехватчики неожиданно нашлись в Германии. Министр обороны страны Писториус заявил, что противоракеты будут отправлены из запасов Бундесвера. Дальше всех в заявлениях пошел министр обороны Украины Хмара, сообщив, что за счет кредита Евросоюза Киев купит около 1000 ракет для противовоздушной обороны. Европа боится проигрыша Украины, потому готова и дальше спонсировать Киев. Расслабляться нельзя.
14: Война городов. Военкор Котенок о серийных воздушных налетах и защите московского региона.
0: Сейчас в специальной военной операции наступил этап, который сравним с термином «война городов». Серийные воздушные налеты, ракетно-дроновые удары, артиллерийские обстрелы крупных городов и городских районов с целью подорвать боевой дух противника. Все это с обеих сторон. Термин появился в средние века в феодальной Германии, реанимирован в ходе Ирано-Иранской войны 1980-1988 годов. Такую войну выигрывает то государство, которое готово принимать и терпеть удары, адаптировать экономику к этому и при этом системно наращивать аналогичные удары по противнику. Пока мы худо-бедно справлялись с этим вызовом, но уже скоро предстоит пройти более серьезную проверку – баллистикой противника.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
21: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой, Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке, ракетной ППЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие я сделала, наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот таких сократилось до двух слов. Самых важных, все ли целы. Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
3: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
1: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас, все. Понял. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все плохо. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
3: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
4: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
3: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Российская актриса театра и кино Яна Поплавская высказала сожаление, что из «Шамана» не получилось сделать легенду.
22: Человек на самом деле загубил свою карьеру. Пока «Шаман» молчал, все было хорошо. Герой, чтобы вести за собой и поднимать, он должен быть легендизирован. Легенда не может то, что вы перечислили. Легенда вообще не может ходить в туалет, понимаете?
23: Конечно.
22: Не может. Легенда не спит, не пьет, никогда не говорит глупостей, потому что он легенда. Это нужно людям. И вот это, к сожалению, все рухнуло. К сожалению, «Шамана» уже нет. И не надо лизать, кстати, Байкал, потому что не разобрались с очистными сооружениями, как вы помните.
2: У вас, как и у многих, накипело.
5: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что вымышленные страхи из сетевых баек неожиданно начинают материализовываться прямо в нашей реальной жизни. Может ли коллективная фантазия миллионов людей породить монстра, способного влиять на физический мир? Сегодня мы погрузимся в мрачную историю Слендермена и разберем феномен оживших интернет-легенд. А все началось жарким летом 2009 года на популярном графическом форуме Something Awful, где пользователь Эрик Кнутсен под псевдонимом Виктор Сург выложил две отфотошопленные черно-белые фотографии с безымянной фигурой безликого высокого человека в строгом черном костюме. Он придумал жуткую историю о фольклорном чудовище с длинными гибкими щупальцами за спиной, которое преследует маленьких детей и доводит взрослых людей до полного безумия. Атмосферная картина получилась настолько убедительной, что образ мгновенно стал вирусным. Сотни авторов по всему миру начали писать короткие страшилки, крипипасты, снимать любительские веб-сериалы вроде «Мраморных шмелей» и монтировать пугающие видеоролики. Но в 2014 году произошла страшная кровавая трагедия в маленьком тихом городке Уокеша, штат Висконсин. Две 12-летние девочки заманили свою одноклассницу в местный парк и нанесли ей 19 ножевых ранений, позже холодно заявив полиции, что делали это по прямому приказу тонкого человека. Общество содрогнулось, а мистики и эзотерики громко заговорили о тульпе, древнем тибетском понятии, обозначающем материализованную силу человеческой мысли. Теоретики оккультизма всерьез утверждали, что благодаря миллиардам просмотров, рисунков и искреннему страху, коллективное бессознательное создало реальную сущность из цифрового эфира. И это так и было. Однако ученые, психологи и социологи, такие как известный исследователь фольклора Бенджамин Радфорд, дают этому абсолютно четкое научное объяснение. Это классический феномен современной городской легенды и массового психоза. Когда неустойчивая психика подростков ищет внешнее оправдание своим деструктивным импульсом в популярных медиаобразах. Слендермен никогда не оживал физически, он стал лишь цифровым зеркалом наших собственных подсознательных страхов и темных фантазий. Однако его действия, а точнее действия тех, кто его слушал, были абсолютно реальными. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио «Лента». 15:57 AM.
2: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Итак, прогноз от рун на сентябрь для земных знаков зодиака. Тельцы, девы, козероги, приготовьтесь. Сентябрь для вас не сахаром и не медом, так скажу. Рунный расклад показывает, что месяц будет полон испытаний, но также и возможностей для роста. По работе выпала руна «Альгиз» в перевернутом значении, и такая руна обычно символизирует защиту и благоприятные условия, но вот в перевернутом виде говорит о том, что ваши усилия могут быть вот напрасны, как старая лошадь. Плюс ко всему, возможны трудности в общении с коллегами или начальством. Точно ожидайте, что вам придется вот потеть и вкладываться, чтобы просто хотя бы поддержать текущие позиции, не говоря уже о продвижении. Но ничего страшного, не все то золото, что блестит, и иногда приходится попотеть. Что же сделать, чтобы справиться с возникающими проблемами? По здоровью руна Эйвас. И руна Эйвас при гадании на состоянии здоровья – это, в общем-то, положительный знак. Даже если в данный момент у человека имеются какие-либо проблемы, это успешно решится. Иногда руна советует взглянуть на ситуацию вот под другим углом, например, может сменить методику лечения или проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами, или же просто начать вести здоровый образ жизни, к примеру. По отношениям выпала руна Соулу, а вот здесь сентябрь принесет теплую погоду. Соулу – это руна радости, счастья, гармонии. Это действительно вот как солнце после дождя для ваших отношений. В сентябре будет и в жизни весело, и в сердце тепло. Соул символизирует позитивные изменения, новые эмоции, так что, возможно, вы сможете забыть про старые драмы и насладитесь моментом. А для одиноких это возможность начать что-то новое и яркое в личной жизни. Ну что ж, сентябрь для земных знаков будет как настоящая проверка на прочность. В работе готовьтесь к трудностям и возможным осложнениям. А по здоровью это переходный период, который потребует от вас внимания и заботы. Вот. А вот в отношениях солнышко светит, это время для радости и гармонии, так что используйте его по максимуму, чтобы проветрить душу. В общем, сентябрь обещает быть непростым, но с обилием положительных моментов.
2: На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Геленджика рассказала, что в городе что-то происходит, и поблагодарила местные власти за своевременные звуковые оповещения.
7: Геленджик, друзья, сегодня у нас очень интересная ситуация. У нас уже сегодня четвертый раз орет сирена. Дочь мне со школы написала о том, что когда орет сирена, их всех как бы с уроков забирают и ведут в безопасное место. И, короче, уроки сегодня были сорваны, и сегодня что-то конкретное происходит в нашем городе. Вот, как бы ничего отчетливого, явного я не слышу, но сирена сегодня прям тарабанит как следует. Может быть, даже 5 раз сирена орала. Ну, прям что-то сильное. Как мне сегодня сказали, что в Новороссийске идет очень жесткое отражение, и поэтому у нас орет сирена тоже. Опа, вот и хлопок. Вот и хлопок. Но, к счастью, я хочу сказать огромное спасибо о том, что у нас орет сирена, и о том, что нас предупреждают об этом, и что хоть какой-то малейший момент у нас сразу орет сирена, и что мы понимаем, что надо укрываться, надо прятаться, и надо бежать куда-то в укрытие.
10: вот страшно. Ну, я бы сказала, что есть такой момент неприятный, но мы, мне кажется, настолько к этому привыкли, что мы, наверное, эту жизнь спокойно проживаем так же, как она и была, наверное, больше не реагируем, чем реагируем. Но это только со своей стороны говорю. Вот, сегодня в течение дня очень много сирен было. За последние дни такого не было. Так что, друзья, знаете, что у нас вот такая ситуация в нашем городе.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Устранение конкурентов в духе лихих 90-х. Кандидатам партии «Яблоко» в Калининграде угрожают убийством и требуют сняться с выборов. Уже даже не смешно. На фоне роста цен и падения доходов беспрозванных потребовал, чтобы Калининградская область вошла в топ-20 по качеству жизни в России. Вынужденная адаптация к новым экономическим реалиям. За год продукты в регионе подорожали почти на 15%. В ответ на повышение цен калининградцы научились меньше есть. Итак, кандидаты в законодательное собрание Калининградской области от «Яблока» Роман Морозов и Дмитрий Мамаев получили сообщение с угрозами расправы. Неизвестный потребовал, чтобы единственная партия, которая выступает за мир и против продолжения СВО, отозвала обоих кандидатов с выборов. Вот дословно, что говорится в сообщении, обнародованном партийцами.
15: «Если вы за жизни, значит, выступите за жизни своих людей. Отзовите Р и Д. Зачем жертвы напрасно? Доброжелатель».
12: Под «Р» и «Д», как считают в «Яблоке», подразумеваются Роман Морозов и Дмитрий Мамаев, два оставшихся кандидата от политсилы по одномандатным округам Заксобрания. В «Яблоке» расценили сообщение как угрозу жизни кандидатов и попытку заставить их отказаться от участия в выборах. Председатель партии Николай Рыбаков уже обратился к главе МВД Колокольцеву с требованием установить автора сообщения и обеспечить безопасность партийцев. Как известно, ранее Калининградский областной суд уже снял с выборов партийный список «Яблока» по иску коммунистов России. Сейчас партия оспаривает это решение, однако Морозов и Мамаев пока продолжают участвовать в кампании как одномандатники.
23: Кстати, было бы не лишним поинтересоваться у губернатора во время прямой линии с жителями 10 сентября, почему на выборах 2026 в регионе практикуются, по сути, криминальные разборки с угрозами физического устранения. И что конкретно предпринимают власти для соблюдения избирательного законодательства. А оно, между прочим, открыто нарушается самими представителями «Единой России». Так что было бы интересно узнать у Алексея Беспрозванных еще и о том, как он лично относится к подкупу избирателей. Тем более, что официальной реакции на данный вопиющий факт до сих пор нет.
12: Стоит напомнить, что на минувшей неделе калининградцев шокировало завирусившееся в соцсети видео, на котором женщина-агитатор «Единой России» по-деловому и без зазрения совести предлагает жителям областного центра 2000 рублей за поддержку на выборах двух кандидатов-единороссов. Действующего депутата Горсовета Калининграда, который баллотируется в Заксобрание, Сергея Григоренко, и участника СВО, идущего от «Единой России», в депутаты Горсовета Калининграда Михаила Симонова. На видео отчетливо видны агитационные листовки партии, звучат две фамилии кандидатов, и при этом утверждается, что избирателям, голосующим за деньги, не стоит ничего бояться. Вот как агитатор общается с избирателями.
24: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
25: Да.
24: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
25: А мы что должны делать?
24: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
25: А за кого надо голосовать?
24: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
26: Ну, нифига себе.
24: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат, значит, нужен паспорт, ручка есть.
27: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
24: Запиши паспорт, пиши.
11: Какая нам разница?
14: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
11: что у меня фамилия, имя, отчество.
12: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
11: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, или не 99-я, 100-я, 100 человек.
16: Будешь 100-й.
17: Тогда больше надо.
18: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
11: Да, за двух.
18: И за двух?
11: Да.
18: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500. А как? Вы нам еще раз придете?
11: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть?
18: Ага.
11: Вы не переживайте.
18: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
11: Да, по 1500 еще получаем.
18: Понятно.
12: И еще один штрих к портрету выборов, весьма красноречивый. В Светлогорске к выборам нашлись и автобусы, и водители. 20 сентября власти запустят дополнительные автобусы из Майского, СНТ «Радуга», Бобровки, Южного.

0: Янтарный край находится на 28-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни. Но и этого никак недостаточно, следует из пресс-релиза правительства.
1: Как улучшилось качество жизни, калининградцы сами прекрасно видят по ценам в магазинах. И, похоже, у людей уже вырабатывается иммунитет от дороговизны. Они начинают меньше есть.
2: Согласно Калининградстату, в 2025 году расходы на основные продукты в Калининградской области выросли без малого на 15%, до почти 13 тысяч рублей в месяц на человека. При этом жители региона сократили потребление хлеба, картофеля, фруктов, сахара и растительного масла. Сильнее всего экономить стали на фруктах и ягодах. Их потребление снизилось почти на 10%. Хлеба калининградцы стали есть на 4 килограмма меньше, картофеля на 3,5 килограмма. Баланс в рационе калининградцев теперь такой. Меньше того, что подорожало, и больше того, что еще можно себе позволить. Вот такая адаптация к новым экономическим реалиям. Кстати, согласно все тому же Калининградстату, минимальная продуктовая корзина в регионе с начала этого года подорожала на 10,5%, до почти 10 тысяч рублей. И этот калининградский показатель на целых 17% дороже среднероссийского.
1: Так что качество жизни в Янтарном крае хорошо иллюстрирует рацион жителей и цены на продукты. И напоследок рубрика «Анекдот дня» или «Горькая правда жизни», как кому больше нравится. Глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам. Яцков уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только оказалось, что на его странице закрыта и личка, и комментарии к постам. Написать главе Славского округа без добавления в «друзья» невозможно. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы не последовало. Собственно, это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо накануне любых выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном

0: месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на Балтийский лоцман, комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на борщевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
4: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала. Была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало, подорожало, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово «паразит» у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
3: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. Это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
3: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов. А значит, цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
6: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. там кофе, шоколад, там масло, все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в два раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
3: И пока будут продолжаться удары по НПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы государства о безвизовом режиме с Китайской Народной Республикой.
8: Знаете, вот коль скоро вы сказали и начали с безвизового режима, ссылаясь на заявление президента, которое, конечно, вызвало просто невероятную какую-то реакцию поддержки и у нас, и в Китае, потому что действительно мера-то пришлась. Вот нужно сказать, что это тот самый момент, когда уже, как принято говорить, чаяние, а по сути желание людей настолько назрели и перезрели, что решение на политическом уровне максимально было воспринято позитивно в самых широких кругах. Ну и вы посмотрите, какие результаты от того решения по временному снятию визового режима, я имею в виду на определенный период для в основном туристических групп или для, имеется в виду не группа, а туристических целей в групповом плане, в индивидуальном плане, для людей, которые просто приезжают посмотреть Китай, нашу страну. Посмотрите, какие результаты. Я специально взяла статистику. В первом полугодии текущего года было зафиксировано увеличение общего числа туристических поездок граждан России и Китая на 43% к аналогичному периоду 2025 года. А 2025 год уже демонстрировал рост. То есть вы представляете, что это такое? Практически в половину каждый раз увеличивается количество желающих поехать. Это же, ну, замечательно.
1: Главные новости дня.
3: Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила 43 миллиарда рублей чистого убытка, а за 2 года накопила уже почти 70 миллиардов долгов. Скорее всего, впереди у КАМАЗа массовые увольнения, считает экономист Владислав Жуковский.
9: Поэтому неизбежно будут увольнять людей. Сначала, конечно, будут маскировать это все дело, переводить на какие-то неоплачиваемые отпуска, отправлять на месяц, на два. Какие-то будут там останавливать производство, конвейеры. Но повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают. А если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крупнотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КАМАЗа.
3: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года она понесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
10: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
11: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
3: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
12: Ну, если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зимой, то сейчас...
13: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
14: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
3: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
15: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще к чему это все может привести?
3: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Губернатор Кемеровской области Илья Середюк объяснил очереди за бензином в Кузбассе нехваткой автозаправочных станций и предложил построить новые.
16: Нужно проанализировать такой совместный труд главам муниципалитетов о количестве и достаточности автозаправочных станций, их дислокации на территориях ваших муниципальных образований. Проанализируйте это в рабочем порядке, представьте такую информацию и... Автозаправочные компании, то есть розничные продавцы тоже со своей стороны. Внесите предложение, мы готовы посмотреть по поводу выделения земельных участков, подборе таких земельных участков для расширения сети.
1: На радио Лента. Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
18: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопрос-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, вот не территориальных границах и не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это инвестирует, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
19: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских и ни о каких союзах речи быть не может.
20: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Житель Санкт-Петербурга рассказал, что в северной столице начались серьезные перебои с бензином.
21: Ну что, какая ситуация в Питере с бензином? Плачевная. Бензин есть только на Роснефти, на некоторых заправках «Газпром». Вернее, он был. Яндекс.Навигатор показывает, что вот на этой Роснефти есть топливо, и 92-й, 95-й, и плюс. А в итоге я приехал, здесь стояла небольшая очередь, которая прямо передо мной начала рассасываться, потому что топливо закончилось. Сотрудники не располагают информации, когда будет поступление топлива. Грубо говоря, он по факту просто приезжает, есть топливо. Не приехал, нет. Последний раз, говорит, на этой заправке вчера в 11 вечера был бензовоз. Яндекс.Навигатор показывает, что топлива в городе нигде нет. То есть, когда я здесь был, еще где-то, ну, с десяток заправок и зелененьким светились. Соответственно, я сюда приехал. Здесь показывало зелененькое. И еще полчаса показывало, что топливо есть. На самом деле его уже не было. Соответственно, вот я сейчас смотрю, практически нигде в городе нету топлива. Печально. Поэтому, если вы планируете заправляться, будьте в курсе. Лучше заправляться заранее и поддерживать бензин в наличии, как говорится. Не совершайте моих ошибок, потому что я, честно говоря, в последнее время не испытывал проблем с заправками. Всегда были. Сегодня ехал, бензина было немного. Я думаю, ну, вечером заправлюсь. А вечером вот такая ситуация.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
22: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушель-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Nokia, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наргуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
0: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
3: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячные довольствия задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
2: За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад, боевых не было, как будто мы там и не были.
4: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично дома личные проблемы. Болеет близкий человек. Не отпускаю даже просто увидеться. Вот. Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
3: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады генерал-майор Алексей Савченко на просьбы об отпуске откровенно грубит.
4: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
3: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь тех денег, которыми заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
6: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке, ракетной ППЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделал, наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот таких сократилось до 2 слов. Самых важных. Все ли целы? Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
5: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
23: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
5: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. 4 людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
8: ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
5: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. Наутро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база Новороссийск. Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Отстрелялся? Сними на телефон. Военкор-канал «Лейб Гусар» о новых требованиях к расчетам, которые защищают российское небо от дронов.
11: Стреляющих по дронам обязались снимать всю свою работу на телефон, чтобы отчитаться о расходе боеприпасов. Об этом сообщил «Коммерсант». Кто не в курсе, то в расчет входят водитель, стрелок и командир. И по этой формуле выходит как-то так, что водитель должен не только управлять машиной, но и снимать отработку цели. Тут что-то комментировать, только портить. Еще надо журнал расхода боеприпасов завести и списывать гильзы поштучно. Хотя это, я думаю, и так уже есть. Так победим. Правда, победим лишь здравый смысл, но это не важно.
10: Пехотой небо не закроешь. Военкор-канал «Два майора» о дронах, мобилизации и главной ежедневной угрозе российским регионам.
11: Сегодня главная угроза нашей стране – это сотни и тысячи беспилотников ежедневно. Именно они дестабилизируют ситуацию с бензином, торговлей, логистикой, туризмом, угрожают гражданской авиации. Из-за числа дронов врага и невозможности быстро копировать, вставить те же дроны-перехватчики с опытными расчетами или в идеале автоматизировать процесс защиты неба, в регионах с разной эффективностью формируются новые и новые расчеты, которые посменно защищают небо. Вызывает вопрос, а где главный по противовоздушной обороне в стране и система противовоздушной обороны в целом, почему барсы перекрывают эту брешь? Просим успокоиться и понять, война будет долгой и коснется каждого. Изучайте устройство автомата Калашникова и делайте утреннюю физическую зарядку.
10: Европа собирает ракеты. Военкор канала «Разведдозор» о новых обещаниях военной помощи Украине.
11: Европейские партнеры пообещали Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны к зиме. Об этом сообщает издание Bloomberg по итогам нового заседания в формате «Рамштайн». Европейские страны планируют передать ракеты из своих запасов, а также приобрести для Украины дополнительные системы «Патриот». Часть вооружения будет передаваться в рамках программы НАТО «Пурл», которая предусматривает закупку американского оружия на средства союзников. По словам генсека НАТО Марка Рютте, на программу уже удалось собрать 10 миллиардов долларов. Он призвал союзников увеличить взносы, чтобы Украина могла получать оружие без перерывов и подготовиться к ожидаемым зимним атакам России. Германия. Поставки ракет-перехватчиков для систем и самолеты F-16, а также закупка дронов. Великобритания. Выделит 100 миллионов фунтов на поставку американского вооружения. Поставки дополнительных 95 тысяч дронов до конца года, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности за средства других стран. А еще Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и некоторые другие, не самые бедные, как вы понимаете, страны. Таким образом, мы снова наблюдаем тенденцию по увеличению финансирования Киева.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить. А дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы. Вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
5: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
0: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%. Соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег от государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше там, от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты, Airbus и Боинги, ну, как бы так, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
5: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой. И это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
12: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу. Туда уже никто не летает, да? А это, ну, как бы разрушение всей системы авиационного сообщения.
5: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
10: Мобилизации нет, а реклама есть. Военкор-канал «Лейб-Гусар» о подозрительных призывах во ВКонтакте.
11: В ВК появилась реклама с призывом успеть подписать контракт до начала мобилизации. При этом 3 сентября Владимир Путин заявил, цитата, «Это слухи о мобилизации. Информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат». 1 сентября Путин сказал, что это все чушь собачья. это информационная атака на Россию. 28 июля Медведев сказал, что это попытки врага нести всякую пургу, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Выходит, что ВКонтакте замечен в работе на врага, или как это называется. К слову, сервис знакомств «Дайвинчик», где вербуют российских детей для совершения терактов, также до сих пор функционирует в соцсети.
10: «Патриот» нашлись внезапно. Военкор Поддубный о том, как Европа опять активизировала военную помощь Киеву.
11: Евросоюз разрешил тратить средства из 90 миллиардов евро кредита для поддержки Украины на закупку перехватчиков для американских систем «Патриот». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По правилам кредита он должен быть потрачен на оружие европейского военно-промышленного комплекса, но для «Патриот» сделали исключение по просьбе Киева. Одновременно с этим перехватчики неожиданно нашлись в Германии. Министр обороны страны Писториус заявил, что противоракеты будут отправлены из запасов Бундесвера. Дальше всех в заявлениях пошел министр обороны Украины Хмара, сообщив, что за счет кредита Евросоюза Киев купит около 1000 ракет для противовоздушной обороны. Европа боится проигрыша Украины, потому готова и дальше спонсировать Киев. Расслабляться нельзя.
10: Война городов. Военкор Котенок о серийных воздушных налетах и защите московского региона.
14: Сейчас в специальной военной операции наступил этап, который сравним с термином «война городов». Серийные воздушные налеты, ракетно-дроновые удары, артиллерийские обстрелы крупных городов и городских районов с целью подорвать боевой дух противника. Все это с обеих сторон. Термин появился в средние века в феодальной Германии, реанимирован в ходе Ирано-Иранской войны 1980-1988 годов. Такую войну выигрывает то государство, которое готово принимать и терпеть удары, адаптировать экономику к этому и при этом системно наращивать аналогичные удары по противнику. Пока мы худо-бедно справлялись с этим вызовом, но уже скоро предстоит пройти более серьезную проверку – баллистикой противника.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Новороссийска кратко описала то, что происходило сегодня ночью в городе.
15: Я не знаю, будет это слышно или нет, но у нас все взрывается, дом трясется. Мы подпрыгиваем, с окна видно, как горит город. У нас чрезвычайная ситуация в городе, авиационная опасность, ракетная опасность, БЭК, ФИПК. Я сижу в коридоре над нашим домом, и почти в наш дом летают беспилотники. В наш дом не летают беспилотники, а прилетают мимо нас ракеты. У нас горит половина города.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов приходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
17: Слушай, это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
16: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
17: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
16: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
17: Ага.
16: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
17: Или в Краснодарский край.
16: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
17: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
16: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
17: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
16: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
17: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
16: ФБС.
17: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
16: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
17: Почему?
16: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, 3 или 4 дня.
17: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
16: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
17: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
16: Давай.
17: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
16: Угу.
17: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
16: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
17: Ну да, выглядит как копейки.
16: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
17: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
16: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
17: Так.
16: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
17: Ага.
16: Получается около 210 тысяч рублей в год.
17: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
16: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
17: Подожди, то есть с оборотного капитала?
16: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
17: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
16: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
17: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
16: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
17: Ну да, они просто торгуют.
16: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
17: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
16: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
17: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
16: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
17: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
16: Угу.
17: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти.

0: А что еще?
1: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
0: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
1: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
0: С ума сойти.
1: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
0: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
1: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
0: Ну почему?
1: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
0: Ну, логично, да.
1: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
0: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
1: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
0: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
1: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты, просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
0: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
1: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
0: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
1: Именно.
0: Слушая этот детальный разбор механики, появляется ощущение, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
1: В смысле?
0: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
1: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
0: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
1: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
0: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
1: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
0: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать три пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
1: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
0: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
1: Это первое следствие. А второе следствие – трансформации самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты.

0: есть издержки, и это напрямую бьет по качеству.
1: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
0: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
1: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
0: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
1: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
0: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
1: Угу.
0: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
1: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
0: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
1: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
0: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью у логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
1: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
2: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
0: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Устранение конкурентов в духе лихих 90-х. Кандидатам партии «Яблоко» в Калининграде угрожают убийством и требуют сняться с выборов. Уже даже не смешно. На фоне роста цен и падения доходов беспрозванных потребовал, чтобы Калининградская область вошла в топ-20 по качеству жизни в России. Вынужденная адаптация к новым экономическим реалиям. За год продукты в регионе подорожали почти на 15%. В ответ на повышение цен калининградцы научились меньше есть. Итак, кандидаты в законодательное собрание Калининградской области от «Яблока» Роман Морозов и Дмитрий Мамаев получили сообщение с угрозами расправы. Неизвестный потребовал, чтобы единственная партия, которая выступает за мир и против продолжения СВО, отозвала обоих кандидатов с выборов. Вот дословно, что говорится в сообщении, обнародованном партийцами.
5: «Если вы за жизни, значит, выступите за жизни своих людей. Отзовите Р и Д. Зачем жертвы напрасно? Доброжелатель».
4: Под «Р» и «Д», как считают в «Яблоке», подразумеваются Роман Морозов и Дмитрий Мамаев, два оставшихся кандидата от политсилы по одномандатным округам Заксобрания. В «Яблоке» расценили сообщение как угрозу жизни кандидатов и попытку заставить их отказаться от участия в выборах. Председатель партии Николай Рыбаков уже обратился к главе МВД Колокольцеву с требованием установить автора сообщения и обеспечить безопасность партийцев. Как известно, ранее Калининградский областной суд уже снял с выборов партийный список «Яблока» по иску коммунистов России. Сейчас партия оспаривает это решение, однако Морозов и Мамаев пока продолжают участвовать в кампании как одномандатники.
6: Кстати, было бы не лишним поинтересоваться у губернатора во время прямой линии с жителями 10 сентября, почему на выборах 2026 в регионе практикуются, по сути, криминальные разборки с угрозами физического устранения. И что конкретно предпринимают власти для соблюдения избирательного законодательства. А оно, между прочим, открыто нарушается самими представителями «Единой России». Так что было бы интересно узнать у Алексея Беспрозванных еще и о том, как он лично относится к подкупу избирателей. Тем более, что официальной реакции на данный вопиющий факт до сих пор нет.
4: Стоит напомнить, что на минувшей неделе калининградцев шокировало завирусившееся в соцсети видео, на котором женщина-агитатор «Единой России» по-деловому и без зазрения совести предлагает жителям областного центра 2000 рублей за поддержку на выборах двух кандидатов-единороссов. Действующего депутата Горсовета Калининграда, который баллотируется в ЗАГС Собрания, Сергея Григоренко, и участника СВО, идущего от «Единой России», в депутаты Горсовета Калининграда Михаила Симонова. На видео отчетливо видны агитационные листовки партии, звучат две фамилии кандидатов, и при этом утверждается, что избирателям, голосующим за деньги, не стоит ничего бояться. Вот как агитатор общается с избирателями.
7: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
8: Да.
7: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
8: А мы что должны делать?
7: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
8: А за кого надо голосовать?
7: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
9: Нифига себе.
7: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, тут это. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
10: Да что ж, дай, пожалуйста, мой паспорт.
7: Да пиши, а господи, тебе пиши. Еще. Какая вам разница?
10: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
7: на столбиком. Фамилия, имя, отчество.
4: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
7: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 90. 98-я, или мне 99-я и 100-я, 100 человек.
11: Будешь 100-й.
12: Тогда больше надо.
13: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
7: Да, за двух.
13: И за двух?
7: Да.
13: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получите по полторы тысячи.
11: А как? Вы нам еще расскажете?
13: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
11: Ага.
13: Вы не переживайте.
11: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
13: Да, по полторы тысячи еще получаем.
11: Понятно.
4: И еще один штрих к портрету выборов, весьма красноречивый. В Светлогорске к выборам нашлись и автобусы, и водители. 20 сентября власти запустят дополнительные автобусы из Майского, СНТ «Радуга», Бобровки, Южного и Зарей. Возить жителей будут к избирательным участкам. Для этого организовали аж 3 маршрута, по 2 рейса на каждом. При этом обычные автобусные рейсы в Светлогорском округе ранее сократили. Власти объясняли это нехваткой водителей. Транспорта людям не хватало даже в туристический сезон. Словом, ежедневно возить жителей на работу, учебу и к врачам возможности нет. А когда понадобилось доставить избирателей к урнам, сразу нашлись и автобусы, и отдельное расписание. Вызывает некоторое смятение и следующая новость.
14: Калининградская область должна войти как минимум в число первых 20 регионов России по качеству жизни. Такое требование озвучил губернатор без прозванных на заседании Совета по улучшению качества жизни, который, по правде говоря, за время своего существования, еще со времен губернаторства Алиханова, так и не показал свою полезность. Так вот, сейчас Янтарный край находится на 28-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни. Но и этого никак недостаточно, следует из пресс-релиза. Релиза правительства.
4: Как улучшилось качество жизни, калининградцы сами прекрасно видят по ценам в магазинах. И, похоже, у людей уже вырабатывается иммунитет от дороговизны. Они начинают меньше есть.
15: Согласно Калининградстату, в 2025 году расходы на основные продукты в Калининградской области выросли без малого на 15%, до почти 13 тысяч рублей в месяц на человека. При этом жители региона сократили потребление хлеба, картофеля, фруктов, сахара и растительного масла. Сильнее всего экономить стали на фруктах и ягодах. Их потребление снизилось почти на 10%. Хлеба калининградцы стали есть на 4 килограмма меньше, картофеля на 3,5 килограмма. Баланс в рационе калининградцев теперь такой. Меньше того, что подорожало, и больше того, что еще можно себе позволить. Вот такая адаптация к новым экономическим реалиям. Кстати, согласно все тому же Калининградстату, минимальная продуктовая корзина в регионе с начала этого года подорожала на 10,5%, до почти 10 тысяч рублей. И этот калининградский показатель на целых 17% дороже среднероссийского.
4: Так что качество жизни в Янтарном крае хорошо иллюстрирует рацион жителей и цены на продукты. И напоследок рубрика «Анекдот дня» или «Горькая правда жизни», как кому больше нравится. Глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам. Яцков уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только оказалось, что на его странице закрыта и личка, и комментарии к постам. Написать главе Славского округа без добавления в друзья невозможно. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы не последовало. Собственно, это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо накануне любых выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты, Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии. тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
18: Жительница Волгограда осталась недовольна действиями местных властей, которые объявили, что бензин якобы появился на всех автозаправочных станциях «Газпрома».
19: Ну что, вчера была информация, что на «Газпром» привезут бензин, что с 8 не откроются, но информация не подтвердилась. Все без толку простояли, бензина нет. «Лукойл» опять заправляет только по топливным картам, и то не все и не везде. И это нам еще власти говорят, что у них все налаживается, что они меняют логистику. Что же вы пи***ете? Где наш орденоносец? Хитрый он не выходит и не разруливает ситуацию. Все к выборам готовятся, галстуки, что ли, наглаживают. Прям очень хочется сказать, какие вы классные, замечательные руководители области и страны. Кстати, мужики рассказали, что на «Лукойле», который на Ватутина, на днях сливалось 3 бензовоза, но этот... «Лукойл» отпускает только по топливным картам и не всегда. Видимо, власти трошки для себя держат про запас эту заправку, чтобы потом заправить машины себе и по-тихому съебаться из города, пока им рыло не начистили за это безобразие.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Когда будут деньги? Продавцы на Wildberries просят правительство вмешаться. Им не выплатили 20 миллиардов за товар. Продавцы маркетплейсов попали в серьезную беду. Мало того, что им не выплатили компенсации за сгоревший товар, так еще и не платят за новые отгрузки. Селлеры до сих пор не получили деньги по результатам продаж за последнюю неделю июля, говорит продавец на Wildberries Максим.
21: Все, что происходило последний месяц, а именно сгорел товар, отсутствие компенсации, необходимость платить налоги, зарплаты, аренды, это все были цветочки. А ягодки начинаются прямо сейчас. С момента, когда вы забираете и оплачиваете товар в ПВЗ, деньги идут не нам, производителям, напрямую. Они оседают на расчетных счетах маркетплейсов. Так вот, денег от ВБ до сих пор нет. Но при этом нам нужно все это время производить товар, а денег входящих у тебя нет.
20: В Wildberries заявили, что выплаты задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». В результате часть заявок на вывод денег может обрабатываться дольше стандартного срока. При этом в компании заверили, что деньги продавцов в сохранности. Однако финансовый аналитик Вадим Ковылев советует не сильно надеяться на такие заверения.
1: Ну что, бегите, селлеры с Озона, с Wildberries, бегите отовсюду, вам не выплатят деньги. Ну, слушайте, уже денег не будет, у Wildberries нет оборотки, вообще нет оборотки. И для них сейчас вариант единственный спастись, это оттягивать выплаты ЖИК за счет денег селлеров, по сути.
20: Ситуация стала настолько критической, что президент Союза продавцов маркетплейсов написал открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вмешаться и помочь с возвратом денег селлерам за проданные товары. В Союзе говорят, что опросили 2000 продавцов, почти 96% из них не получили деньги. При этом речь идет примерно о 20 миллиардах рублей. В Союзе продавцов отмечают, в августе большинство выплат селлерам проходили в течение 14 дней вместо положенных по регламенту 7. А вот заявки за последние полмесяца маркетплейсом не обрабатывались вообще. И это наводит на определенные подозрения, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Что может вызвать в ответ это письмо, это обращение? Первый вариант – это сейчас экстренно ВТБ зальет в Wildberries, 100-200 миллиардов рублей, получив их от Центробанка, тогда проблему удастся расшить. Ценой инфляции, конечно, ценой обесценения денег для всех остальных жителей России, но селлеры вытащат свои какие-то деньги. Или второй вариант. Компания начнет просто кидать всех вокруг. То есть поставщиков, селлеров, работников складских комплексов и так далее. Я все-таки осторожно предположу, что не платят они по одной простой причине. Какие-то деньги у Wildberries еще есть, но просто эти деньги предназначены не для людей, не для селлеров, а для того, чтобы вывести их в какие-то тихие гавани, в посторонние проекты за периметр самой компании Wildberries и сохранить их для бенефициаров. То есть это вывод денег, очевидно.
20: По какому сценарию будет развиваться ситуация, станет известно в ближайшие недели, считает эксперт. Но есть тревожные звоночки. Например, другой маркетплейс, Мегамаркет, который по большей части принадлежит Сбербанку, заявил, что больше не будет хранить у себя товары селлеров. По мнению специалистов, у Сбера лучшая оценка риска в стране, и то, что он срочно покидает этот рынок, о многом говорит. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Член общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил предоставлять отцам отпуск по уходу за ребенком сразу с рождения малыша.
22: Что бы я рекомендовал? Ну, во-первых, дать возможность уходить в отпуск по уходу за ребенком отцу в то время, когда мама находится в отпуске по беременности и родам. Сейчас законодательство запрещает такой уход, то есть женщина может уйти в отпуск по уходу за ребенком, любой родственник, только тогда, когда мама выходит из так называемого декретного отпуска, в отпуска по беременности и родам. Это через примерно 2 месяца после рождения ребенка. Дело в том, что маме-то как раз нужна помощь в тот период, когда появляется ребенок. Ну, во-первых, если это первый ребенок, ей нужна и моральная поддержка, потому что наступает так называемая послеродовая депрессия. А во-вторых, нужна и физическая помощь. Это потому, что мама очень много времени проводит с ребенком. Если нет бабушек и дедушек, кто-то должен быть рядом. Это может быть и бабушка, которая уходит по уходу за ребенком в этот период. И вот этот отпуск по уходу за ребенком, так называемый непередаваемый, который нельзя, мама не может передать, нельзя передать другому, он играет важную роль. В других странах этот отпуск по уходу за ребенком, который предоставляется отцам, так называемый непередаваемый отцовский отпуск, он может достигать до 2 месяцев. И папа может его взять в любой период. Я считаю, что такой же механизм поддержки должен появиться и в России. Но для начала считаю, что должно быть стать обязательным предоставление отпуска в тот период, когда ребенок родился.
3: Криминальные новости.
0: В Дагестане мужчина расстрелял в кафе бывшую жену и дочь. По данным базы, трагедия произошла в Хасавюрте. Мужчина пришел в заведение, где работали его бывшая супруга и 23-летняя дочь. От экс-жены мужчина требовал, чтобы она ушла с работы, мол, не позорила семью и воспитывала их 5 несовершеннолетних детей. Женщина отказалась. Тогда разъяренный мужчина достал пистолет и расстрелял в спину мать своих 6 детей, когда женщина пыталась убежать. На помощь матери бросилась ее 23-летняя дочь, однако отец застрелил и ее. Девушка умерла в больнице. По предварительным данным, конфликт между супругами разгорелся после развода. Пара не могла договориться о порядке общения с детьми. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненный срок. Участники СВО с Сахалина отравили военного и отрезали ему палец ради разблокировки телефона и доступа к боевым выплатам. Военный суд вынес приговор 2 ветеранам СВО – Владимиру Кабакову и Дмитрию Мазуру. Их обвиняют в убийстве военного ради выплаты за ранение. Кабаков получил 19 колонии, Мазура оправдали присяжные. Двое других обвиняемых – Алексей Бортников и Николай Барковский – снова отправились на фронт, не дожидаясь приговора. Военнослужащие пошли на преступление, поскольку хотели легких денег, рассказала журналистам представительница потерпевших. Кабаков задумал ограбить своего 34-летнего сослуживца Виктора Васильева. Васильев, тоже участник СВО, получил 3 000 000 рублей за ранение. Кабаков об этом знал и, по версии следствия, решил забрать эти деньги себе. Своими планами он поделился с Бортниковым и Барковским. Летом 2025 года они сняли загородный дом в Долинске и пригласили Васильева на отдых. Тогда ему дали наркотик, но доза оказалась смертельной. Отрезали ему палец, потому что у него телефон работал по отпечатку пальца. И везде с этим пальцем ездили, пытаясь снять деньги и по телефону из банкомата. В итоге так у них ничего и не получилось. Они смогли снять только 350 000 рублей, пишет база. В Тверской области 2 парней жестоко расправились с ветераном СВО, требуя отдать деньги за ранение. Все произошло 7 сентября в поселке Максатиха. По данным 112, 39-летний Николай выпивал с 21-летним Романом и 18-летним Кириллом. В какой-то момент молодые люди начали требовать у Николая деньги, которые он получил за участие в боевых действиях и ранение. Николая парни жестоко избили, при этом несколько раз обливали ему голову кипятком. У мужчины были множественные ожоги, раны и гематомы по всему телу. От полученных травм он погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. К 12 годам колонии строгого режима приговорили экс-начальника управления кадрами Минобороны Юрия Кузнецова. Чиновник был арестован в мае 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур. В ходе обысков дома у него нашли более 100 000 000 рублей. В СИЗО Кузнецов жаловался, что недоедает и похудел на 20 килограммов. Также он был недоволен тем, что у его семьи пытаются отобрать недвижимость и ювелирку на 500 000 000 рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
18: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
5: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
3: Главные новости дня.
6: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
23: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
6: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
8: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
6: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
9: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
6: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
10: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что им никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
6: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
7: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какого выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Ну и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример Владимир Владимирович, что наш набрехал, это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
12: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке, ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие я сделала, наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до двух слов. Самых важных, все ли целы. Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
6: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
13: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас, все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
6: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
14: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
6: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
24: Смотреть в глаза реальности. Олег Царев о том, почему полностью оставить Украину без электричества этой зимой не получится.
25: Сейчас многие пишут, что этой зимой Россия уж точно оставит Украину без света. Мол, у России есть большой запас реактивных дронов и нет никаких внутренних ограничений после того, как этим летом Украина наносила болезненные удары по российским целям. Но нет, выключить свет на всей Украине этой зимой не получится. Во-первых, в этом случае прекратится подача электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Она запитана с украинской стороны. Если электричество не будет настолько долго, что закончится дизель в генераторах, то наступит катастрофа и радиоактивное заражение в Запорожской области. Во-вторых, если света не будет по всей Украине, то катастрофа наступит на всех атомных электростанциях Украины. Радиоактивное облако, оно такое. На месте не стоит и может дуть в нашу сторону и сторону Беларуси тем более. Но я думаю, до этого не дойдет. Украина еще на ранней стадии, пока обстрелов нет, может шантажировать Россию подачей электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Причем даже не надо отключать станцию публично. Достаточно перебить обстрелами провода и не давать их ремонтировать. Так что свет и тепло у них будут, не сомневайтесь.
24: Новороссийск под массированным ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о крупном ночном налете на Краснодарский край.
1: В ночь на 9 сентября противник провел крупный налет на Краснодарский край, а ключевой целью удара стал порт Новороссийска. 4 человека, в том числе ребенок, погибли при массированной атаке украинских беспилотников на Новороссийск. Еще 29 человек пострадали. 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов. На местах работают оперативные и спасательные службы. В Анапе обломки беспилотников повредили 3 частных дома и детский сад. Пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Всего в ночь на 9 сентября было уничтожено 596 беспилотников. Причем дроны сбивали и над Самарской областью, и над Оренбургской. Вооруженные силы Украины бьют и по резервуарам, и по инфраструктуре в порту. И продолжат бить, не сомневайтесь.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
4: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
2: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
4: Угу.
2: Произошел, ну, настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
4: Около 2000?
2: Да. И ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Ozon.
4: Причем формулировка там весьма специфическая.
2: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
4: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
2: Ну вот представь себе.
4: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
2: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, ну, некая элитная служба безопасности.
4: Элитная охрана склада.
2: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
4: Ага.
2: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, ну да, времена сейчас неспокойные, может, там усиленная охрана от беспилотников.
4: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условного маркетплейса просто наглухо блокирует инстинкт самосохранения?
2: Именно, бренд здесь работает как идеальная ширма. Психологическая подмена происходит еще до первого звонка.
4: Звучит как-то слишком просто, если честно.
2: Не просто блокирует, а создает иллюзию абсолютной прозрачности. Человек уже оценил это предложение как вакансию большого легального бизнеса.
4: И известное имя на фасаде скрывает, ну, совершенно другой набор рисков.
2: Вот. И когда соискатель звонит по номеру, уверенный голос рекрутера подтверждает легенду. Да, нужно защищать склады, но на фронт никто не отправит.
4: Требуется закрыть тыловые части?
2: Да.
4: Если посмотреть на механику этого процесса, поражает, как грамотно выстроена воронка продаж.
2: Абсолютно.
4: Процесс затягивания соискателя выстроен филигранно, шаг за шагом.
2: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, типа «уточните условия».
4: Именно.
2: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного, имя и возраст.
4: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
2: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, ну, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
4: И человеку объясняют это как банальную формальность.
2: Точно. Говорят, ну, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
4: Это просто бумага для доступа на объект.
2: Вот.
4: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
2: Угу.
4: Человек уже передал паспортные данные.

0: произойдет через пару месяцев.
1: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
0: В идеальном мире да.
1: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
0: И отсутствие названия реального работодателя.
1: Да? И требование ехать в другой регион?
0: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
1: Так.
0: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
1: И что ему отвечают?
0: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
1: В Китае? Серьезно?
0: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
1: Лишь бы согласился.
0: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
1: Или повар.
0: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армии отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
1: Звучит невероятно убедительно.
0: Очень.
1: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
0: А чтобы дроны сбивать?
1: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
0: 100%.
1: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
0: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
1: Юридически ноль. Пустой звук.
0: Обалдеть.
1: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
0: Угу.
1: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
0: То есть потребности командования всегда оказываются важнее милой беседы в WhatsApp?
1: Абсолютно. И вот тот самый охранник склада из-за банальной штатной необходимости за один день легко становится обычным стрелком.
0: И никто не будет слушать его возмущений?
1: Командование не обязано учитывать рекламные обещания человека, который там где-то разместил вакансию в интернете.
0: И вот здесь кроется главная юридическая ловушка всей схеме.
1: Подмена понятий.
0: Да. Людям обещают работу на год, им это представляют как понятную, привычную вахту. Поехал на север, отработал 12 месяцев, вернулся домой.
1: Происходит колоссальная подмена.
0: Гражданский трудовой кодекс маскирует под военный контракт.
1: Нужно четко понимать разницу в законах. Трудовой договор подчиняется трудовому кодексу.
0: Угу.
1: Если ты устроился охранником, начальник не может устным приказом отправить тебе выполнять работу сварщика.
0: Без согласия, да.
1: И самое главное, ты можешь встать, написать заявление и уволиться по собственному желанию. А военный контракт – это переход в совершенно другой правовой мир. Это отношение службы и беспрекословного подчинения.
0: И сроки там работают иначе, верно?
1: Совершенно иначе. Согласно указу о частичной мобилизации от сентября 2022 года, указ номер 647, контракты не заканчиваются просто по истечению срока.
0: То есть год прошел, а ты не можешь уйти?
1: Уволиться по собственному желанию, потому что тебе надоело, просто нельзя.
0: Слушай, пока ты это объяснял, мне в голову пришла такая аналогия. Это ведь... Ну, как купить билет на обычный городской автобус.
1: Так.
0: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь, понимаешь, что находишься в летящем самолете.
1: Ха, ну да.
0: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
1: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
0: Тюрьмы.
1: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время, а в военных он обязан подчиняться приказам.
0: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
1: Да, я помню эту историю.
0: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться, думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
1: Какой?
0: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
1: Ответ кроется в алгоритмах.
0: Так.
1: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
0: То есть они обходят фильтры?
1: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
0: Ага.
1: Вместо слов «контракт» с Минобороны пишут специальное

0: соглашения.
1: Или защита объектов.
0: Точно.
1: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая, ну, массово нанимает людей на склад.
0: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
1: В мессенджере.
0: Да, разговор переносится в телефонный звонок или в Telegram, а там площадка уже ничего не контролирует.
1: Но ведь площадки несут ответственность, они продают доверие.
0: В этом и заключается главная этическая проблема.
1: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
0: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
1: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
0: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
1: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
0: Нужно задавать правильные вопросы.
1: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать? Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопросов.
0: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
1: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
0: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
1: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
0: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
1: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
0: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
1: Или это приоритетное назначение...
0: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
1: Что это будет склад в центре страны.
0: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
1: Да.
0: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
1: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
0: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
1: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
0: Вот именно.
1: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
0: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
1: Давай послушаем.
0: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
1: Угу.
0: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
1: Над его жизнью?
0: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует не сложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
1: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
4: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно».
3: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
5: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
3: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
7: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы. Что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
3: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Помощник президента Юрий Ушаков подвел итоги беседы лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
9: присущей лидерам взаимоуважительной и деловой манере, они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил официальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства.
2: Главные новости дня.
10: Когда будут деньги? Продавцы на Wildberries просят правительство вмешаться. Им не выплатили 20 миллиардов за товар. Продавцы маркетплейсов попали в серьезную беду. Мало того, что им не выплатили компенсации за сгоревший товар, так еще и не платят за новые отгрузки. Селлеры до сих пор не получили деньги по результатам продаж за последнюю неделю июля, говорит продавец на Wildberries Максим.
11: Все, что происходило последний месяц, а именно сгорел товар, отсутствие компенсации, необходимость платить налоги, зарплаты, аренды, это все были цветочки. А ягодки начинаются прямо сейчас. С момента, когда вы забираете и оплачиваете товар в ПВЗ, деньги идут не нам, производителям, напрямую. Они оседают на расчетных счетах маркетплейсов. Так вот, денег от ВБ до сих пор нет. Но при этом нам нужно все это время производить товар, а денег входящих у тебя нет.
10: Wildberries заявили, что выплаты задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». В результате часть заявок на вывод денег может обрабатываться дольше стандартного срока. При этом в компании заверили, что деньги продавцов в сохранности. Однако финансовый аналитик Вадим Ковылев советует не сильно надеяться на такие заверения.
12: Ну что, бегите, селлеры с Озона, с Wildberries, бегите отовсюду, вам не выплатят деньги. Ну, слушайте, уже денег не будет, у Wildberries нет оборотки, вообще нет оборотки. И для них сейчас вариант единственный спастись, это оттягивать выплаты ЖИК за счет денег селлеров, по сути.
10: Ситуация стала настолько критической, что президент Союза продавцов маркетплейсов написал открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вмешаться и помочь с возвратом денег селлерам за проданные товары. В Союзе говорят, что опросили 2000 продавцов, почти 96% из них не получили деньги. При этом речь идет примерно о 20 миллиардах рублей. В Союзе продавцов отмечают, в августе большинство выплат селлерам проходили в течение 14 дней вместо положенных по регламенту 7. А вот заявки за последние полмесяца маркетплейсом не обрабатывались вообще. И это наводит на определенные подозрения, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Что может вызвать в ответ это письмо, это обращение? Первый вариант – это сейчас экстренно ВТБ зальет в Wildberries, 100-200 миллиардов рублей, получив их от Центробанка, тогда проблему удастся расшить. Ценой инфляции, конечно, ценой обесценения денег для всех остальных жителей России, но селлеры вытащат свои какие-то деньги. Или во второй вариант, компания начнет просто кидать всех вокруг, то есть поставщиков, селлеров, работников складских комплексов и так далее. Я все-таки осторожно предположу, что не платят они по одной простой причине. Какие-то деньги у Wildberries еще есть, но просто эти деньги предназначены не для людей, не для селлеров, а для того, чтобы вывести их в какие-то тихие гавани, в посторонние проекты за периметр самой компании Wildberries и сохранить их для бенефициаров. То есть это, ну, вывод денег, очевидно.
10: По какому сценарию будет развиваться ситуация, станет известно в ближайшие недели, считает эксперт. Но есть тревожные звоночки. Например, другой маркетплейс, Мегамаркет, который по большей части принадлежит Сбербанку, заявил, что больше не будет хранить у себя товары селлеров. По мнению специалистов, у Сбера лучшая оценка рисков в стране, и то, что он срочно покидает этот рынок, о многом говорит. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что вопрос о повышении налогов в России не рассматривается.
14: В этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
2: На радио «Лента» шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Смотреть в глаза реальности. Олег Царев о том, почему полностью оставить Украину без электричества этой зимой не получится.
16: Сейчас многие пишут, что этой зимой Россия уж точно оставит Украину без света. Мол, у России есть большой запас реактивных дронов и нет никаких внутренних ограничений после того, как этим летом Украина наносила болезненные удары по российским целям. Но нет, выключить свет на всей Украине этой зимой не получится. Во-первых, в этом случае прекратится подача электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Она запитана с украинской стороны. Если электричество не будет настолько долго, что закончится дизель в генераторах, то наступит катастрофа и радиоактивное заражение в Запорожской области. Во-вторых, если света не будет по всей Украине, то катастрофа наступит на всех атомных электростанциях Украины. А радиоактивное облако, оно такое, на месте не стоит и может дуть в нашу сторону и сторону Беларуси тем более. Но я думаю, до этого не дойдет. Украина еще на ранней стадии, пока обстрелов нет, может шантажировать Россию подачей электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Причем даже не надо отключать станцию публично. Достаточно перебить обстрелами провода и не давать их ремонтировать. Так что свет и тепло у них будут, не сомневайтесь.
15: Новороссийск под массированным ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о крупном ночном налете на Краснодарский край.
17: В ночь на 9 сентября противник провел крупный налет на Краснодарский край, а ключевой целью удара стал порт Новороссийска. 4 человека, в том числе ребенок, погибли при массированной атаке украинских беспилотников на Новороссийск. Еще 29 человек пострадали. 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов. На местах работают оперативные и спасательные службы. В Анапе обломки беспилотников повредили 3 частных дома и детский сад. Пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Всего в ночь на 9 сентября было уничтожено 596 беспилотников. Причем дроны сбивали и над Самарской областью, и над Оренбургской. Вооруженные силы Украины бьют и по резервуарам, и по инфраструктуре в порту. И продолжат бить, не сомневайтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
18: Датская почта.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин-юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
19: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
20: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
21: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
22: Сколько?
21: Ну, много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе вот сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
22: Близко слезы.
21: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
18: Говорят военкоры.
15: Мобилизации нет, а реклама есть. Военкор канал «Лейб-Гусар» о подозрительных призывах во ВКонтакте.
17: В ВК появилась реклама с призывом успеть подписать контракт до начала мобилизации. При этом 3 сентября Владимир Путин заявил, цитата, «Это слухи о мобилизации. Информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат». 1 сентября Путин сказал, что это все чушь собачья. Это информационная атака на Россию. 28 июля Медведев сказал, что это попытки врага нести всякую пургу, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Выходит, что ВКонтакте замечен в работе на врага, или как это называется. К слову, сервис знакомств «Дайвинчик», где вербуют российских детей для совершения терактов, также до сих пор функционирует в соцсети.
15: Патриот нашлись внезапно. Военкор Поддубный о том, как Европа опять активизировала военную помощь Киеву.
17: Евросоюз разрешил тратить средства из 90 миллиардов евро кредита для поддержки Украины на закупку перехватчиков для американских систем «Патриот». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По правилам кредита он должен быть потрачен на оружие европейского военно-промышленного комплекса. Но для Patriot сделали исключение по просьбе Киева. Одновременно с этим перехватчики неожиданно нашлись в Германии. Министр обороны страны Писториус заявил, что противоракеты будут отправлены из запасов Бундесвера. Дальше всех в заявлениях пошел министр обороны Украины Хмара, сообщив, что за счет кредита Евросоюза Киев купит около 1000 ракет для противовоздушной обороны. Европа боится проигрыша Украины, потому готова и дальше спонсировать Киев. Расслабляться нельзя.
15: Война городов. Военкор «Котенок» о серийных воздушных налетах и защите московского региона.
1: Сейчас в специальной военной операции наступил этап, который сравним с термином «война городов». Серийные воздушные налеты, ракетно-дроновые удары, артиллерийские обстрелы крупных городов и городских районов с целью подорвать боевой дух противника. Все это с обеих сторон. Термин появился в средние века в феодальной Германии, реанимирован в ходе Ирано-Иранской войны 1980-1988 годов. Такую войну выигрывает то государство, которое готово принимать и терпеть удары, адаптировать экономику к этому и при этом системно наращивать аналогичные удары по противнику. Пока мы худо-бедно справлялись с этим вызовом, но уже скоро предстоит пройти более серьезную проверку – баллистикой противника.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
4: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке, ракетной ППЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие я сделала, наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот таких сократилось до двух слов. Самых важных, все ли целы. Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
15: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
5: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас, все. Возникает вопрос все же, почему наш город такой беззащитный? Эти они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
15: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
23: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
3: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база Новороссийск. Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Российская актриса театра и кино Яна Поплавская высказала сожаление, что из шамана не получилось сделать легенду.
6: Человек на самом деле загубил свою карьеру. Пока шаман молчал, все было хорошо. Герой, чтобы вести за собой и поднимать, он должен быть легендизирован. Легенда не может то, что вы перечислили. Легенда вообще не может ходить в туалет, понимаете?
7: Конечно.
6: Не может. Легенда не спит, не пьет, никогда не говорит глупостей, потому что он легенда. Это нужно людям. И вот это, к сожалению, все рухнуло. К сожалению, шамана уже нет. И не надо лизать, кстати, Байкал, потому что не разобрались с очистными сооружениями, как вы помните.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
2: «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что вымышленные страхи из сетевых баек неожиданно начинают материализовываться прямо в нашей реальной жизни. Может ли коллективная фантазия миллионов людей породить монстра, способного влиять на физический мир? Сегодня мы погрузимся в мрачную историю Слендермена и разберем феномен оживших интернет-легенд. А все началось жарким летом 2009 года на популярном графическом форуме Something Awful, где пользователь Эрик Кнутсен под псевдонимом Виктор Сург выложил две отфотошопленные черно-белые фотографии с безымянной фигурой безликого высокого человека в строгом черном костюме. Он придумал жуткую историю о фольклорном чудовище с длинными гибкими щупальцами за спиной, которое преследует маленьких детей и доводит взрослых людей до полного безумия. Атмосферная картина получилась настолько убедительной, что образ мгновенно стал вирусным. Сотни авторов по всему миру начали писать короткие страшилки, крипипасты, снимать любительские веб-сериалы вроде «Мраморных шмелей» и монтировать пугающие видеоролики. Но в 2014 году произошла страшная кровавая трагедия в маленьком тихом городке Уокеша, штат Висконсин. Две 12-летние девочки заманили свою одноклассницу в местный парк и нанесли ей 19 ножевых ранений, позже холодно заявив полиции, что делали это по прямому приказу тонкого человека. Общество содрогнулось, а мистики и эзотерики громко заговорили о тульпе, древнем тибетском понятии, обозначающем материализованную силу человеческой мысли. Теоретики оккультизма всерьез утверждали, что благодаря миллиардам просмотров, рисунков и искреннему страху, коллективное бессознательное создало реальную сущность из цифрового эфира. И это так и было. Однако ученые, психологи и социологи, такие как известный исследователь фольклора Бенджамин Радфорд, дают этому абсолютно четкое научное объяснение. Это классический феномен современной городской легенды и массового психоза. Когда неустойчивая психика подростков ищет внешнее оправдание своим деструктивным импульсам в популярных медиаобразах. Слендермен никогда не оживал физически, он стал лишь цифровым зеркалом наших собственных подсознательных страхов и темных фантазий. Однако его действия, а точнее действия тех, кто его слушал, были абсолютно реальными. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Итак, прогноз от рун на сентябрь для земных знаков зодиака. Тельцы, Девы, Козероги, приготовьтесь. Сентябрь для вас не сахаром и не медом, так скажу. Рунный расклад показывает, что месяц будет полон испытаний, но также и возможностей для роста. По работе выпала руна Альгиз в перевернутом значении, и такая руна обычно символизирует защиту и благоприятные условия, но вот в перевернутом виде говорит о том, что ваши усилия могут быть вот напрасны, как старая лошадь. Плюс ко всему, возможны трудности в общении с коллегами или начальством. Точно ожидайте, что вам придется вот потеть и вкладываться, чтобы просто хотя бы поддержать текущие позиции, не говоря уже о продвижении. Но ничего страшного, не все то золото, что блестит, и иногда приходится попотеть. Что ж сделать, чтобы справиться с возникающими проблемами? По здоровью руна Эйвас. И руна Эйвас при гадании на состоянии здоровья – это, в общем-то, положительный знак. Даже если в данный момент у человека имеются какие-либо проблемы, это успешно решится. Иногда руна советует взглянуть на ситуацию вот под другим углом, например, может сменить методику лечения или проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами, или же просто начать вести здоровый образ жизни, к примеру. По отношениям выпала руна Соулу, а вот здесь сентябрь принесет теплую погоду. Соулу – это руна радости, счастья, гармонии. Это действительно вот как солнце после дождя для ваших отношений. В сентябре будет и в жизни весело, и в сердце тепло. Соул символизирует позитивные изменения, новые эмоции, так что, возможно, вы сможете забыть про старые драмы и насладитесь моментом. А для одиноких это возможность начать что-то новое и яркое в личной жизни. Ну что ж, сентябрь для земных знаков будет как настоящая проверка на прочность. В работе готовьтесь к трудностям и возможным осложнениям. А по здоровью это переходный период, который потребует от вас внимания и заботы. Вот. А вот в отношениях солнышко светит, это время для радости и гармонии, так что используйте его по максимуму, чтобы проветрить душу. В общем, сентябрь обещает быть непростым, но с обилием положительных моментов.
2: На радио Лента. Цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Геленджика рассказала, что в городе что-то происходит, и поблагодарила местные власти за своевременные звуковые оповещения.
13: Геленджик, друзья, сегодня у нас очень интересная ситуация. У нас уже сегодня четвертый раз орет сирена. Дочь мне со школы написала о том, что когда орет сирена, их всех как бы с уроков забирают и ведут в безопасное место. И, короче, уроки сегодня были сорваны, и сегодня что-то конкретное происходит в нашем городе. Вот, как бы ничего отчетливого, явного я не слышу, но сирена сегодня прям тарабанит как следует. Может быть, даже 5 раз сирена орала. Ну, прям что-то сильное. Как мне сегодня сказали, что в Новороссийске идет очень жесткое отражение, и поэтому у нас орет сирена тоже. Опа, вот и хлопок. Вот и хлопок. Но, к счастью, я хочу сказать огромное спасибо о том, что у нас орет сирена, и о том, что нас предупреждают об этом, и что хоть какой-то малейший момент у нас сразу орет сирена, и что мы понимаем, что надо укрываться, надо прятаться, и надо бежать куда-то в укрытие. Вот. Страшно, ну, я бы сказала, что есть такой момент неприятный, но мы, мне кажется, настолько к этому привыкли, что мы, наверное, эту жизнь спокойно проживаем так же, как она и была, наверное, больше не реагируем, чем реагируем. Но это только со своей стороны говорю. Вот, сегодня в течение дня очень много сирен было. За последние дни такого не было. Так что, друзья, знаете, что у нас вот такая ситуация в нашем городе.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Устранение конкурентов в духе лихих 90-х. Кандидатам партии «Яблоко» в Калининграде угрожают убийством и требуют сняться с выборов. Уже даже не смешно. На фоне роста цен и падения доходов без прозванных потребовал, чтобы Калининградская область вошла в топ-20 по качеству жизни в России. Вынужденная адаптация к новым экономическим реалиям. За год продукты в регионе подорожали почти на 15%. В ответ на повышение цен калининградцы научились меньше есть. Итак, кандидаты в законодательное собрание Калининградской области от «Яблока» Роман Морозов и Дмитрий Мамаев получили сообщение с угрозами расправы. Неизвестный потребовал, чтобы единственная партия, которая выступает за мир и против продолжения СВО, отозвала обоих кандидатов с выборов. Вот дословно, что говорится в сообщении, обнародованном партийцами.
16: «Если вы за жизни, значит, выступите за жизни своих людей. Отзовите Р и Д. Зачем жертвы напрасно? Доброжелатель».
14: Под «Р» и «Д», как считают в «Яблоке», подразумеваются Роман Морозов и Дмитрий Мамаев, два оставшихся кандидата от «Политсилы» по одномандатным округам ЗАГС Собрания. В «Яблоке» расценили сообщение как угрозу жизни кандидатов и попытку заставить их отказаться от участия в выборах. Председатель партии Николай Рыбаков уже обратился к главе МВД Колокольцеву с требованием установить автора сообщения и обеспечить безопасность партийцев. Как известно, ранее Калининградский областной суд уже снял с выборов партийный список «Яблока» по иску коммунистов России. Сейчас партия оспаривает это решение, однако Морозов и Мамаев пока продолжают участвовать в кампании как одномандатники.
19: Кстати, было бы не лишним поинтересоваться у губернатора во время прямой линии с жителями 10 сентября, почему на выборах 2026 в регионе практикуются, по сути, криминальные разборки с угрозами физического устранения. И что конкретно предпринимают власти для соблюдения избирательного законодательства. А оно, между прочим, открыто нарушается самими представителями «Единой России». Так что было бы интересно узнать у Алексея Беспрозванных еще и о том, как он лично относится к подкупу избирателей. Тем более, что официальной реакции на данный вопиющий факт до сих пор нет.
14: Стоит напомнить, что на минувшей неделе калининградцев шокировало завирусившееся в соцсети видео, на котором женщина-агитатор «Единой России» по-деловому и без зазрения совести предлагает жителям областного центра 2000 рублей за поддержку на выборах двух кандидатов-единороссов. Действующего депутата Горсовета Калининграда, который баллотируется в ЗАГС Собрания, Сергея Григоренко, и участника СВО, идущего от «Единой России», в депутаты Горсовета Калининграда Михаила Симонова. На видео отчетливо видны агитационные листовки партии, звучат две фамилии кандидатов, и при этом утверждается, что избирателям, голосующим за деньги, не стоит ничего бояться. Вот как агитатор общается с избирателями.
20: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
21: Да.
20: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
21: А мы что должны делать?
20: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
21: А за кого надо голосовать?
20: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
22: Ну, нифига себе.
20: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
24: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
20: Да пиши, а господи, пиши. Пиши. Какая вам разница?
24: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
20: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
14: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
20: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, 99-я, 100-я.
25: Будешь
21: 100-й. Тогда больше надо.
24: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
20: Да, за двух.
24: И за двух?
20: Да.
24: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
21: А как? Вы нам еще раз придете?
20: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
21: Ага.
20: Вы не переживайте.
21: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
20: Да, по 1500 еще получаем.
21: Понятно.
14: И еще один штрих к портрету выборов, весьма красноречивый. В Светлогорске к выборам нашлись и автобусы, и водители. 20 сентября власти запустят дополнительные автобусы из Майского, СНТ «Радуга», Бобровки, Южного и Зарей. Возить жителей будут к избирательным участкам. Для этого организовали аж три маршрута, по два рейса на каждом. При этом обычные автобусные рейсы в Светлогорском округе ранее сократили. Власти объясняли это нехваткой водителей. Транспорта людям не хватало даже в туристический сезон. Словом, ежедневно возить жителей на работу, учебу и к врачам возможности нет. А когда понадобилось доставить избирателей к урнам, сразу нашлись и автобусы, и отдельное расписание. Вызывает некоторое смятение и следующая новость.
0: Калининградская область должна войти как минимум в число первых 20 регионов России по качеству жизни. Такое требование озвучил губернатор без прозванных на заседании Совета по улучшению качества жизни, который, по правде говоря, за время своего существования, еще со времен губернаторства Алиханова, так и не показал свою полезность. Так вот, сейчас Янтарный край находится на 28-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни. Но и этого никак недостаточно, следует из пресс-релиза правительства.
19: Как улучшилось качество жизни, калининградцы сами прекрасно видят по ценам в магазинах. И, похоже, у людей уже вырабатывается иммунитет от дороговизны. Они начинают меньше есть.
1: Согласно Калининградстату, в 2025 году расходы на основные продукты в Калининградской области выросли без малого на 15%, до почти 13 тысяч рублей в месяц на человека. При этом жители региона сократили потребление хлеба, картофеля, фруктов, сахара и растительного масла. Сильнее всего экономить стали на фруктах и ягодах. Их потребление снизилось почти на 10%. Хлеба калининградцы стали есть на 4 килограмма меньше, картофеля на 3,5 килограмма. Баланс в рационе калининградцев теперь такой. Меньше того, что подорожало, и больше.

0: указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы не последовало. Собственно, это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо накануне любых выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: «Никаких российских денег вы больше не увидите». Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов, что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что

0: Старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии. Тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на Балтийский лоцман, комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 30%.